Жизнь и творчество Татьяны Петровой неразрывно связаны с верой и Русской Православной Церковью. В свое время ее, еще молодую певицу, напутствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Он сказал: «Не зовись артисткой, зовись народной певицей. Потому что ты не артистка, ты, когда поешь, каждый раз переживаешь. Ты должна не тешить, а утешать людей». Сама же связь с церковью, вероятно, была предопределена с детства певицы. Татьяна рассказывала: «В 6 лет я упала с деревенской печки в открытый подпол. Это было на пасхальной неделе. Бабушка говорила, что я 3 дня лежала без сознания, и меня повезли на лошади в Алапаевск, в единственный в округе Свято-Троицкий храм, и там окрестили. И я открыла глаза. Это было чудесное воскрешение. Я выздоровела».

Сейчас Татьяну Петрову не часто можно видеть на телевизионных экранах. Но творческую деятельность певица не остановила, и на ее концертах по-прежнему собираются верные поклонники. Только начиная с 2000 года исполнительница выпустила 15 песенных альбомов. Много времени Татьяна Юрьевна отдает преподавательской работе в своей родной академии имени Гнесиных. Она доцент кафедры хорового и сольного народного пения. Татьяна Петрова также организатор многих благотворительных акций, которые в сложные времена помогли поддержать несколько российских монастырей.

Часто говорят, экран и сцена не лгут. Человека там видно практически насквозь. Татьяна Петрова никогда не пыталась выдавать себя за какого-то другого человека, прятаться за придуманный имидж. Она и по сей день, живя и работая в Москве, считает так. «Я чувствую помощь Божию в своем творчестве и сегодня. У меня есть такое ощущение, то есть теперь уже убеждение, что когда я в чем-то отхожу от своего пути, то Господь меня возвращает через мысли, дела, отношения ко мне людей. Он посылает мне людей и возвращает на путь служения, Ему подкрепляет меня».

0: эфире «Радио Образ».
1: Попробуйте.
2: Вкуснотища-то какая!
3: Во, супец!
4: Вкусно?
2: Молодец, вкусно!
0: И постно! Каждую среду и пятницу не пропустите в эфире «Радио Образ» кулинарную программу Елены Марасановой «Вкусно и постно». В этой программе мы рады поделиться с вами простыми рецептами вкусных блюд, которые принесут много пользы и помогут разнообразить ваш постный стол. Вы узнаете много нового о привычных продуктах, их полезных свойствах, истории их применения в кулинарии, а также гастрономических пристрастиях православных людей в самых разных странах мира.
4: Я, Елена Марасанова, делюсь с вами, дорогие радиослушатели, простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Слушайте мою программу в среду и пятницу в 12:40 и 17:40.
1: Ну, в общем, мне с вами тут больше некогда. Поедите, посуду аккуратненько соберете и принесете на кухню.
0: Вкусно и постно. Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
5: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Город и война. Год 1609. Сентябрь. Продолжение.
1: На каждом из стрельцов, словно на параде, была новенькая блестящая на солнце униформа. Длинный, ярко-малиновый, шитый золотом кафтан. Высокая того же цвета шапка, отороченная мехом. На ногах начищенные до блеску кожаные сапоги, щегольски с загнутыми кверху носами. Когда покойный Иоанн Васильевич самолично придумывал стрелецкую форму, то в ней полагалось вперед всего в Кремле на часах стоять, глаз радовать, да послов иноземных великолепной одинаковостью поражать. Форма та была придумана не для войны, больно хороша. К слову, ни в одном из европейских государств никакой единообразной военной одежды не было и в помине, ни в войсках, ни даже при дворе. Лишь полвека спустя набросит кардинал Ришелье поверх своих гвардейцев одинаковые плащи с крестом, а после собезьянничают то у него и королевские мушкетеры. Да и то, только короткий плащ сверху, ибо заставить гордого дворянина целиком рядиться в одинаковое со всеми невозможно, а простого солдата накладно. Так что Грозный, создавая, оснащая и заодно наряжая новые стрелецкие приказы, провел, как бы сказали его потомки, в московской армии разом и модернизацию, и инновацию. В бою же за место яркого кафтана у каждого из стрельцов обычно был надет панцирь. У командиров – дорогой доспех кавалериста, бехтерец со сплетенными в кольца мелкими пластинками или же юшман с более крупными пластинами. А кто помоложе да победнее, у тех всего лишь тегеляй, простеганный войлок которого – набит конским волосом. Так оно всегда и было. Но сейчас, в первый бой у ворот, воевода отправил своих стрельцов разодетыми словно на парад. «Ничего, пускай издалек Сигизмунд моих молодцов видит», — ухмылялся Шейн. «Ляхи попрут с крыльями своими и гиками, а мы молча, но тоже во всей красе. У них пускай будет психическая атака». На этом самолично придуманном мудреном выражении Шейн довольно покосился на слегка задаченного доводчикова, голову стрелецкого приказа. «А у меня будет психическая оборона». Кавалеристы так и не поняли, что за новое сверхоружие им противостоит. Вся сотня венгерской полевой кавалерии полегла на подступах к Авраамиевским воротам крепости Смоленск. За этим избиением король Сигизмунд III Ваза наблюдал через узкий глазок подзорной трубы. Покрываясь мелкими каплями пота, он видел, как последний из всей сотни, молоденький корнет, вооруженный только трубой, единственный доскакал до бородатых стрельцов. И встал, не зная, что делать. Король видел, как стрелец взмахнул клинком своего бердыша перед мордой серого коня, как встал конь на дыбы и помчался назад, к польским позициям. В спину корнету никто не стрелял. В своих алых кафтанах, в полном вооружении, колонна стрельцов разом, как единое существо, развернулась, и словно сказочный дракон, извергавший из пасти смертоносный огонь, заползла в свое логово, зияющий проем ворот. Кровавая мистерия длилась и длилась, не давая опомниться ни тем, ни другим, не останавливаясь, не оставляя времени понять, в реальности или в кошмаре все происходит. В воздухе висел невыносимый, лишающий слуха грохот, протяжный вой летящих ядер, их глухие удары, рев человеческой толпы, полный ярости и исступления, чудовищная музыка безумия. Но один звук порой перекрывал все это грохотание. Гулко и басовито, не умолкая ни на минуту, гудел над осажденным городом большой колокол Мономахова собора. С самого начала осады Санька, прибившийся к пушкарям, при них и находился. Здесь, на стенах, среди адского шума и смерти, он почему-то чувствовал себя уверенно. Во всяком случае, увереннее, чем в ночном лесу, когда убежал от дядюшкина гнева из имения, увереннее, чем в захваченной поляками деревне, когда застрелил первого в своей жизни врага. До поры до времени работа войны казалась мальчишке некой игрой, страшной, но увлекательной. От природы Санька был ловок, как кошка. С этой кошачьей ловкостью он носился теперь по поручениям пушкарей, выполняя их споро и точно. Ему даже не нужны были лестницы. Он спускался со стены и взбирался на стену по веревкам, на которых поднимали боеприпасы. Пушкари — люди бывалые. Сперва кто-то посмеивался в бороду, глядя на снующего среди них мальчишку. Но вскоре он сделался незаменим в кровавом ожесточении битвы. «Санька, воды! Санек, пороху мало! Сашка, Фролу убила, подмена нужна! С фитилем-то сладишь ли?» Отдохнуть пушкарям в эти дни не удавалось. Порой оглохшие, в ожогах, с перевязанными ранами, они по двое-трое, шатаясь, спускались вниз в устроенную возле стены землянку, где, напившись из ковша, с трудом заставив себя проглотить кусок хлеба и пару ложек похлебки, валились прямо на землю. Поспать час или два и вновь туда, наверх, на помощь товарищам. Санька спускался вместе с пушкарями, наверное, реже всех. Он в самом деле меньше уставал. Спал, привалившись к чьему-то плечу, вскакивал, будто кем-то разбуженный, и возвращался к пушкам. С собой мальчик каждый раз прихватывал воды и кусок холста. У каждой пушки стояли по два ведра с водой. Одно, чтобы промывать ствол, другое, чтобы пить. Холст расходился на перевязке. При этом на самом Саньке не было ни ссадины, ни царапины. «Чаю, не заговоренный ли ты, Сашуля?» — спросил его то ли на второй, то ли на третий день боя старый пушкарь. У него самого сгорело полбороды. Лицо с этой стороны было обожжено, а обе руки замотаны так, будто летом надел он бараньи рукавицы. «Да не заговоренный!» — возмутился мальчик. «Нельзя православных людей заговаривать, это мне старец святой сказывал. Отмоленный я». Несколько раз мелькал среди порохового дыма знакомый силуэт белого сокола. Раз мальчик увидал, как сокол метнулся к взбирающемуся на край стены татарину, зажавшему в зубах саблю. Птица ринулась прямо в лицо наемнику, и тот, завопив, перехватил саблю в руку, взмахнул ею. Не попал. Зато потерял равновесие и с криком полетел вниз, увлекая за собой осадную лестницу, которую неудачно подцепил ногой. Спросить, видит ли сокола еще кто-нибудь, было некогда. Да и к чему? Наверное, видит. Просто не придают значения, ну, птица и птица. Хотя других птиц здесь, где царила одна только смерть, почему-то не было. Спускаясь вниз, Санька примечал, как меняются люди, пришедшие помогать военным. Сперва посадские да крестьяне, успевшие прибежать сюда из окрестных деревень, сжались к стене, вздрагивали, слыша вой летящих ядер, и шарахались от фонтанов земли, вздымавшихся там, куда эти ядра попадали. И чего шарахаться, если уж упало? Но постепенно их страх притупился. Они ловко подносили из погребов плетенки с порохом, держать его в запасе на стене и возле стены строжайше запрещалось, подкатывали и укладывали в корзины ядра, чтобы затем поднимать их с помощью воротов наверх, туда, где они были нужны непрерывно. Слышались даже шутки и смех, чего вначале не было вовсе. Здесь было много женщин. Посадские бабы и крестьянки резали на полосы холсты для бинтов, сноровисто перевязывали раненых, готовили тут же на кострах похлебку, таскали ведрами воду. В какой-то момент мальчик увидал среди этих женщин Катерину, родню самого воеводы. Она тоже занималась приготовлением бинтов, да еще и расставляла на деревянной скамье какие-то горшочки, видать, с зельем для остановки крови. Один такой Санька носил на стену. Пушкарю прострелила ногу, кровь лила ручьем, и чтобы спустить его со стены, сперва надо было перевязать. «Вот диво-то!» — подумал Санька, невольно восхищаясь Катериной. «Кому бы кому, а ей-то, боярышне, лучше бы в тереме сидеть, бой пережидать».
2: «А воевода-то знает ли?»
1: Но тотчас его мысли отвлеклись от боярышни Шейной. Он увидал другую женщину. Та несла к стене короб с хлебом. Непослушный алый платок сползал с ее головы, приоткрывая ночную черноту густых волос. Но глаза были еще чернее. И до чего же большие? Санька прежде думал, что такие только где-то в Европах на картинах рисуют, да в чудных книжках, где сказывается про богатырей да красавиц. В доме боярина Дмитрия Станиславовича были такие книжки. Лицо девушки тоже казалось нарисованным. Очень уж красивое. Она запыхалась, полные вишневые губы приоткрылись, и можно было видеть красоту ровных, сахарно-белых зубов. Григорий, искушенный в европейской словесности, назвал бы такие зубки жемчужными. Но Санька подобных выражений не знал. Он просто замер, пораженный никогда прежде не испытанным чувством. Точно кто-то распахнул перед ним запретную дверь и показал, какие сокровища есть в Божьем мире. Не где-то, ни за морями, ни на краю света, как во все тех же сказках. Здесь, рядом. Только дотянись. Женщина поставила короб, выпрямилась, давая отдохнуть уставшим рукам и спине, и стало видно, как упруго поднимается ее грудь, волшебно обрисованная алой тканью сарафана. В свои неполные 13 лет Санька не мог понять, что с ним происходит. «Как ее зовут?» — подумал он. «Спросить? Да разве ж можно? А сердится еще».
3: «Варвара, ты тут? Вот уж кого не чаял увидеть!»
1: Это воскликнул один из пожилых посадских мужиков, занятый перекаткой пушечных ядер. Удивленный появлением красавицы, он даже прервал свое занятие и помог женщине поставить тяжелый короб на землю.
4: «Здравствуй, соседушка, Карп Тимофеевич!»
1: Смуглянка приветливо заулыбалась, ослепляя своими зубками.
4: «Да где ж быть-то мне? Сгорел посад, дом мой сгорел, все, что с мужем трудом нажили, все пропало. Хорошо, Данила мой не увидал».
3: «Данила бы новое нажил».
1: Старик вздохнул, возвращаясь к своему занятию, однако же глаз не отрывая от Варвары.
3: «Справный был стрелец. Да вот, голову сложил. Но ты уж у нас баба-ягодка. Может, еще за кого выйдешь, как война кончится? А может, кто и пособит тебе? Есть ведь кому пособить-то?»
4: «Может, статься и есть».
1: Варя стрельнула в мужика глазами. «Да только мое это дело. Данилушку своего я не позабыла еще. Вот и помогаю здесь таким же служилым людям».
3: «А я было подумал, друга сердечного искать пришла. Сердечко тревожится».
4: «Оставь бабу в покое», — одернула бойкого мужика, слышавшая весь этот разговор Катерина. «Она себя не жалеет, как все здесь, а ты ее цепляешь».
1: Посадский пристыженно замолчал, а Варя, обернувшись, всплеснула руками.
4: «Батюшки Светы! Боярышня! Катерина Ивановна! Ты-то по что пришла, душенька?

0: Брат отца моего в бою, значит, и я в бою. Что можем, то мы, бабы да девки, делаем. А откуда ты имя моего суженого знаешь?»
1: «Да кто ж не знает?» — удивилась Варвара.
0: «Это мы, люди незаметные. А уж с кем племянница воеводы под венец собирается, всему городу ведомо». Так Санька сразу узнал и имя смуглянки, и то, что она посадская вдова, схоронившая, стало быть, не так давно мужа стрельца. Ему хотелось послушать еще. Может, он и сам не понимал для чего, узнать, где поселилась Варвара. Но на это уже не оставалось времени. Надо было возвращаться на стену, туда, к пушкарям, изнемогавшим в жару и пороховом дыму. И мальчик, ухватившись за веревку, полез наверх. На этот раз, охваченный волнением, он не заметил метавшегося вокруг него белого сокола, не услыхал его тревожного крика. Зато услышал, как внизу принялся вопить дурачок Ерошка, невесть откуда вновь явившийся и заладивший совсем уж нелепую и неуместную среди раны крови песенку. «У моей лушечки сладки помпушечки, на воскресенье жду угощения». «Поди вон, дурак!» — прикрикнул на него пожилой крестьянин. «Чего тебе тут вздумалось? Нашел место!» «Да он нынче все под ногами только и вертится», — отозвался кто-то из посадских. «То 2 дня и видно не было, а тут объявился. Оголодал, что ли? Я был у Авраамиевских ворот, мы там новые створы сладили, будем наглухо врата забивать. Так он и там пел да плясал. На стену залез, пушкари согнали. Убьют болезного, стыдно будет. Сейчас только едва в пороховой погреб не сунулся. Еле прогнали. С этого грохота у здравых-то людей разум мутится. А он и так богом обиженный. Вот и вовсе верно повредился», — вздохнула возившаяся с похлебкой баба. «Подь-ка сюда, Ероша, я тебе миску налью. И ступай себе». Потом грохот усилился, и взбиравшийся по веревке Санька не слышал более ничего. «Вот тебе болезный свистулька, а вот тебе и леденец. А на зеливые склады снова пойдешь?» «Гонят стрельцы Ерошку. В грудь белую палкой ткнули. А я тебе лошадку подарю, расписную. Будешь скакать, людей веселить. Пойдет Ерошка, возьмет лукошка. А боярин его не оманет?» «Я не боярин. Бояр вон на всю Россию 2-3. Да чего тебе, дураку, объяснять? Не обману, иди уж. Боже мой, как грохочет, как грохочет. Кто что зелье бесовское выдумал, порох этот? Эх, уйдет вода из колодцев. Точно уйдет».
2: Продолжение следует.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: человеку. Если он может сказать на молитве: «Господи, то он меня очень обидел, но я прошу тебя, не наказывай его за этот грех, пожалуйста». Не наказывай. Это же почти то же самое, что сказал Иисус Христос, или что сказал первомученик Стефан, так ведь? Прости им, Господи, не ведают, что творят. Вот точно так же мы должны найти себе силы сказать. И вот это самое важное. То есть мы не можем забыть то, что было. Но мы можем каждый раз, когда у нас поднимается чувство обиды, ее быстренько приструнить и сказать: нет, я не хочу, чтобы вот это зло, которое он мне сделал, его погрузило в ад. А вы представьте себе, что вот такая ситуация может сложиться легко и просто. Вот поставит каждого из нас Бог напротив того, кто нас обидел, унизил, предал, и скажет: ну что ж, вот он виноват против тобой. В качестве компенсации морального ущерба я предлагаю тебе толкнуть его. Видишь, куда он? Давай, торжествуй. Вот, и я думаю, что очень многие люди торжествовать не будут. Они не сделают это. Вот это, собственно говоря, и делает нас людьми. Но мы должны это сделать раньше. Зачем доводить до страшного суда? Лучше раньше простить, никого никуда не пихать, ни в какой ад не сталкивать. И молитва наша от этого будет только лучше. Главное, чтобы сохранять вот это понимание, что человеком мы одно целое. Помнить о том, что и я также в чем-то виноват перед другими людьми. И вовсе не хочу, чтобы меня кто-нибудь столкнул. Да, представляете, вот, например, эпизоды. Вот вы, честное слово, вот я иногда просто изнемогаю от сложности и бессмысленности бытия. Вот буквально искушение последней недели. Пишет мне человек. Она, слава Богу, не Екатеринбуржка, поэтому все равно даже никто и не узнает. Пишет человек: я готовлюсь к причащению, а по заповеди, по молитве перед святым причащением сказано, что мы должны простить нас опечаливших. Поэтому я прощаю вас. Я так немножко оторопел, конечно. Ну, я понимаю, что люди странные бывают. Ну вот, то есть мне милостиво подарили прощение. Это ж надо ценить. Я говорю: в чем дело-то? Она как-то ответила, что ли: да Бог вам судья. Да что-то в этом роде. Ну я, ладно, как бы сказать, ни девушка, ни жена, что буду, ее проблема, что она там обиделась. Но она не успокоилась. Вот она всю неделю там ходила с этим после причастия, ходила. Ну и вот там пишет: ну как же вы можете после этого жить? В общем, как-то удачно все. Бог презрел на нее, ну и на мои нервы тоже, очевидно, презрел. Я как-то удачно поставил фразу, неожиданно, я не знал, что она так положится, фраза, что в результате она все-таки эта фраза вынудила и сказать причину. Я лайк, который она поставила под каким-то моим комментарием или постом, я не знаю как, я не умею в этом смысле, но каким-то образом этот лайк пропал, понимаете? То есть я сознательно не удаляю лайки, я даже не знаю, как это делается, честно сказать. Я ей так и объяснил. И она, слава Богу, поверила. Но, понимаете, человек обиделся так, что вынужден был мучиться и прощать меня перед причастием только потому, что ей показалось, что я со зла удалил ее лайки. Господи помилуй, видите, какая жизнь наступила тяжелая. Вспомнишь, как Серафим Саровский говорил: игумен в монастыре должен быть круглым, чтоб никаким из своих уголков никого не зацепить.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Сия есть победа, победившая мир. Всегда и в страшные годы тирании и гонений, и перед лицом хаоса и смерти Церковь провозглашает радостную весть. Христос воистину воскрес! Окончательная победа не за силами греха и смерти, но за любовью Божией. Такова вера, побеждающая весь мир, о которой говорит святой апостол. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Статья в Российской газете 2 апреля 2010 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Пильнинском муниципальном округе отметили день обретения мощей святого праведного Алексея Бартсурманского. Мы побывали в Бартсурманах и в этом году. Подробности в нашем репортаже. В селе Бартсурманы Пильнинского района, это Лысковская епархия, жил когда-то священник. Его звали Алексей Гнеушев. Человек со сложной, но очень интересной судьбой. Сейчас его знают как святого праведного Алексея Бартсурманского. Так вот, в день обретения его мощей, 17 августа, там ежегодно совершается праздничная божественная литургия и собирается огромное количество людей, чтобы почтить его светлую память. Паломники – это не только местные жители. Люди приезжают сюда издалека. Причем из самых разных мест. Например, Вера Анатольевна Лысова. Она приехала со всей семьей из Сеченова. Господь приводит ее сюда уже не в первый раз.
2: Ну, я не первый раз. Я была 4 мая здесь. Мне очень понравилось здесь. Решили сегодня приехать, посетить. У меня сын Алексей, правитель. Он многих святой. Очень много слышала про него, читала. Были трудности, обращались к своему человеку Божьему. И, то есть, он нам помогал.
1: После праздничной божественной литургии все люди стекаются неподалеку от храма. У небольшого дома. Он был специально построен несколько лет назад. Строение это непростое. Это историческая реконструкция. Это дом, который полностью повторяет тот, в котором жил Алексей Бартсурманский. Там воссоздана его келья и располагается теперь музей, который посвящен этому святому. Руководитель музея – одна из потомков отца Алексея Гнеушева, Александрина Вигелянская.
3: И владыка Георгий, и владыка Иосия уже были в музее, поэтому как бы они уже знакомы. Просто мы поддерживаем и принимаем посетителей.
1: Отец Александрины тоже священник, Владимир Вигелянский. Он тоже приехал в село вместе со своей дочерью. Они активно занимаются сбором информации о своем предке. Помогают и другие неравнодушные люди. Они сидят в архивах, восстанавливают генеалогическое древо, собирают свидетельства о духовном пути и подвиге святого праведного Алексия, развивают паломническое направление в эти места.

0: В музее уникальные экспонаты. Это стенды с редкими фотографиями, богослужебные предметы и предметы быта отца Алексия. Все, что имеет прямое отношение к его жизни и служению, то, к чему он ежедневно прикасался своими собственными руками. Уникальные предметы и фотографии буквально дышат живой историей. Музей этот открыт для всех желающих. После богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к собравшимся и сказал очень важные слова.
1: Мне бы хотелось сказать несколько слов о молитве. Какая же бывает молитва? Молитва бывает домашняя, молитва бывает соборная. Какие молитвы бывают по смыслу? Молитва есть прошение, мы что-то просим у Господа. Молитва есть покаяние, молитва есть благодарение, молитва есть славословие. Настоящая молитва – это есть разговор души человека, его сердца с Господом. Ответ от Господа приходит к нам в сердце. Мы настолько часто осуетились своей жизни земными заботами, что нет ни минуты для уединения и безмолвия. И тогда, если это так, то по премудрому Соломону «В мире течет и изменяется, нет ничего нового снова под солнцем. В мире суета-сует, и остается лишь только томление духа человека о Господе». Если у нас с вами будет время для безмолвия и уединения, тогда наши молитвы принесут большие и добрые плоды. Праздником храни всех вас Господь!
0: Число паломников в селе Бурцурманы ежегодно увеличивается. Сейчас в планах организация регулярных групповых паломнических поездок в то место, где жил святой праведный Алексей Бурцурманский, где он совершал чудеса, где посвятил себя служению Богу, помогал людям. И люди об этом не забывают. В этом году в селе даже трудно было найти место для парковки, несмотря на плохую погоду. С уверенностью можно сказать, что еще и существование такого вот уникального музея обязательно привлечет сюда еще больше и больше паломников. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».

0: По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
3: Добрый день! Сегодня мы продолжим разговор о таинствах Православной Церкви. И речь пойдет о таинстве священства, еще его называют рукоположение или хиротония. Вот так вот православный катехизис определяет это таинство. Священство есть таинство, в котором избранный человек через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой.

0: Во все времена истории человечества подразумевалась необходимость посредничества между Богом и людьми, необходимость особого таинственного служения, которое несравнимо ни с чем другим. Таинство священства установлено самим Богом. По воле Божией Моисей призвал брата своего Аарона на священническое служение. Апостол Павел свидетельствует, что сам Иисус Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, но на дело служения для созидания тела Христова. Это из послания к жителям Эфеса, 4 глава. Это таинство совершали апостолы, то есть таинство рукоположения, по наставлению Святого Духа. Для примера приведем, как были рукоположены первые диаконы, первые совершавшие диаконскую службу. Вот этих избранных, шесть их было предложено для Хиротонии, их поставили перед апостолами, и сии, апостолы, помолившись, возложили на них руки. Можно прочитать об этом в книге «Деяния апостолов» в 6 главе. А священство – таинство, в котором есть три ступени. Это епископ, куда входит в это понятие и архиепископ, то есть старший епископ, и митрополит, и патриарх, пресвитер или священник, и диакон. Вот эти три степени. А в чем отличие? Диакон не может совершать таинство. Он помощник, назовем так пока. Пресвитер может совершать шесть таинств, кроме священства. То есть он не может рукополагать. На это у него нет благословения. И епископ совершает все таинства. Священство подразделяется на белое и черное, так определяют, как монашество. Апостол Павел о священнослужителях пишет в послании Тимофею: «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Речь идет не только конкретно о епископе, но и о всем священническом служении. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющим домом своим, детей содержащим в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, том будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал в осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения». Вот какие требования прилагаются к тому, кто избрал вот такой путь и кто желает этого. «Равные жены», продолжает апостол в этом послании, «равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высокую степень и великое дерзновение в вере в Иисусе Христе». Посвящение в диакону может быть совершено, это во время богослужения происходит, епископ совершает хиротонию. В диакону может быть на литургиях святого Иоанна Златоуста или святого Василия Великого, а также и на литургии прежде священных даров. А рукоположение в священника может быть только на первых двух литургиях и не бывает на литургии прежде священных даров. Требования к кандидатам такие прилагаются. Вот кроме того, как то, что называл как бы качества человеческие, вот те, кто готовится к рукоположению. А есть еще и такие требования. Во-первых, священнослужители рукополагаются только лица мужского пола. По возрасту на каноны предписывают принятие сана не ранее 25, 30 и 35 лет для диакона, священника и епископа, соответственно. Да? То есть диакон 25, священник 30, епископ 35. Но это каноны. На самом деле, все-таки жизнь определяет, и какие-то изменения существуют, бывает и раньше. По возрасту это уже решение церковно-священноначалия. Кроме того, священнослужители не рукополагают верующих, недавно принявших крещение и не имеющих достаточного церковного опыта. То есть не сразу покрестился человек и тут же захотел стать священником. Это может быть и ошибочно, конечно, его желание. Какие препятствия существуют? Есть такие канонические препятствия к рукоположению. Во-первых, физические недостатки. Такие недостатки, которые затрудняют само служение. Ну, например, глухота или слепота. То есть эти люди не могут, там нет руки. Потом, семейный статус. Да, в клир не допускаются второбрачные, а также состоящие в браке с вдовой или разведенной. Но также относятся к препятствиям для рукоположения еще и такие вот обязанности перед государством, которые несет человек, а они несовместимы со служением в священном сане. Ну, например, государственная или военная служба. Тоже не рукополагаются люди, занимающиеся этим. Как это происходит? Перед рукоположением в диакона, это первая степень, да, священства, ставленник постится, проходит так называемую ставленническую исповедь у назначенного архиереем духовника. Здесь он исповедуется за всю свою жизнь. А в диаконы производят только из иподиаконов, поэтому по существующей практике в большинстве случаев рукополагаемый диакон, ну и в тот же день бывает, посвящается в иподиаконы, если не был посвящен раньше, а потом уже посвящается в сан диакона. Но понятно, что кроме священнослужителей, которые совершают таинство или участвуют в таинствах, есть еще и церковнослужители. Это иподиаконы, псаломщики, пономари. Они поставляются на должность не через таинство священства, а по благословению правящего архиерея через обряд руковозложения, который называется уже не хиротонией, а хиротесией. Это с греческого «возлагаю руку». Хиротесия совершается епископом вне алтаря, на середине храма, и не на литургии, а обычно перед литургией. Вот то, что касается священства, вот этого особого служения. Итак, избранные люди, как говорит нам катехизис, получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой. С этого момента начинается их служение Богу, Церкви, людям. Они дают, ну, такую клятву, что ли, оставаться верным, присягу принимают до конца своей жизни нести этот крест, принимая это как великую честь и чувствуя великую ответственность перед Богом и людьми. Вот что касается таинства священства. В следующий раз мы поговорим о таинстве брака или венчания. Храни вас Господь.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Радио «Образ». Слушайте сердце.
1: Унесенные революцией.
2: Варварская улица – одна из старейших в Нижнем Новгороде. Она соединяет площадь Минина и Пожарского с площадью Свободы, или, как сказали бы наши предки, Благовещенскую и Острожную площади. Спроектирована улица была в 1770 году, а пробита лишь в 1787. И тогда же она стала застраиваться каменными домами. Улицу делила на две части Черная речка. Она текла из Черного пруда в Ковалихинский овраг. На перекрестке речки и Варварской улицы стояла церковь Святой Великомученицы Варвары. Сведений о храме, давшем имя улице, сохранилось немного. Известно, что деревянная Варваринская церковь в начале 17 века на этом месте уже стояла. Каменную возвели в 1757 году. Ее венчал один купол, а колокольню, построенную позже, завершал высокий шпиль, благодаря чему церковь Великомученицы Варвары было видно издалека. Левый предел каменной церкви осветили во имя Святой Великомученицы, а главный – в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Паперть и колокольня были украшены колоннами. В Варваринской церкви крестили Алешу Пешкова, его мать Варвару Васильевну и Василия Каширина, деда будущего писателя. После революции Варварскую церковь закрыли. В 1958 году храм в связи с аварийным состоянием снесли. На образовавшемся пустыре построили ресторан, а в 1970-х годах этот участок в центре города освободили для строительства Дома политпросвещения. Сегодня здесь концертный зал «Юпитер», а территория рядом с ним переименована в Октябрьскую площадь. Если бы церковь Святой Великомученицы Варвары сохранили до наших дней и восстановили, наверняка одной из центральных святынь в храме была бы икона священномученика Евгения Яковлева. Отец Евгений был назначен вторым священником Варваринской церкви 3 января 1903 года. Он был уже не молод, но сил на окормление 1500 верующих ему хватало. Силы отцу Евгению придавала искренняя вера в Господа и любовь. Отца Евгения знали как порядочного и совестливого человека, а потому, кроме богослужений, ему доверили работу по экономической части. А еще батюшка старался оказывать помощь тем, кому она была необходима. Он был членом попечительского совета богодельни для престарелого духовенства и работал в благотворительном обществе Святой Великомученицы Варвары, созданном при Варваринской церкви. Это общество оказывало нравственную и материальную помощь приходским беднякам. А еще с августа 1911 и вплоть до Октябрьского переворота в 1917 году протоиерей Евгений Яковлев входил в попечительский комитет епархиальной Успенской богодельни и приюта для бедняков. В трагическом 1937 году оборвалась жизнь всех священнослужителей Варваринской церкви. К отцу Евгению в квартиру пришли 6 ноября. Сотрудники НКВД изъяли золотой наперстный крест, орден Святой Анны, часы и личную переписку. Других ценных вещей у батюшки не было. Дело было заведено в рамках массового процесса в отношении священнослужителей Нижегородской епархии во главе с епископом Феофаном Тульковым, который якобы был создателем фашистской структуры. Все арестованные священники были приговорены к расстрелу. Но до казни пожилой священник Евгений Яковлев не дожил, не выдержал тюремного содержания и допросов. В августе 2000 года протоиерей Евгений Яковлев был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Радиопрограмма предназначена для слушателей

0: рассказы. Не все время вокруг.
1: Не по христианским законам, а по языческим законам, уподобляясь язычникам.
2: Батюшка, вот образ жизни людей, вроде бы выросших и сформировавшихся в христианской культуре, но на деле реализующих вот языческие принципы в своей жизни, вот это является причиной того, что многие на сегодняшний день интересуются язычеством, появляются даже, скажем так, новые толки какие-то, неоязычество, и популярными становятся течения восточные какие-то тоже, в общем-то, языческого, да, происхождения. Вот в чем вы видите причину вот этого?
1: Первая причина, что враг, род человеческого дьявола, в первую очередь человека хочет затянуть в самое богопротивное, чтобы человек душу свою спасти не мог из-за зависти к человеку. Вторая причина, что сейчас, в настоящее время, формируется мировоззрение у людей через средства массовой информации, через телевидение, радио, печатные издания, интернет, формируется языческое мировоззрение у людей. Давайте посмотрим, что нам показывают по этим средствам массовой информации. Жестокость, убийство показывают?
3: Да.
1: Это проявление язычества. Мистику, колдовство показывают?
2: Еще как показывают, батюшка.
1: Это тоже язычество проявление. Соблазны человеческие показывают? Показывают. То есть через средства массовой информации формируют языческое мировоззрение у всех. Что только здесь, на земле, что только сейчас было богатство, хорошая работа, хорошее здоровье, только сейчас. Мы не против. Но у нас мировоззрение заключается в чем? Ищите Царствие Божие, а остальное здесь, на земле, вам приложится. А как искать Царствие Божие? Господь нас научил. Выполняйте заповеди Божии, и все на земле вам приложится. А так вот с православным христианским мировоззрением человек не интересен для современного общества. Допустим, мы воспитываем детей и прихожан жить в достатке. Что такое жить в достатке? Пришли в магазин, это не надо, это не надо, это опять не надо. Кому нужен такой покупатель? А что такое язычник? Он, о, это надо, и это надо. А что такое человек, который не научился жить в достатке? И это надо, и это надо, и это надо, и это надо. Конечно, нужный человек. Надо, он и кредит возьмет, то, что и надо. Надо, и еще куда-то залезет. Потом, не важно, что они очень сильным боком выйдут. Православный христианин в магазин не нужен. Понимаете, он тысячу раз подумает, прежде чем приобрести что-то. Нужен, не нужен, изнасилован эту рубашку, да купит. А не изнасилован, ни мода ему не интересна. А мода вся языческая, без исключения. Потому что пирсинг сейчас модно. Из южноамериканских языческих племен к нам пришел. Наколки модно, из южноамериканских языческих племен пришли. Вся мода от язычников, и мода, и общественное мнение тоже. Все формирует мировоззрение у человека языческое. И этому очень сложно противостоять при воспитании детей. А язычество – это и употребление наркотических средств, и пьянство, и много-много другое. Господь нам в Ветхом Завете дал заповедь не вкушать секиру. Секир — это дурманящее вещество, дурманящий напиток. Общим словом называется вот это все. А у язычников это нормально. И мы видим, как в нашу жизнь вот это вот входит сейчас, кушение вот этих вот веществ. Нет, можно использовать, конечно, все для душевного спасения. И в мизерной дозе лекарства, а в максимальной дозе это яд, любое лекарство. Так что и вот было высказывание в царское время: религия — опиум для народа. Там имелось в виду, что лекарство народа, которое помогает снять боль и так далее. А в советское время другой смысл придали этим словам. Опиум одурманивает народ, понимаете? Ну, вот смысл-то можно разный придавать словам. Все можно использовать для душевного спасения или для душевной погибели. А в язычестве все это старается использоваться для пагубы, для погубления души.
3: Батюшка, то есть император Юлиан тоже устанавливал на христиан гонения и притеснял их. Но почему все-таки они его так раздражали, если христиане ничего, по большому счету, язычникам не делают? Они просто тихо, смиренно молятся в своих собраниях и не пытаются никого переубедить.
1: Православные христиане занимаются миссионерством. В те времена тоже занимались миссионерством. Но гонения-то возникали почему? Потому что человек сам по себе плохого другому человеку сделать не может. Он создан по образу и подобию Божию. Все влияния у него от врага рода человеческого дьявола. А он завидует православным христианам, вообще

0: христианам. Потому что, когда Господь был распят на кресте и воскрес, у каждого православного христианина появилась возможность попасть в рай. Это очень сильно не нравится врагу рода человеческого, дьяволу. И он через людей старается православных христиан с пути истинного сбить. Не только через язычников, да, но в основном через язычников в те времена, потому что не было так много делений по вероисповеданию. Поэтому в основном через язычников. Понятно?
1: Да, спасибо, батюшка.
2: Батюшка, скажите, пожалуйста, Юлиан притеснял христиан, но мы знаем, что евреев он не только не притеснял, но он даже помогал им восстанавливать Иерусалимский храм. Почему он им не навязывал свою языческую веру?
0: Враг рода человеческого объединяет из-за зависти всех иноверцев, всех объединяет против православных христиан. Православных христиан не любит никто. За их доброту, за их любовь, за их радость, за их помощь. Почему это? Потому что добрые дела без искушений не бывает. Сделали доброе дело, пошли к Богу, ждите искушений. И святые учат нас так. Если у православного христианина нет искушений, это очень плохо. Один монах плачет в монастыре. «Господи, ты меня оставил». 2 недели уже не было никаких искушений. А мы плачем: «Господи, ты меня оставил, замучили искушения, то болезни, то болячки, то украли, то сгорело». Понимаете? Поэтому вот он не ест, не спит, не пьет, только и смотрит, как бы вот какие-то искушения через кого-то послать нам. Я был в Иерусалиме в паломнической поездке, стоял около ограды. И прошли все мусульмане, плюнули в спину, и все иудеи прошли, и все от мала до велика плюнули в спину. Вот так рукавые через них нас любят. Вины-то их нет в этом. Гонение-то на православных христиан и через христиан бывает, через самых близких. Я, к сожалению, это так происходит. Довольно-таки долго уже служу Богу и исповедуется: ненавижу жену, ненавижу мужа, ненавижу сына, ненавижу дочь, ненавижу родителей. Круг-то очерчен. В Евангелии на этот вопрос очень хороший ответ. Враги для человека, ближние его, домашние его, через самых близких враг искушает. Я уж не говорю там о язычниках или там о иудеях там, или о других каких-то. Самые близкие, бывает, не очень сильно любят и даже ненавидят самых близких людей.
1: Батюшка, почему Бог таки не допустил вот этими вот бедствиями, огнем из земли, не допустил восстановления этого Иерусалимского храма?
0: Вопрос немножко некорректный. Почему? Потому что точно почему не допустил, знает только Бог. Я не могу сказать, почему не допустил. Но по преданию, третий храм должен был быть построен перед вторым пришествием Христа. Это не время было еще, значит, чтобы он был построен. Но вообще это знает один Господь. Почему? Потому что и о времени второго пришествия Христа тоже знает только один Бог. Отец, даже ангелы не знают. Поэтому мы-то тем более не будем знать, почему. Еще не время было построить, не время было прийти. Время нам с вами дано для душевного спасения, для испытания. Сейчас идет это время.
1: Спасибо, Господи.
3: Так вот, язычник Аммиан Марцеллин, современник императора Юлиана и обожатель его, пишет: «Страшные клубы пламени, часто исторгавшиеся из основания, делали это место неприступным, сожигая неоднократно работавших. Таким образом, сие предприятие остановлено стихией, отгонявшую упорно рабочих». Современник и соученик Юлиана – святитель Григорий Богослов в слове против Юлиана говорит, что в это время на небе стоял блистающий крест, и одежды зрителей запечатлены были крестами. Многие из посторонних зрителей, как пишут о том историки, сбегались смотреть на это зрелище борьбы с таинственной огненной стихией. Враг христианства должен был сам сознаться в своем бессилии, но не раскаялся в своей злобе. В сражении с персами стрела неприятельская поразила Юлиана. Умирая, он с горестью воскликнул: «Ты победил меня, галилеянин!» Так называл он Господа Иисуса Христа.
1: Батюшка, то, что описывается современником Юлиана, очень похоже на извержение вулкана. Но разве вот эта гора, на которой был построен храм, она была вулканом?
0: Это никто не знает.
1: Давайте
0: или вулканом, или полувулканом. Саша, это вопрос к археологам больше или специалистам в этой области. Вообще, Господь чудесным образом какие-то испытания посылает человеку. Вот в данном случае, если вулкан бы там все бы засыпало пеплом и все, тут ничего. Также вот, допустим, у нас были пожары, два человека рядом. Вдруг один сгорает моментально, а рядом человек не сгорает. Или вот в Арзамасе взорвалось два вагона со взрывчаткой. Мальчик ловил рыбу в 50 метрах от взрыва. Вообще ничего. А за 300, за 500 метров люди погибли. Господь как-то избрачно бывает. Кому-то помогает, кого-то попускает наказание. Поэтому тут это чудеса в его воле, в его власти творить.
2: Батюшка, свидетель Григорий Богослов свидетельствует о крестном знамени на небе, бывшем во времена гонения Юлиана Отступника. Неужели вот это знамение не вразумило Юлиана и не напомнило ему о том кресте, который был при императоре Константине также на небе, и почему в виде этого явления он не раскаялся в своих действиях?
0: Я в своей жизни такой случай вспоминаю. Наш владыка взял нас на Пасху на схождение благодатного огня в Иерусалим. Я приехал, служил я в сельской местности, рассказываю так воодушевленно, вдохновленно о таком чуде, там еще было тройное чудо, радуга вокруг, как нимб над храмом была, потом пропала, бороду пытался я себе сжечь, не сгорела, много там сразу чудес, благодать Божия, рассказываю вдохновленно, и вдруг подходит ко мне мужчина, он говорит: «Батюшка, не верьте, это лазерное шоу». Понятно, понимаете? То есть у человека довольно-таки современного, грамотного, даже логика отсутствует. Сколько сходит лет благодатный огонь, когда изобрели лазерный луч. Также и человек в грехе, он слепой, глухой, и зачастую Господь открывает, хочет помочь человеку, а сам человек не видит и не слышит. И в настоящее время тоже такое часто происходит.
2: Да, то есть Господь людям современным тоже посылает какие-то вразумления, явления, даже какие-то чудесные исцеления, но это их не пододвигает каким-то образом осмыслить происходящее.
0: Тысяча объяснений не находит других, только не связано это с чудом, только не связано с Богом. Себе приписывают, да, лекарствам, врачам, там, кому угодно, только не Богу. Я думаю, и тогда было, ничего другого-то не было. Такие же люди были, такие же явления были, которые люди часто даже себе приписывают заслуги какие-то или чудеса из-за гордости со своей.
1: Батюшка, почему перед смертью Юлиан назвал Господа галилеянином?
0: Потому что Господь из Галилеи пришел.
1: То есть, почему он сказал именно так? То есть, все равно даже перед смертью он не раскаялся и хотел выразить этим пренебрежение какое-то Господу?
0: Неоправданная злоба Господу при жизни была у многих. И особенно у иудеев была неоправданная злоба. Как объяснить, что вот он приходил, проповедовал любовь, исцелял больных, воскрешал мертвых, а эти люди видели эти чудеса, пользовались этими чудесами и хотели его поймать и убить всегда. Как объяснить эту злобу, эту ненависть ко Христу? А эта ненависть передалась и к нам, последователям Христа, христианам. Дьявол, враг рода человеческого, само зло. И вот это зло заражает людей. И надо понимать, что мы с вами должны остерегаться от этого зла. А оно в наше сердце вползает, как змея через раздражение. Вот начинаем раздражаться, мы на руку дьявола делаем это. С маленького начинается все. Сегодня раздразило это, завтра то. Потом непрощение, потом дальше. И мы уподобляемся дьяволу. Также и император. Но надо понимать, что человек, если долго не борется со злом, то он потихонечку делается больной этим злом. А впоследствии, если и дальше не лечится больной, то он превращается в бесноватого. Что такое человек бесноватый? Во власти находится нечистых духов, и они манипулируют этим человеком. Каким образом можно сделаться таким? Вот через грех, когда человек своим грехом не борется, не лечится. Только так.
2: Батюшка, то есть получается, любой грех, если с ним человек не борется, он в итоге приводит к такой крайней степени, к беснованию?
0: Любой грех. Сначала к болезни, а потом к беснованию. Если человек ничего не предпринимает к исцелению. А исцеление – это покаяние.
1: Батюшка, то есть именно вот по этой причине он дошел до того, что даже уже умирая и признавая, получается, свое поражение, он продолжает вот так вот пренебрежительно говорить о Христе и не может назвать его Богом.
0: В злобе человек глухой и слепой, и даже ему не сказал, чтобы он признал свое поражение перед Богом. Он слепой, глухой. Многие Христа называли галилянином, которые его не любили. Его практически никто не называл Христом, только ученики признавали. Что из Галилеи может прийти хорошего, иудеи говорили. Негатив, как сказали таким образом. Как и все язычники, Господь наш Иисус Христа, галилеяне не называл его Христом. Он называл галилеянином, потому что галилеяне тогда были люди второго сорта.
2: Батюшка, в наше тяжелое время, когда мир язычества нас опутывает, как нам защититься от всего, что нам навязывается, от языческих обрядов, обычаев, вот все, что на нас льется, вот как нам противостоять этому?
0: Первое, значит, это участие православного христианина в таинствах церковных. Исповедь, причастие, соборование, венчание. Второе, это соблюдать, постараться христианские традиции, принятые именно в нашей церкви, в Русской Православной Церкви. Потому что мы знаем, что традиции даже в православных церквях разные совершенно бывают. Вот нам надо соблюсти свои традиции Русской Православной Церкви. Третье, конечно же, детям постараться сформировать православное христианское мировоззрение. Пришла женщина, говорит: батюшка, что делать? Церковь водила дочку, в воскресную школу водила, исполнилось 15 лет, пьет, курит, гуляет, связалась с компанией, там наркотики употребляет. Что делать? А это вот пропаганда языческого мировоззрения, а мы не дорабатываем в этом плане. Запретом ничего не добьешься, поэтому нужно сформировать. А формировать нужно когда? До 14 лет. В 14 лет православная церковь разрешает быть уже крестным отцом, крестной матерью. Поэтому все воспитание закладывается до 14 лет. А мы детей до 14 лет считаем маленькими. Внимание не обращаем на такие важные вопросы, как вот формирование мировоззрения. А для этого надо умудриться. Не просто положить какие-то труды, а душу положить. И умудриться, противостояв всему вот этому гонению информационному, сформировать детям православное христианское мировоззрение. Есть возможность такая. Есть люди, есть дети, которые живут с православным христианским мировоззрением. Но это очень сложно, почти невозможно при таком информационном гонении на людей, в том числе на детей, особенно на детей. Поэтому и сказано в предании, что последние христиане будут выше, чем первые, потому что в Евангелии Господь нам говорит: не бойтесь тех, кто убивает тело, бойтесь тех, кто убивает душу. А сейчас вот очень много направлено, чтобы убить душу у людей.
2: Спаси Господи, батюшка.
0: Во славу Божию.
3: По смерти Юлиана Отступника все последующие императоры Римской империи заботились об утверждении христианства во всей империи. Но с VII века начинаются новые страдания христиан на Востоке. В 614 году персидский царь Хазрой овладел Иерусалимом, отдал иудеям на расправу 90 тысяч христиан. Патриарха Захарию со многими другими христианами увел в плен, сжег храм Воскресения, похитил драгоценности храма и унес в Персию крест Христов. Через 14 лет, в 628 году, греческий император Ираклий победил персов, возвратил всех пленных христиан во главе с патриархом Захарией, и Святой Крест был с честью возвращен в Иерусалим. Радуясь и благодаря Бога, император Ираклий пожелал сам внести крест в Иерусалим, но у Голгофы невидимая сила остановила крест, и царь был бессилен его нести. Тогда патриарх Захария указал царю, что Сын Божий, Царь Небесный, нес крест на Голгофу в смирении и уничижении. Император смиренно послушался патриарха, снял с себя царские одежды и босым внес Святой Крест в храм на Голгофу, где патриарх снова воздвиг Святой Крест над народом.
1: Батюшка, а почему после Юлиана не осталось последователей его вот этой идеи, и все последующие императоры уже утверждали христианство?
0: Во-первых, Константин Великий, он очень много построил храмов. Это также сделал великий князь Владимир в нашем с вами Отечестве. А что такое храм? Храм — это бессловесная проповедь. Человек увидел храм, зашел, чья заслуга? Тех строителей, тех восстановителей, тех украсителей храмов. И эта бессловесная проповедь, она до наших времен сохранилась. У каждого храма есть ангел-хранитель. И даже если нет храма, ангел-хранитель там есть, в этом месте. И рано или поздно это бессловесная проповедь в веках. И, во-вторых, это самая главная причина. У нас до великого князя Владимира в нашем отечестве много было проповедников. Приходили православные проповедники, миссионеры. Но Русь не просветилась. А великий князь Владимир во множестве стал строить храмы. И таким образом просветилась Русь. Также и Византийская империя просветилась через Константина Великого, через строительство множества храмов. Но и заслуга, конечно, родителей, потому что родители, они обязаны воспитывать детей православной христианской вере. Вот мы сейчас не всегда понимаем свои обязанности. И вот заслуга Константина Великого, царицы Елены и много-много людей участвовали в просвещении общества византийского. Византия образовалась, когда православных христиан там было мало. И тех гнали, всех старались убить, поймать. Но они были очень активные. Активность, она заключалась не в том, что с шашкой наголо бегать, да, а чтобы правильно проводить время. Наоборот, чтобы времени свободного не было. Чтобы в это все время посвящать Богу или ближнему. Мы с вами видим активность святых, очень сильная активность святых. Они там 2 часа спят, остальное время все или служат Богу, или молятся, или что-то шьют, вяжут, которые потом продают, творят милостыню. Вот эта активность. Активность заключается в любви. Любить очень тяжело. Все направлено, чтобы человеку не дать любить Бога и других людей. И первые православные христиане своей активностью справлялись, передавая свою любовь и некрещенным, и язычникам, и не платя зло за зло, как Господь нас учил. Вот эта активность, она все больше и больше и больше обращала людей к Богу. В том числе императоров, они же тоже люди общества. А третья, это, я думаю, самая главная третья эта часть, ее надо на первое место поставить, что это промысел Божий был. Господь промыслил о этих людях, об этом государстве. И не зря Византия просуществовала продолжительность всех империй, которые были в мире 1126 лет. А империя была очень богатая, ну и православная. А православная, значит, жди каких-то нападений. Все нападали на Византийскую империю, как и сейчас на наше с вами отечество. Все нападают, понимаете?
2: Батюшка, скажите, пожалуйста, почему персидский князь Хазрой не сам расправлялся с христианами, а отдал их на расправу иудеям?
0: Я думаю, подспудно все равно каждый человек понимает какие-то свои грехи, свою злобу против других людей и инстинкт самосохранения, чтобы, ну, другие пусть накажут. Человек как-то подспудно все равно понимает, что он делает плохо, и хочет разделить это плохое делание с другими, чтобы другие тоже поучаствовали. Ну, это одно из представлений. А так, ведь, кроме него, никто не знает, кроме Хазроя-то, с чем он иудеем дал, а сам не расправился. Может, хотел уколоть христиан посильнее. Один он только знает причин. Давайте не будем гадать.
1: Батюшка, а почему персидский князь, когда сжег храм в воскресенье, он забрал с собой в Персию крест Господень, если он мог его просто сжечь вместе с храмом и тем самым уничтожить главную христианскую святыню?
0: Язычники — это такие люди, которые всегда ищут какую-то здесь выгоду на земле. И мы знаем, что и другие, и не только язычники, и другие вероотступники часто сохраняли святыни для того, чтобы потом продать или получить какую-то для себя выгоду.
2: То есть это был военный трофей?
0: Ну да, потому что язычники и другие иноверцы понимают, что для православных христиан есть такие святыни очень дорогие, и которые даже православные христиане жизнь положат за это. Не говоря уже, большие сокровища могут заплатить за такие святыни. И мы знаем, что и в наше время многие святыни, которые из нашего с вами отечества во время Великой Отечественной войны были вывезены в другие государства, выкупаются, и по договоренности с государствами они возвращают святыни. И ничего не меняется с веками.
2: Батюшка, при внесении креста в Иерусалим произошло чудо, которое показывает нам силу смирения. Как нам, современным христианам, научиться не тщеславиться, не гордиться и научиться смиряться? И нести свой крест достойно, как Ираклий нес крест Христов.
0: Смирение – это одна из самых главных добродетелей христианства. Как одна из самых главных страстей – гордость. Так самое главное добродетель — это смирение. И Господь показал нам всей своей жизнью, что это действительно подвиг смирения. Сам нес крест, смиренно родился, ну, всей жизнью показал путь ко спасению через смирение. И мы видим, даже какие бы мы добродетели ни делали в этой жизни, если мы это делаем с гордостью, то это только для пагубы своей души делаем. Поэтому нам надо все делать со смирением. А для этого надо понимать, что мы из себя представляем. Мы забываем, по-моему, что Господь сотворил человека из земли. Мы забываем, что мы комок земли ходячий. Все хорошее, что в этом комке есть, это от Бога. Все таланты, все заслуги, все умения, все Божие. А мы, грех-то в чем гордости, мы это Божие присваиваем себе и начинаем этим кичиться, а мы земля. И когда мы научимся так относиться к себе, так смиряться, тогда у нас будет все для душевного спасения. И Господь нам тогда безоговорочно будет помогать во всем. Нет у нас ничего, никаких заслуг, все Божие. Да, нам кажется, вот власть у нас, вот я император, вот я такой начальник, вот я такой, я могу то, то, то. А раз и не могу, крест и не могу поднять. Понимаете? И у нас так же в жизни. Надо понимать. С Богом, да, все можем. А без Бога — земля.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
0: Слава Божию. К сожалению, в рамках нашей программы мы не успели осветить все вопросы, но время подходит к концу, и нам с вами пора прощаться. Спасибо, Господи.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
1: До свидания.
0: До свидания, возлюбленные радиослушатели София и Александр.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего.

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно, верных утверждений, едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите, ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Твоим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надрены

Не немощствую лежу, и не сестле не плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, отли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прести грешных молений глаз, но предварека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: неси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валителя милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: греки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги, отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Единобо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небес и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имамо бо ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон, проходил через него, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили ему, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слышали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я не возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не склал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал 2 учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу“. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева сказали им: „Зачем отвязываете осленка?“ Они отвечали: „Он надобен Господу“. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“. И некоторые фарисеи среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ о русской иконе. И сегодня мне бы хотелось рассказать вам о еще одном типе изображения Божьей Матери, который называется «элеуса». По-гречески это слово означает «милостивое» или «милующее». И это один из основных и самых известных типов изображений Божьей Матери в русской иконописи. Для начала я опишу вам этот образ, чтобы вы представили, что это такое, и вы поймете, что все вы его видели. На иконе изображена Божья Матерь с младенцем Христом, сидящим на ее руке, чаще всего на левой руке, хотя бывают версии и на правой. И особенностью этого типа является то, что младенец прижимается щекой к щеке Божьей Матери. На иконах Божьей Матери Леуса в таком случае между Марией и Богом Сыном нет расстояния. Это выражение безграничной любви между Матерью и Сыном. И эта икона образует собой крестную жертву Христа как высшее проявление любви Бога к людям. И выражение этой любви мы видим в этом нежном соприкосновении Божьей Матери и ее младенца-сына. Иногда это выражается еще одним образом, когда младенец касается рукой щеки Божьей Матери. И это тоже версия умиления. К самым известным, чтимым иконам Божьей Матери, к типу элеуса, мы относим Владимирскую, Донскую, Феодоровскую икону Божьей Матери, Почаевскую, Жировицкую, Взыскание погибших, многие другие. Разновидностью этого типа является также тип взыграния младенца, когда он как будто играет своими ручками и касается рукой щеки Божьей Матери. Из известных образов – образ Кикская Божья Матерь. Что это такое? Этот образ хранится на острове Кипр, в Кикском монастыре. И этот образ написан по преданию святым апостолом Лукой. Из наших образов существует так называемый образ Яхромской иконы Божьей Матери и других. Я думаю, что если вы посмотрите на свои домашние иконы, вы увидите, что у вас есть какой-нибудь из названных мной образов. К сокращенному образу элеусы, поскольку большинство из них поясное, относится особо чтимый на нашей земле Нижегородской образ Корсунской Божьей Матери. Этот образ до событий 1917 года находился в главном Благовещенском соборе Благовещенского монастыря. Он был иконостасным образом. Эта икона была связана с киевским князем Игорем. К сожалению, Корсунская икона Божьей Матери, которая была в Благовещенском монастыре, после событий 17 года бесследно исчезла. И, к сожалению, скорее всего, была уничтожена в годы богоборчества. Однако сегодня по ее полному подобию был написан новый список. И сегодня он находится снова в иконостасе Благовещенского собора Благовещенского монастыря.
0: Русские иконы.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Если мы внимательно прочитаем Евангелие от Матфея, где он приводит родословие Христа, мы обнаружим, что там есть и женщины. Там упоминаются женские имена. Это Раав, блудница. Это Моавитянка, Руфь. Это Фомарь. И это Версавия, хотя имя Версавии не упомянуто. Сказано, что просто бывший замужем за Урией. И если мы внимательно вчитаемся в Ветхий Завет, проследим истории жизни этих женщин, которые тоже считаются праматерями, то мы обнаружим, что все они были далеко не благочестивые жизни. А Раав, прямо говорится, что она блудница. Фомарь также была далека от благочестия. Руфь была моавитянка, была язычница, она не принадлежала по крови и плоти к израильскому народу. Версафия также впала в грех прелюбодеяния, вступив в прелюбодейную связь с Давидом. Почему же они упоминаются апостолом Матфеем? Во-первых, речь идет о том, что все они в конце своей жизни покаялись. Да, они жили неправедной жизнью, но они оставили эту неправедную жизнь, и они покаялись. Поэтому мы их также причисляем к святым праматерям. И также важно, что Христос пришел не только для иудейского народа. Он пришел спасти неправедников. Он пришел призвать грешников к покаянию. И эти женщины, будучи и язычницами, будучи и грешницами, нашли в себе силы покаяться, обратиться к истинному Богу. Это призыв ко всем нам. Также, когда мы говорим о праматерях, в число праматерей принято упоминать и Еву. Когда мы говорим о патриархах, как другом лике ветхозаветной святости, хотя, повторюсь, часто приходится путать праотцев и патриарх. О патриархах мы говорим, руководствуясь Евангелием от Луки. Патриархами, как правило, называют праотцев допотопных, которые жили еще до потопа и прославлены не только делами в богоугождении, о чем мы читаем в книге Бытия, они еще и прославлены многими летами своей жизни. Среди патриархов мы упоминаем, без сомнения, Адама, Сифа, Еноса, Каинана, Малиелила, Ираеда, Еноха, Мафусаила, даже мы знаем понятие Мафусаила вех, Ламеха, Иное. Кроме этого, к патриархам принято причислять и четырех праотцев, которые жили позже. К патриархам принято причислять Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа. На последнем, на Иосифе, завершается патриархальный период библейской истории. После Иосифа патриархов не было. Согласно Библии, согласно Ветхому Завету, они были образцами благочестия. Они были главным образом хранителем обетования еще до дарования Израиля закона. Отцы говорят о том, что они не грешили, потому что смерть не обладала еще над ними той неодолимостью, той всецелой властью, как в послепотопном периоде, как в послепотопном поколении. Этим объясняется и их исключительное долголетие. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица, дорогие братья и сестры.

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерского, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Мученица Сосанна жила в III веке в Риме. Она была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя. Сосанна в ранней юности решила посвятить себя Богу и вела целомудренную жизнь. Семья девушки была в родстве с императором Диоклетианом. До него дошел слух о добродетели и красоте девушки. Он решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана. В качестве сватов он послал к ее отцу своего родственника, сановника Клавдия, с женой и с братом. Те пообщались с Гавинием и вскоре с семьями крестились. Император узнал, что несколько знатных семей приняли христианство, и в гневе велел отправить их в ссылку. Сосанну силой привели в дворец. Императрице было поручено уговорить девушку дать согласие на брак. Но императрица сама была тайной христианкой. Она поддержала стремление девушки к монашеству. Сосанну стали склонять принести жертву идолам. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», — ответила она. Девушку казнили, а императрица тайно похоронила тело святой.

0: Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Из духовных наставлений преподобного Паисия Величковского.
1: Вспомни от века святых, которых недостоин весь мир, бывших в лишениях, скорбях, гонениях, притеснениях. Ты же какой новый путь хочешь установить, которым думаешь спастись? Если не можешь трудиться по-отечески, то, по крайней мере, по-отечески разумно терпи. Если кто терпит напраслину или досаждение Бога ради с благодарением, немалое дело творит. В этом смирение и любовь, чтобы терпеть скорби от брата. Этим одним многие спаслись, особенно этот путь принадлежит юродивым, ибо они много терпят напраслины. Великое дело юродства Бога ради, ибо оно обнимает все добродетели. Из всего житейского они ничего не имеют у себя, только одно терпение всеусердно приобретают, и тем все скорби преодолевают. В нынешнее время лучше этого нет пути к спасению. Будь глух, нем, слеп и как бы нечувственным ко всему житейскому, и от самих людей, как безумный, уединяйся и считай себя ни к чему не способным, как бы юродивым Бога ради. Желающие быть мудрым и разумным в этом мире, неразумным пред Богом пусть будет и всем слуга. В нынешние времена требуется человеку самого себя учить, себе самому внимать во всякой добродетели. Воздыхающий один час о душе своей, лучше пользующего весь мир. Каждый, делая что-либо из добродетелей, спасает себя одного. Если же кто весь мир спасает, а себя погубит, то какая ему от этого польза? Все мы знаем, как спастись, но поленности не хотим. Спасай же себя самого. Не всякий даст ответ в том, что не наставлял других. Но те, которым дано, им и должно до смерти страдать и полагать душу свою за стадо. А себе же самом каждый даст ответ. К братнему недостатку, видя и слыша, относись как слепой, глухой и немой. Не видя, не слыша и не говоря, как грубый умом, не понимая, не показывай себя мудрым. Но к себе будь внимателен, рассудителен и прозорлив. Если кто, желающий спастись, видя и слыша всякое досадительное слово, не сделает око свое слепым, ухо глухим и язык немым, не может быть без смущения и в душевной тишине. Когда будешь кем-либо допрашиваться, не допускай себя оправдываться или противоречить, но скажи со смирением: «Прости меня, Бога ради», и остальное молчи. Не думай, что от брата твоего ты получишь вред в чем-либо. Само собою, без него восстает в нас зло. Если и потерпишь ради будущей награды какую-либо скорбь, то во всем укоряй себя, а не брата. Во всяком деле старайся себя укорять, показывая и считая себя, что ты земля, и в землю опять отойдешь. Приобрети навсегда три слова: прости, благослови и помолись за меня грешного. никого не спрашивая о какой вещи, которая тебе не нужна. Навыкни говорить о каждом человеке добро, а себя уничижай. В этом великое смирение, возводящее душу из ада, отсечение страстей и великая победа и оружие против дьявола. Господь Бог да укрепит нас терпеть напраслину. Если кто привыкнет убегать или избавляться от скорбей, или переходить с места на место, или выбирать время и тогда начинать подвязаться, таковой во все дни своей жизни не найдет места и времени для получения пользы. Должно взирать и надеяться на милость Божью и вспоминать от века преславные чудеса Его и помощь надеющимся на Него угодникам Его, что ни в какой нужде и скорби не оставляет Бог и никогда выше силы нашей не попускает искушения, и посему должно нам с благодарением ради Бога и будущих вечных благ мужественно нести свой крест, терпеть все скорбное в данном времени и месте. По слову апостола, многими скорбями должно нам войти в Царство Небесное. Этим узким скорбным путем придем в высочайшее совершенство терпения и на всяком месте не лишимся полезного, но получим его милостью Божией и не потеряем напрасно время нашей жизни». Подобает подвижнику рабу Божию быть крепким при всякой скорби, положить свое сердце как бы на твердыне, а не быть, как вода, слабым. Жизнь эта, как колесо вертящееся, непостоянна и не стройна. Иногда бывает для человека благополучие, некоторый почет. К сему не прилагай сердце. Иногда бывает гонение от людей, тогда не печалься. Иногда от бесов скорби, нападения, страсти, тогда не скорби. Все это приходит нам и попускается Богом для нашего спасения и опять отходит, как устроит благодать Его, чтобы наказать и помиловать нас. Если хочешь не гневаться на оскорбителя твоего, то прилежно от всего сердца молись о нем Богу и дай ему какой-либо подарок или малое утешение. Иногда сам приди к нему, когда увидишь, что он опомнился от гнева, и поговори о прощении греха. Узнай причину и показывай ему еще большую любовь. При встрече предупреждай его низким поклоном и каждому говори о нем, что он добр. Ничто так не возбуждает гнев у него, как укорение его оскорбителем и отвращение от него – и заодно злословие его, потому что слышащий может передать ему о всем. Храни себя с великой осторожностью, потому что на всякий час ходишь среди страстей и сетей, повсюду окружают страсти, везде расставлены сети, да не будешь через страсти и сети привлечен врагом в его волю. Великая нужда настоит, и необходимость бороться плотяному человеку с бесплотным, одному с тьмой врагов. Много слез, много терпения, многого страдания и опасения, и тысячи глаз всюду требуется, ибо злобно, подобно льву, возлетают на нас злохитрые духи. Они погубили бы нас, если бы не был с нами Господь. Многоопытны они в искусстве уловлять более чем 7000 лет без сна, пищи и отдыха всегда, на всякий час всеми способами ищут нашей погибели, со всякою хитростью и с великим старанием. В одном, оказавшись бессильными, умышляют другое. Также начинают иное и высматривают другое и кругом рыскают, где бы найти дверцы войти – и оттуда начать борьбу, и как бы напакостить и наделать зла.
0: Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины.

0: Ни благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.
2: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
3: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 3 глава, с 6 по 12 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю. И за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. После исцеления Спасителем Сухорукова в субботний день в синагоге фарисеи решают убить Иисуса. Несмотря на взаимную ненависть, они даже вступают по этому поводу в диалог с приверженцами Тетрарха Галилеи в надежде, что те помогут им схватить Спасителя во время пребывания его во владениях Ирода Антипа. Однако Христос, ведая злые помыслы своих врагов, удаляется к Галилейскому морю. Он уходит не из-за боязни расправы. Спаситель подает нам пример ухода от ненужных конфликтов, если они не касаются защиты веры и церкви. Личное оскорбление лучше перенести с кротостью и смирением, уйдя от ссоры, дабы зла не стало еще больше. А фарисеи, они при всем желании не посмели что-либо предпринять против Сына Человеческого, ибо в это время его сопровождают ученики и множество людей, собравшихся из самых разных мест. Иудеи, Переи, даже из языческих Тира, Сидона, Идумеи и Финикии. Христос уходит, видя всю бесполезность диалога с представителями богословской науки. Тем более, что среди сопровождавших его было много больных. Жажда исцеления, болящие стараются поближе протиснуться ко Христу, и Спаситель никому не отказывает в помощи. Людей было настолько много, что Христос велит ученикам приготовить лодку. Он вынужден немного отплыть от берега, потому что многие, имевшие язвы, бросались к нему, чтобы коснуться его. Сын Божий строго запрещает нечистым духам свидетельствовать о себе. Как все-таки странно было видеть, Мессия, преследуемый представителями официального иудейства,

0: действа и возвеличиваемой демонской силой. Господь, пишет святитель Феофан Затворник, пока был на земле, запрещал людям и бесам хвалить его, но требовал, чтобы веровали в него и исполняли заповеди Божии. Без жизни по заветам Евангелия любые словословия Богу не имеют никакой цены, и наоборот, исполнение заповедей способно привести к тому, что Царство Божие для человека начнется уже здесь, на земле. «Надо устроить так, — пишет все тот же святитель Феофан Говоров, — чтобы другие видели дела наши и хвалили Господа, чтобы жизнь наша была хвалою Богу. Цветок розы не издает голоса, а благоухание его далеко расходится молча. Так надо жить и всем христианам». Вдумаемся, друзья, в эти замечательные строки. До свидания.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 9 января 2022 года.
2: «Благовествую вам, братья, — говорит апостол Павел, — что я научился и проповедовал не от человека, но от самого Господа Иисуса Христа через Его откровение». Вот это очень ясное и сильное свидетельство апостола Павла, что он не от себя проповедовал, что не он есть некий учитель и создатель школы наподобие многих тогда философских школ, которые создавались различного рода мыслителями, за которыми следовали ученики. Он утверждает, что его учение – это не его учение, это учение Господа Иисуса Христа. А он только благовествует людям это божественное слово. А что это означает для нас? Это означает, что то, что мы читаем в Евангелии, в апостольских посланиях, это не слова человеческие. Это не человеческая мудрость. Это не некий человеческий опыт, который представлен мыслями выдающихся людей. Эти тексты отличаются от всего того, что было создано людьми, потому что авторами этих текстов является сам Господь, Духом Святым, вразумлявший святых апостолов и наставлявших их на всякую правду. И потому в Слове Божьем нет ни малейшей даже тени неправды или человеческого вымысла. Все, что мы читаем, и то, что мы слышим во время богослужения, это то, что сам Бог говорит нам. Где мы можем еще узнать мысли Божьи? Где мы можем услышать божественные слова? Тогда только, когда мы открываем Священное Писание, но особенно, когда мы читаем Слово Божье в храме. Потому что чтение Божественного Писания за богослужением есть важнейшая и неотъемлемая часть всего литургического предания Церкви, ведущему свое начало от святых апостолов. Мы научаемся Слову Божьему, и мы должны помнить, что это слова не от человеков, но от самого Господа и Спасителя. Мы не только должны их внимательно слушать в храме или с разумением читать дома, но мы должны слагать их в своем сердце. Эти слова должны формировать наши мысли, выражаясь современным языком, формировать наше мировоззрение. Потому что все другие учения, которые претендуют на то, чтобы формировать человеческое мировоззрение, основываются на человеческой мудрости, которая сегодня одна, а завтра другая. Сегодня одни идеалы, а завтра другие. Но это все человеческое право. У нас же с вами, верующих людей, есть удивительная возможность знать Божью правду. Наш долг – усваивать Слово Божье, стараться запомнить его, провести его через свое сознание, сделать его основой нашего мировоззрения, основой того, через что мы воспринимаем и оцениваем окружающий мир. Неким абсолютным критерием истины.
0: Первосвятительское

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерского, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в XI веке в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. По преданию, перед уходом в монастырь Феодор раздал свое богатство нищим. Много лет он провел в строгом воздержании, но иногда с грустью вспоминал о своем имуществе. В одной пещере с ним жил монах Василий. Он утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй небесной награды. Если хочешь имение, возьми все, что есть у меня». Феодор раскаялся. Он вспомнил, ради чего стал монахом. Однажды Василий отлучился из монастыря на 3 месяца. В это время Феодору явился нечистый дух, который принял облик Василия. Он рассказал монаху, что в их пещере разбойники когда-то спрятали сокровища, и показал точное место. Феодора обуяла жажда обладать ценностями. Он стал мечтать, как выкопает их, уйдет из монастыря и заживет в миру. Тут вернулся настоящий инок Василий, и правда раскрылась. С тех пор Феодор стал внимательнее относиться к себе. Чтобы в дальнейшем избегать помыслов, он стал по ночам молоть зерно. Так долгие и усердные труды освободили его от страсти сребролюбия, то есть жажды обладания земными благами. Позднее оба инока приняли мученическую кончину от князя Мстислава Святополковича.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи. У одного богомудрого старца было несколько учеников. Как-то разгорелся между ними спор, который они сами никак не могли разрешить. Что труднее, решали иноки: записать божественное откровение, понять и осознать его, или объяснить смысл другому? Решили спросить совета у старца. Тот выслушал и ответил: «У меня для вас задача более сложная, нежели ваши три. Какая же? Помочь вам увидеть прежде простые вещи и научить воспринимать реальность в том виде, какая она есть на самом деле».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Православный календарь.
2: 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерского, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобномученики Феодор и Василий жили в XI веке в Киево-Печерской обители. Они делили одну келью в пещере и со временем стали друзьями. Феодор в начале своего монашеского подвига часто сожалел о том, что перед уходом в монастырь раздал свое имущество. Его не раз одолевали искушения вернуться в мир и обладать богатством. Инок Василий всякий раз выручал Феодора и напоминал ему о цели его монашеского пути. По преданию, в пещере монахов когда-то давно разбойники спрятали клад. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что иноки знают место, где находятся ценности. Феодор рассказал, что, желая избежать соблазна, они с Василием закопали сокровища, а Господь лишил их памяти. Князь не поверил монаху. Он приказал пытать Феодора до смерти и сам из лука выстрелил в Василия. Тот перед смертью вынул стрелу из раны и бросил к ногам князя. Монах предсказал, что скоро Мстислав сам погибнет от нее. Пророчество исполнилось. Во время междоусобного сражения на крепостной стене сквозь небольшое отверстие в доске внезапно прилетела стрела. Она пронзила князю Мстиславу грудь. На следующую ночь он скончался. Перед смертью князь узнал свою же стрелу. Перед смертью он сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора».

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Ирея Дионисия Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Господь благословит.
1: Спаси Господи, батюшка, у нас вопрос. Милостыня вещественная – это понятно. Что такое духовная милостыня?
2: Как правило, есть милостыня, и есть ее проявления более простые и более сложные. Вот, как правило, милостыня вещественная – это нечто более простое и примитивное. Ну вот, вышел из храма, тут вот сидят там люди, да, просят, вот я им там кинул по 10 рублей, вот дальше иду, я молодец, я вроде милостыню сотворил. Хотя на самом деле это не милостыня, это, ну, грубо говоря, подачка. И даже если я это даю с каким-то таким вот хорошим сердцем, ведь формула милостыни – это дело плюс молитва. В том, что я бросил каждому по 10 рублей, молитвы нет. Говорить о том, что, ну, как было раньше, там, да, например, когда давали денежку и просили, вот ты, пожалуйста, помолись вот о том-то или о том-то. Ну, я сомневаюсь, что сейчас эти люди, которые просят, они будут о чем-то молиться. Ну, хотя, если уж так строго говорить, так и в то время не особо они молились, там, ну, до революции. Это был просто бизнес такой не очень красивый и правильный, но тем не менее. Все-таки важно не то, что будут делать эти люди, а важно то, что сделал я. Но 10 рублей – это мало. Даже 100 рублей – мало. Даже 1000 рублей – мало. И даже 1000 рублей – мало. Для того, чтобы милостыня была милостыней, была чем-то весомым пред лицом Божиим. Потому что милостыня, она прежде всего не про деньги. И милостыня вот эта вещественная, да, дать там вещь там бэушную какую-то, да, или там что-то куда-то пожертвовать – это хорошо. Но это все некая самая такая примитивная верхушка айсберга. А вот под милостыней духовной в целом понимается чуть более сложное отношение вообще к термину «милостыня». Тогда, когда я помогаю, оказываю милость человеку, если мы говорим «прошу тебя милости», я же понимаю, что я не про деньги говорю, да? То есть милость – это нечто иное. Так вот, милостыня – это оказывание милости человеку. И здесь скорее просьба о сердечном отношении, о некоем проявлении, хотя бы малом, любви к человеку. Поэтому настоящая милостыня, она может быть в добром слове, вовремя сказанном человеку, в каком-то таком дружеском объятии, в какой-то просто близости и сопереживании с человеком. И вот это уже будет великая милостыня, зачастую гораздо более выше, нежели все деньги мира вместе взятые. Потому что просто вовремя побыть с человеком и вовремя сказать какое-то доброе слово, это, ну, буквально можно спасти жизнь человеку. Один из русских эмигрантов вспоминал вот как раз от начала 20 века. Он говорил о том, что однажды, идя по набережной Сены, он увидел, как в очередной раз к нему подходит его бывший соотечественник и просит деньги. И вот он говорит, я с таким как-то омерзением меня вот всего передернуло, что ну сколько можно попрошайничать? Да почему неужели нельзя найти там какую-то вот достойную работу? Тем более от человека не очень хорошо пахло, возможно, уже и пил сколько времени. То есть, ну, как бы не выглядел он достойным какой-то вот этой вот милостыни. И поэтому он отмахнулся и прошел дальше. Через несколько шагов он услышал всплеск воды за спиной. И он понял, что он только что убил человека. Тем, что он не протянул руку помощи. Он не оказал вот этой сердечной милости. И даже если бы, он потом размышляет, что даже если бы я ему сказал просто несколько слов ободрения, даже не деньгами, но несколько слов, возможно, это бы спасло человека. А моя холодность убила человека. И вот такое отношение к милостыне, мне кажется, является гораздо более правильным и важным. Важно не дать деньги, а важно оказать милость. А в этой милости нуждается не только вот человек, сидящий на паперте, а коллега по работе, друг, знакомый, сосед, член семьи, кто угодно нуждается в милостыне, как проявлении милости. И поэтому можно помогать другу, коллеге, знакомому, члену семьи, но при этом про себя говорить. Если мы, например, хотим сотворить милостыню в память о ком-то, Мы сделали дело, а про себя сказали: «Господи, вот прими вот это дело там в память почившего раба твоего, например». Или «прими это дело как милостыню во здравии какого-то человека». Либо о себе самом: «Господи, перед тобой я это делаю, прими вот это мое дело как некое приношение тебе. Я ради тебя это делаю, не потому что я хороший человек, не потому что он хороший человек, а, Господи, я вот сейчас о тебе вспомнил, и ради тебя я это сделал».
1: То есть тогда это получается молитва.
2: Да, это
1: пусть
2: обращение.
1: Пусть она короткая, маленькая, но
2: это молитва, просто... да. Я сотворил дело, я сотворил молитву. Значит, у меня получилась милостыня. А уж насколько она была вещественной, насколько она была духовной, все зависит от ситуации. Вот. И все-таки важнее всего здесь именно обращение к Богу.
1: Спасибо. Сегодня в студии был Иерей Дионисий Чебиряев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и истинно.

Восставши от сна, припадаем те блаже и ангельскую песнь вопием те сильнее. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети те Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человека любствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судить Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах роди мя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом и очишися омыши мя и по честнягу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя.

0: «К тебе, владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела твои подвязаюсь, и милосердием твоим, и молюсь о тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство твое вечное, ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а тебе же все упование мое, и тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, Вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше». Я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте прайме настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении». Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси». Превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бы отдел спасешими, несте благодати дар, но долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, веруя бы мя, рекл истей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бы дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю я тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающий и страждущий, укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 3, стихи с 6 по 12. Давайте послушаем.
5: «Ишедуши фарисеи габьи сэради гады, совет творях унань, как у его погубят».
6: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с эродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Думеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий». Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
5: И много прещаши им, да неявленные го сотворят.
4: Отрывок, который мы только что услышали, начинается с упоминания о том, как иродиане и фарисеи заключили союз против Спасителя. Как мы помним, фарисеи были строгими ревнителями религиозного закона. Одно из его положений гласило: «Ни в коем случае нельзя входить в общение с язычниками». Всякий подобный контакт осквернял и делал невозможным участие в богослужении. Этот факт весьма примечателен, ведь иродиане, то есть слуги царя Ирода, с которыми фарисеи договорились убить Христа, были идумеями, представителями языческой народности. Очень характерная ситуация. Для человека, одержимого страстью, безумным желанием, нет никаких норм. Чтобы осуществить задуманное, достичь своей цели, он будет использовать всякие средства, добиваться своего любыми методами, искать поддержку в чем и в ком угодно, не обращая внимания на то, что это противно его собственным принципам, общечеловеческой морали, закону Божию. При этом, несмотря на все усилия, в конечном итоге его начинание обязательно потерпит грандиозное фиаско. Совершенно иначе действует Христос. Посмотрите, ведь у него также есть своя цель. Он пришел в мир для того, чтобы его спасти. Он ежедневно призывал людей поверить в него и пойти за ним. Тем не менее, когда его начинают рекламировать бесы, открыто перед всеми провозглашать, что он Сын Божий, он повелевает им замолчать. Хотя, казалось бы, какое мощное свидетельство. Не просто люди подтверждают его мессианство и избранничество, а сами духи. Ведь они кричали, что он Сын Божий, то есть находится с Богом в особых, близких отношениях. Что может сильнее подействовать на окружающих? Для нас это замечательный образец. Ведь часто, стараясь достичь своих целей, мы ищем поддержки не в Боге, а в чем-то ином. При этом порой желание так сильно овладевает нами, что мы не гнушаемся вступить в союз с тем, что оскверняет нашу душу ум и сердце. Спаситель же призывает все наше упование возложить на Него. Он наш главный помощник. Все остальное второстепенно. И если есть на то Его святая воля, если это полезно для нашей бессмертной души, Он сам закончит начатое нами дело. Причем сделает все так, что результат во много раз превзойдет всяческое ожидание. С нашей стороны требуется лишь чуть бескомпромиссности по отношению ко греху и доверие Богу.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерского, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобный Феодор князь Острожский жил на рубеже 14-15 веков. Он прославился как защитник православия на Волыни, западном рубеже Руси. Князь Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1410 году он участвовал в разгроме рыцарей католического ордена в знаменитой Грюнвальдской битве. Из-за сочувствия православным в Чехии Феодор поддержал антикатолическое движение гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. Еще через 10 лет князь одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Литовский князь Свидригайло несколько раз выступал союзником Феодора, но испугался растущего влияния князя и заключил его в темницу. Народ, любивший Феодора Острожского, поднял мятеж и освободил его. К 1440 году князь был обладателем лучших земель Волыни и Восточной Польши. И он оставил все это богатство и всю свою славу. Феодор поступил в Киево-Печерскую лавру и принял монашество с именем Феодосий. Он скончался в глубокой старости и был причислен в XVI веке к лику святых.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Успех – это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. Здравствуйте, друзья. Это «Утро на радио «Образ». Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Отец Дионисий, как ваше настроение?
6: Утреннее, доброутровское, как это еще назвать? Прекрасно.
5: Как всегда,
6: прекрасно.
5: Чудесное.
6: Да, конечно же.
5: А вот что вы скажете насчет, кстати, оптимизма? Нужен ли оптимизм в жизни человека православного? Потому что, знаете, оптимизм, на самом деле, в какой-то момент очень сильно замылили как понятие, как состояние. И оптимист, опять же, в какой-то момент, да, начал быть человеком, который вот всегда улыбается и не знает горести и живет в розовых очках. Но ведь на самом деле человек оптимист и человек православный, учитывая, что православие – это религия радости, как будто бы синонимичны.
6: Ну, вообще, здесь, как многое другое, понятие оптимизма было, ну, как сказать, скомпрометировано, что ли, да, вот неким американским подходом, так скажем. То есть они берут все, что угодно, хорошее, разумное, доброе, вечное, и делают из этого какую-нибудь быстрорастворимую версию, вот чего бы то ни было. Это касается там того же самого христианства, это касается многих понятий, ну, например, там, любовь, верность, патриотизм, в том числе оптимизм. То есть они его доводят до какого-то такого крайнего внешнего проявления и потом успешно продают по всему миру, говоря, что так это и должно быть. При этом, я думаю, что для многих это уже давно очевидный факт, что наших соотечественников за границей всегда видно по вот этому характерному, как это там сейчас называется, славянский взгляд такой, да, то есть это...
5: Холодный, ну, да, не улыбающий, да, ну, такое, или спокойное лицо.
6: Ну, такое что вот это? Оно спокойно-холодное такое, это, как кажется, неприветливое по сравнению с тем, что, опять же, повторюсь, было навязано всем, что, ну, нужно быть приветливым, открытым этому миру, нужно улыбаться всем и каждому. Вот. И получается, что каждый человек вынужден носить вот эту маску приветливости, а как бы наши соотечественники обычно такие немножко такие с взглядом...
5: Носят маску
6: таким...
5: ненависти, хотя на самом деле они любят этот мир и готовы обнять каждого.
6: Ну, на самом деле, да, просто есть...
5: Да?
6: Да, есть некий такой вот момент. Я, кстати, да, даже замечал это вот, ну, на примере там многих людей, кто, например, долго живет за границей, они приезжают, вот ты как бы видишь там, да, знаешь человека там буквально с детства, и ты на него смотришь и думаешь, ну, а что ты ходишь это самое, во все там 36 зубов улыбаешься, куда там? И потом смотрю, значит, несколько дней так на родной земле, и так, опа, улыбочка так, значит, стихает. Это не потому, что человеку как-то вот, ну, как бы загрузился, а он просто расслабился. Он просто начал опять быть с самим собой. Это не значит, что он неприветливый. Это значит, что ты не обязан свой оптимизм и свою радость демонстрировать на показ всему миру. Это вполне себе может спокойно жить внутри тебя. Вот, и ты можешь улыбнуться человеку там, да, в ответ там, на какую-то улыбку, да, в ответ на какие-то слова. То есть ты скор на эмоцию, но при этом эта эмоция не идет впереди тебя. И вот мне кажется, правильный оптимизм, он вот такой. Это не тогда, когда ты его излучаешь, значит, постоянно, и там вот ты весь такой вот на позитиве всегда, и все у тебя так вот. А тогда, когда ты излучаешь настоящую любовь и радость. Это такой оптимизм, ну, более глубокий, что ли. Ну, опять же, да, посмотрим вот на батюшку Серафима Саровского, который каждого встречал, да, со словами «Радость моя, Христос воскресе». Вот. Что это, как не оптимизм? Но при этом сказать, что он там ходил по лесу там и улыбался, значит, во всю, значит, это, во всю фотокарточку, ну, как-то странно. И опять же, на фотографии, кстати, до нас дошедшей, там, ну, такое не очень, так скажем...
5: Улыбчивое,
6: да,
5: лицо.
6: Не очень улыбчивое лицо, да. То есть не сказать, что человек прям вот так вот скор на улыбку, но при этом каждый человек к нему приходящий чувствовал и ощущал вот эту вот радость, любовь и расположение.
5: Ну, может быть, потому что для батюшки Серафима этот человек приходящий был источником радости, потому что когда вас приветствует радость моя, значит, вы несете эту радость тому, да. кто высказывает ее наличие.
6: Красота в глазах смотрящего mm-hmm. и радость точно так же в сердце встречающего. Опять же, да, я про то, что оптимизм, он не просто потому, что вот он, ну, как бы ты должен быть оптимистом, да, как нам говорят. Ты должен там вот как бы вот... Да ничего ты не должен. Ты должен трезво смотреть на вещи, да, и понимать, когда там есть место оптимизма, а когда как бы, ну, не очень. Но при этом, если на все воля Божия, то нет никаких поводов для уныния. Все будет хорошо. Если я действительно стараюсь, чтобы каждый шаг в моей жизни соответствовал воле Божией, ну что ж, прекрасно, замечательно, значит, все будет правда, ну, хорошо все будет. И не может быть никакого места для уныния, если за моей жизнью следит Господь. Ну, значит, ну, все у меня будет хорошо.
5: Разве если здесь уместно?
6: Уместно, потому что есть воля Божия, есть воля моя. Вот если я свою волю и, соответственно, свою жизнь согласую с волей Божией, тогда у меня все будет хорошо. Если я живу по воле своей, ну, как бы... Это есть, да, тоже такая прекрасная фраза. Есть люди, которые говорят Богу, да будет на все твоя воля, а есть люди, которым Бог отвечает, да будет воля твоя в этой жизни все. Вот, ну, как бы каждый решает сам. Поэтому здесь, если оно уместно. И даже есть такой вот момент, когда я... Ну, достаточно много читаю и жития новомучеников, читаю воспоминания людей, которые жили вот в начале 20 века и попали как раз вот под этот колесо.
5: Замес,
6: да,
5: красный,
6: да.
5: Замес.
6: И вот с одной стороны ты понимаешь, что это, ну, чудовищное время, буквально чудовищное, а с другой стороны ты понимаешь, что люди при всем вот этом умудрялись сохранить в себе вот эту какую-то светлую радость внутри.
5: Светлую радость или оптимизм? Я вот, собственно, к тому и веду. Сегодня попразднство как раз, наверное, или следующий день после дня воспоминания собора новомучеников Соловецких.
6: Да, это один из важнейших, наверное, дней нашей церковной истории 20 века.
5: Да, и можем ли мы сказать, ну, при всем уважении к новомученикам Соловецким, что эти люди были оптимистичны. Звучит, конечно, парадоксально.
6: Угу. Вот оптимизм как такое вот вера в то, что все устроится, и в то, что жизнь прекрасна. Да, вот такой вот оптимизм.
5: Это оптимизм бытовой, наверное.
6: Да, легкомысленный такой. Вот, наверное, это было не свойственно этим людям. Тем более, когда мы говорим про новомучеников Соловецких, мы можем говорить не только про новомучеников, но и, в принципе, про узников Соловецких. И очень видно, ну, например, прям очень рекомендую, я думаю, что прям всем и каждому могу смело рекомендовать прочитать книгу Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Мы о ней говорим уже не первый раз в наших эфирах. И там как раз видно, ну, это человек, который прошел Соловецкий лагерь и чудом просто выжил, ну, правда, чудом, чудом Божиим. Он выжил, видимо, именно для того, чтобы написать вот эту вот книгу, вот это свидетельство того, как там, как все это было изнутри. Есть, ну, чуть более, конечно, спорное. Все-таки Борис Ширяев, он пишет, ну, так сказать, по факту, да, и там не так много, ну, таких, что ли, абстрактных рассуждений, да, и таких вот, ну, может быть, она... Эта книга не политизированная, эта книга, ну, максимально документальная. Она может быть... художественный, потому что действительно у Ширяева есть прекрасный дар вот, художественного слова. Да, он, конечно, не великий писатель, и он не сравнится там ни с Николаем Васильевичем Гоголем, конечно же, ни даже, может быть, там с другими авторами, но вместе с тем он умеет видеть красоту, он умеет об этом говорить. И вот художественная ценность в его книги есть, вне всякого сомнения. Но при этом это очень четкий документ, буквально документ эпохи. Да, он пишет о себе, и в этом тоже большая ценность, в отличие, там, например, ну, от каких-то других, там, от того же, например, Солженицына, там, да, при всем, опять же, уважении к нему сейчас принято, опять же, было время, когда Солженицына восхваляли, сейчас его как-то
5: наоборот.
6: Кто-то наоборот, там, да, вот.
5: И, в общем, за, вот эти за что? Вот... За какие-то...
6: Ну, вот опять же, почему к нему можно относиться по-разному? Потому что он очень обобщает, и он сразу делает политические выводы некие. Да? Ну, это мое мнение. Да? Вот, при том, что я Солженицына читал, особенно там в детстве читал его достаточно много. Ну, в принципе, я потом, ну, как бы старался видеть и уже там переосмысливать и понимать, где он, ну, немножечко перегибает палку, так сказать. При том, что, ну, сам Солженицын, прямо скажем, он не застал многое из того, что он пишет. То есть он не был свидетелем непосредственным. Он это скорее писал со слов других. Все-таки он, правильно, у него там есть вот этот роман «В круге первом», это то, что он прошел, да, только первый, самый мягкий круг вот этого советского ада. А многие другие прекрасные авторы, например, Варалам Шаламов, они прошли все круги этого ада до самого дна и, опять же, чудом Божиим вышли оттуда живыми. Понятно, что не совсем и не во всем, но тем не менее, они смогли об этом рассказать. Поэтому рассказы того же Варлама Шаламова, они в разы жестче солженицынских, но при этом они, опять же, более документальны. В них нет вот этого, ну, какого-то романтизма, что ли, да, и какого-то вот такого легкого полета.
5: Это я сейчас слушаю вас, вспоминаю любимого моего писателя Ремарка.
6: О, да.
5: И его «Искру жизни», где нет никакого романтизма. И даже сейчас вспоминаю, вот уже комок в горле, потому что этот ужас описан иронично, и в этом просто он сносит с ног.
6: Ну, вот Ремарк тоже один из моих любимых. Он же свидетель непосредственно.
5: Да, и он непосредственно вот. Участник и свидетель, участник, поэтому да. Он понимает, о чем пишет.
6: Вот. И он имеет возможность сочетать свой, опять же, да, прекраснейший талант писателя, невероятнейший талант, и при этом вот эту вот, ну, не просто правду жизни, а правду смерти. Да, да, вот, которую он прошел. То же самое, вот, ну, приблизительно, да, то же самое в том же ключе пишет Варалам Шаламов. Он пишет крайне жесткие вещи, но при этом он не опускается сам до вот этой жестокости, а все-таки в нем есть вот эта вот настоящая искра жизни. Гораздо легче пишет Борис Ширяев, потому что он тоже не прошел, ну, хотя он тоже прошел Соловки и прошел очень-очень тяжелейшие испытания, да, жизненные, но вместе с тем он сумел там как-то, да, выбраться, сумел выйти на чуть-чуть более легкую сторону вот этого бытия соловецкого, и все-таки сумел потом выжить и освободиться. Вот, Солженицын совершенно не коснулся практически никак вот этого, но есть еще ведь свидетельства, например, да, все уже, наверное, наши слушатели знают, что я занимаюсь братством православных следопытов, и так или иначе, погружаясь в историю, в том числе в историю наших нижегородских скаутов, кстати говоря, которые, некоторые из которых закончили свою жизнь на Соловках. То есть мы сегодня говорим о вчерашнем празднике соловецких новомучеников, так вот там были не только новомученики, прославленные церковью, но ведь мы как-то тоже говорили, вот на иконе собора новомучеников и исповедников Церкви Русской есть люди с прописанными ликами, да, и там, где они, значит, подписаны, кто это, да, известные, но вместе с тем, вот это на заднем плане мы видим огромное количество нимбов, уходящих буквально туда, вдаль, и эти люди как бы не явлены, да, как личности. Некоторые из них не прославлены, потому что мы не, ну, не ко всем документам мы имеем доступ и, наверное, уже никогда не будем иметь. Мы не знаем обстоятельств, потому что, опять же, документы, которые дошли до нас, это ведь прежде всего свидетельство палачей, а не свидетельство защиты или свидетельство самих жертв. Поэтому, естественно, мы подразумеваем и на очень серьезных основаниях, что очень много лжи в этих обвинениях. Вот. Но, тем не менее, мы вынуждены именно этим руководствоваться, поэтому многие люди не могут быть прославлены де юре, хотя, несомненно, они являются святыми перед лицом Божьим. Да. И точно так же мы можем говорить и о вот наших нижегородских, и не только нижегородских скаутах. Я не знаю, насколько мы имеем право называть их святыми, потому что очень мало от них осталось каких-то свидетельств, но вместе с тем это люди, которые крайне серьезно относились к своей вере. И, собственно, почему большинство из них не перешли в организацию пионеров? Об этом очень хорошо пишет тоже, ну, такой немножечко спорный писатель, хотя очень достаточно известный, Борис Солоневич, сам будучи скаут-мастером, там он много жил в Крыму, в Одессе, там, ну, в принципе, он много путешествовал по Советскому Союзу, при этом он добровольно вернулся в Россию после революции, как раз в конце гражданской войны, когда, ну, собственно, все, кто мог, бежали из Крыма в Константинополь, он был, может быть, единственным, или, может быть, в числе, там, вот, по пальцам одной руки пересчитать людей, которые сознательно вернулись. И это, конечно, удивительно. Ну, молодой человек, опять же, он сам об этом пишет, что не совсем понимал вот этот романтизм о том, что все-таки родину я покинуть не могу и так далее. И этот романтизм очень быстро разбился о бандитизм и беспредел ЧК, собственно, в Крыму. И в Крыму, и в Одессе, и так далее, и так далее. Вот. И он пишет как раз вот об этом разочаровании не только в советской власти, тут как бы никакого очарования и не было, а разочарование в том числе в своих, ну, может быть, друзьях, бывших соратниках, скаутах, которые перешли в пионеры. И, кстати, мы как-то говорили тоже, когда мы рассказывали вкратце там историю скаутинга, мы говорили, что был такой вот Иннокентий Жуков, он, собственно, и придумал пионеров, точнее, оформил их, да, вот переделал скаутский принцип под пионерию. Так вот, его не очень хорошо воспринимали скауты и считали его предателем, хотя человек действительно делал, ну, так, как он... Он пытался как-то увязать это все. И вот как раз Солоневич пишет о вот этом вот страшном разочаровании друг в друге. И там вот есть такой момент, когда он передает вот этот внутренний спор, да, разговор с другими скаутами, вот вроде бы, а почему бы не перейти в пионерию, да, почему бы свои там вот молодые силы не употребить на вот воспитание, действительно, ну, такие же ребята, такие же, как бы, наши соотечественники, русские ребята, которым надо помогать. Вот, и там очень хороший ответ дан. А вот смогли бы вы, да, как вот бывшие скаут-мастера, сказать своим пионерам, например, идти и травить священника. Ну, потому что так надо, потому что так приказал комсомол. Потому что священников надо травить. И этому свидетельство есть как раз в житиях наших новомучеников. То есть это не художественный вымысел, это, ну, реальность. То есть детей натравливали, в том числе на священнослужителей. Смогли ли вы, говорит опять же, да, Солоневич, там, другим скаут-мастерам, смогли ли вы давать детям указания забегать в храм, опрокидывать подсвечники, там, да, наводить вот этот беспорядок, там, хаос, там, срывать службы, вот, и, соответственно, потом убегать обратно. Смогли бы вы так сделать? Смогли бы вы там травить, например, вдов священнослужителей расстрелянных? А это то, чем занимались вот пионеры, ну, по крайней мере, в первые вот эти вот года, когда вот этот воинствующий комсомол всячески, так сказать, разделывался с инакомыслящими. Вот это все тоже важнейшие свидетельства того, что, во-первых, скауты очень хорошо помнили, что долг перед Богом является важнейшим, да, и верность Богу является важнейшей составляющей жизнью. Поэтому отчасти мы тоже и про них тоже можем вспоминать сегодня. С другой стороны, мы должны помнить, что за свои убеждения они дошли вплоть до тех же самых Соловков. И, может быть, мы не можем их считать, там, опять же, в силу обстоятельств жизни, мы, конечно, не можем их считать святыми, но вместе с тем и о них тоже мы должны помнить. Это тоже история Советского лагеря особого назначения, и так или иначе эта история тесно переплетена с судьбами тех, кого мы сегодня почитаем именно как новомучеников и исповедников.
5: Но важно еще отметить, что собор новомучеников и исповедников соловецких празднуется 23 августа, а само празднование установлено указом патриарха Московского и всея Руси Алексея II от 25 марта 2000 года. И место подвижничества великих русских святых. Соловецкие острова в Белом море в годы большевистских репрессий стало местом мученичества для миллионов невинно осужденных людей, насильственно помещенных в нечеловеческие условия, из которых вела только одна дорога к смерти. Но как бы ни были жестокие их истязатели, как свет от неугасаемой лампады, над которой над землей архипелага поднималась к небу молитва о России. Она там, по свидетельствам очевидцев, все-таки, некоторые из них выжили, она не угасала, эта молитва.
6: Да. И это действительно удивительная преемственность вот этого молитвенного подвига, и даже не только молитвенного, а именно подвига трудового. Потому что сам по себе Соловецкий монастырь — это очень суровое место. И изначально, когда монахи строили и благоустраивали этот монастырь в очень-очень суровых условиях, зимой до минус 40, летом, как бы, опять же, особой жары нет, но гнус, вот это, да, комары и прочее, там, вот мошкара, это же суровейшие испытания. Но при этом, сочетая молитву и тяжелейший труд, и вот эти внешние условия, да, такие неблагоприятные для человека, Соловецкий монастырь стал одним из важнейших светильников вообще для всего православного мира. Напомним, что из Соловецкого монастыря выходили люди, которые, например, потом просвещали Америку. То есть просветители Америки, они в том числе из Соловецкого монастыря. Огромное количество миссионеров Сибири и Дальнего Востока вышли из Соловецкого монастыря. Люди, привыкшие к любым абсолютно условиям жизни, они становились прекраснейшим примером вот христианского духа для многих.
5: Но вообще, если говорить про Соловецкий остров, то это земля, овеянная преданием. По нему в XV веке монах Кирилла Белозерского монастыря по имени Саватей, оставший отшельником, отплыл на пустынную Соловецкую землю вместе со своим сподвижником, монахом Германом. Они поселились возле Секирской горы, воздвигли крест, поставили келью. Позднее на это место пришел другой священник, подвижник, монах Зосима, а уже за ним череда отшельников, искавших только молитвенного уединения и служения Богу. Эта земля была нелегкой для жизни, мягко говоря. Зимой морозы под 40, летом гнус, о чем мы уже сказали, трудами и спасались братья. Камень за камнем из века в век возводили стены святой обители, соловецких соборов и храмов. Натруженные узловатые руки иноков тянули сети, разбивали гряды под огород, тесали бревна. И между трудом в поте лица совершалась непрестанная и какая-то безотклонительная молитва о Руси. Не прерывалась духовная связь, не прекращалась череда подвижников. По преданию, преподобный Зосима, помолившись однажды, изгнал с острова волков, так как святая земля не должна быть запятнанной кровью ни людей, ни животных. Но спустя века невероятный изгиб воображения руководителей нового советского государства перевернул святую землю Соловков в один... превратил святую землю Соловков в один из самых страшных лагерей смерти. И над древним Преображенским собором был водружен красный флаг. По стенам расставлены конвоины, а внутри был устроен настоящий ад. С 20-х годов до включения лагеря в систему советского планового экономического производства он был лишь местом бессмысленного каторжного труда и физического истребления.
6: Вот, кстати говоря, вот это плановое производство лагерное, оно было придумано и отработано именно на Соловецком лагере. Более того, автором вот этого, ну, по сути, рабского труда, абсолютно бессмысленного и направленного не столько на созидание, сколько на уничтожение людей и всякой человеческой личности при этом, автором тоже был сам заключенный. То есть он успешно, так сказать, переквалифицировался, и, ну, просто для того, чтобы выжить самому, он решил вот предложить такой прекрасный способ уничтожения людей. Вот. Надо сказать, что он получил свое, в том смысле, что он своего добился, он освободился и остался трудиться в Соловках в качестве такого вольно-наемного специалиста. И оттуда уже с Соловков вот появилось вот это вот, собственно, ГУЛАГ начался с Соловков. И потом распространение ГУЛАГа по всей стране, ну, началось вот именно отсюда. Это тоже вот важно знать и помнить.
5: Но раз уж в этом получасе мы как-то так говорили про литературу, то о Соловках писал и пишет и писатель-современник наш Водолазкин в своем романе «Авиатор».
6: Да.
5: Но
6: да.
5: Там немного так и художественный вымысел, но есть некоторые исторические тоже моменты, которые могут быть интересны читателю, который пока не готов встретиться с суровой реальностью документалистики.
6: Ну, я думаю, что нам вообще сейчас крайне важно вот к этой документалистике стремиться, потому что огромное количество дезинформации, огромное количество таких вот размышлений и, ну, попытки это все как-то за
5: смягчить.
6: Разговорами, да, немножко даже не смягчить, а скорее завалить словами. Вот у меня такое ощущение, что как бы, ну, вроде бы это все не так уж и плохо. Что вроде бы, ну, это, ну, как бы, ну, были перегибы на местах, но в целом же все было хорошо. Вот никакого в целом хорошо не было. Вот абсолютно не было никак. И я думаю, что нам нужно и прям необходимо читать вот как раз воспоминания настоящих свидетелей, потому что можно же, ну, можно, например, читать товарища Пешкова или там, иначе говоря, Максима Горького, и видеть, как он это все восхваляет и так далее. Мы тоже об этом как-то говорили, он же тоже был на Славках. Он приехал туда, и его приезда ждали даже заключенные, но не все, далеко не все. Потому что кто-то, человек поопытнее, поумнее, они понимали, что ничего не изменится, изменится только к худшему. Есть даже вот эти прекрасные фотографии, сохранившиеся о там визите Горького на Соловки, как он там, значит, ходит, там такие, значит, красивые. Вот, например, есть эта прекрасная фотография, я ее тоже там везде там показывал. Идет Горький, значит, там такая красивая аллея, значит, деревьев, такие молоденькие деревья, значит, такая красивая аллея. Рядом, значит, такие вот поля, значит, там с табличками там всевозможными. Здесь одно выращивается, там другое, ну, просто пока не взошло там, да, вот посеяно. Так вот, все это абсолютная ложь. Эти деревья, они даже не живые, они срубленные в лесу и просто воткнуты в камни. Вот все эти таблички, там ничего не растет, просто там земля граблями разровненная и как бы воткнута табличка, что что-то там, какие-то экспериментальные культуры. И Горький это все прекрасно понимал, надо сказать. Он все-таки, ну, дураком он не был. При всем моем отношении к нему, вот, ну, как бы за дурака его считать не стоит. И он это все прекрасно видел. Но при этом он потом, вернувшись с Соловков, даже несмотря на то, что ему передавали письма, ему передавали просьбы, ходатайства, все это осталось без внимания. Осталось только восхваление вот этого рабского труда.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем с Иереем Дионисием Чебиряевым сегодня говорить про новомучеников соловецких. И вообще мученики были разными. Среди соловецких исповедников уже к 1926 году оказалось 29 архиереев Русской Православной Церкви. В лагерных условиях они образовывали церковный орган, собор соловецких епископов. Иерархии и духовенство представляли собой достаточно организованную группу заключенных, во главе которой стоял правящий епископ Соловецкий. В 1926-м собором был принят поступок огромного мужества. Составлено обращение к правительству СССР, знаменитое Соловецкое послание, в котором открыто были заявлены факты гонения на церковь и несовместимого с конституционными нормами вмешательства во внутрицерковные дела.
2: Я даже больше скажу, что как раз главой вот этого собора соловецких епископов и одним из авторитетнейших, может быть, не непосредственных составителей вот этого письма, но человека, который поставил как раз под ним свою подпись и остальных тоже призвал вот к этому единому выражению мнения, был наш владыка Горьковский Евгений Зернов. И это очень важно, ну, опять же, нам, нижегородцам, знать и помнить. Митрополит Горьковский Евгений Зернов был, по сути, вот тем самым правящим епископом Соловков, хотя, конечно, никакого отношения, никакой соловецкой епархии быть не могло. Это действительно такой, ну, это удивительное сосредоточение епископов в одном месте. И получалось так, что на воле такого количества епископов собрать бы просто не дали. Ну, собственно, это, опять же, подтверждено, потому что неоднократно пытались и святейший патриарх Тихон, и впоследствии уже там патриарх Сергий Старгородский, они пытались как раз собрать епископов для соборов, для выработки единого мнения по различным вопросам там, да, в разное время, и собраться не давали. А вот на Соловках удивительным образом как раз оказался вот этот вот собор епископов, который, собственно, и выражал вот это вот единое мнение Русской Православной Церкви о важнейших вопросах.

0: Ормова, очень там жития.
1: И он не покидал ее до самой кончины. По подвижническим трудам святого праведника питал глубокое почтение преподобный Серафим Саровский. Он, в частности, говорил: «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжженной перед престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он, как звезда, горит на христианском горизонте». Праведного Алексея Бурцурманского причислили к лику святых в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Память святого была определена праздновать 4 мая и 17 августа. Мощи угодника Божия были торжественно перенесены в Успенский храм села Бурцурманы в специально устроенную раку. В день обретения мощей святого праведного Алексея Бурцурманского в селе Бурцурманы Пильнинского муниципального округа Нижегородской области в Лысковской епархии была совершена праздничная божественная литургия под открытым небом. Богослужение, состоявшееся возле храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором совершал служение святой праведный Алексей, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Правящему архиерею сослужили Преосвященный архиерей Нижегородской митрополии, клирики Нижегородской епархии. Вместе с многочисленными прихожанами и паломниками из разных регионов страны на богослужении молилась правнучка святого праведного Алексея Бурцурманского в восьмом колене Александрина Вигелианская. На литургии присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава местного самоуправления Пильнинского муниципального округа Дмитрий Цапин. Богослужебное песнопение исполнил архиерейский хор Нижегородской епархии. 21 августа стартовал 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Церемонию старта возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к собравшимся с напутственным словом, глава Нижегородской митрополии отметил, что велопробег – это не просто поездка, а своего рода крестный ход по святым местам. Посещая святыни, совершая молитвы и труднические дела, молодые люди приобщаются к истории и традициям русской земли. Велопробег продлится по 26 августа. Его маршрут – Нижний Новгород, Богородск, Ворсному, Павлово, Вача, Дедово, Муром, Навашино, Трутапка, Выкса. Общая протяженность маршрута 450 километров. Протяженность велосипедного пути 250 километров. Участники велопробега, это 50 человек, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонну на всем пути сопровождает транспорт организаторов. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» состоялся спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Мероприятие приурочено к торжественному открытию обновленного спортивного объекта. Оно было организовано при поддержке регионального правительства, департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. На церемонии торжественного открытия стадиона и фестиваля присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский и другие официальные лица. Мероприятие началось с парада спортивных команд под музыкальное сопровождение Нижегородского губернского оркестра, затем прозвучал гимн России. После этого прозвучали приветственные слова. Архиерейский хор исполнил тропарь святому великому благоверному князю Георгию Всеволодовичу, основателю Нижнего Новгорода. Митрополит Георгий совершил молитвословие святому и окропил спортсменов святой водой. Праздник объединил на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области, соревнования, мастер-классы, спортивные квесты и показательные выступления. В течение дня на стадионе работали площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программу вошли соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершился праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. 21 августа в архиерейской резиденции в Вознесенском-Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий провел встречу с прокурором Нижегородской области Алексеем Цукановым. Указом президента России он был назначен на эту должность 27 июля этого года. Во встрече принял участие руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Малафеев. Перед беседой в находящемся в резиденции домовом храме в честь преподобного Сергия Радонежского глава Нижегородской митрополии совершил молебен на начало всякого благого дела. На богослужении молились Алексей Цуканов и протоиерей Александр Малафеев. Правящий архиерей подарил прокурору региона икону Спасителя и пожелал ему помощи Божией в служении на благо Отечества. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги.

Каменное сердце. День за днем. Дневник православного священника. 24 августа. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Книга пророка Иезекииля, глава 36, стих 26. Какое страдание, когда мы сознаем в себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленным от Бога, омертвелым, безрадостным, безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк. Тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить тебя, бесчувственного, недостойного, быть может, неверного. Воззри тогда на нескончаемую, неизменную любовь, которая от века и до века та же. Она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своею силою. Господь любил Петра, и тогда, когда незадолго до отречения своего, он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли от этой тоски, от горечи разлуки? Сердечная связь с ними все так же жива. Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа. Та же любовь, торжествующая во славе со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющая хвалением их, простирается и к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ушедшими. Одна и та же любовь, небо и землю объемлющая, радуется о возвратившихся туда и пребывает с оставшимися здесь. Верь, что твое каменное сердце оживет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Послание к римлянам, глава 8, стих 39.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от патриарха всея Грузии Илия II. «Больше всего человеку не хватает спокойствия и радости. Мы должны помнить, что радость приходит в сердце лишь того человека, который любит других людей, который верит и любит Господа. Поэтому постарайтесь хранить мир в себе и своих домах. Благословляю вас, чтобы не было громкого слова у вас дома. Если с вами громко разговаривают, не отвечайте тем же. Я вспоминаю моих преснопамятных родителей. Они так вырастили нас, что мы, дети, не помнили от них громкого слова. И вы старайтесь укоренить этот обычай». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Златарь.
3: Златарь — золотых дел мастер, плавильщик. Пример из книги пророка Иеремии.
2: Сребро извито от Фарсиса приходит, злато от Офаза, и рука золотарей — дела всех художников. В синиту и багряницу одеют их, дела умодельников вся сия. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото — из Уфаза. Дело художника и рук плавильщика, одежда на них — гиацинт и пурпур. Все это — дело людей искусных.
3: Итак, «златарь» означает «золотых дел мастер», «плавильщик».
0: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
4: Земные ангелы Руси.
5: Сегодня мы продолжаем разговор об истории Киево-Печерского монастыря. В прошлый раз мы с вами вспомнили о том, как возникла эта обитель, как из маленькой пещерки, в которой подвязались сначала Иларион, затем Антоний, постепенно стала разрастаться монашеская обитель. Важным этапом в развитии Киево-Печерского монастыря стали 60-е годы 11-го столетия. В самом начале 60-х годов 11-го века среди братьев Киево-Печерского монастыря появляются лица не простого, не рядового, а знатного происхождения. В ноябре 1060 года в этой обители принимает постриг Варлаам, сын одного из виднейших великокняжеских бояр, а затем в январе 1061 года в Киево-Печерский монастырь приходит и постригается еще один близкий княжескому двору человек по имени Ефрем. Почему так важно появление этих лиц в Киево-Печерской обители. Да потому что с этого момента Киево-Печерский монастырь принял на себя важнейшую церковную функцию. Он стал кузницей кадров русского епископата. Дело в том, что по канонам православной церкви епископские кафедры могут замещать только лица, принявшие монашеский постриг. А по условиям жизни средневекового общества на епископскую кафедру мог возводиться человек только знатного происхождения. И до 60-х годов 11-го столетия на Руси, скорее всего, представители знати в монахи не постригались. Поэтому и не было возможности выдвинуть, собственно, русских людей на епископские кафедры Киевской митрополии. И вот появление представителей боярского сословия, людей, близких к княжескому двору, среди иноков Киево-Печерского монастыря и стало первым шагом к формированию собственных русских церковных кадров уже не просто рядовых священников, а архиереев. Это было очень важное событие. Однако для самой Киево-Печерской обители постриг знатных лиц оказался далеко не таким уж однозначным явлением. Дело в том, что родственники этих знатных постриженников, прежде всего отец Варлаама, боярин Иоанн, стал жаловаться князю на то, что монахи постригли его сына, и князь, а в это время в Киеве правил великий князь Изяслав Ярославич, в общем, даже вступил в конфликт с иноками Киево-Печерского монастыря. В результате этого конфликта один из виднейших монахов Киево-Печерской обители, Никон, вынужден был уйти из монастыря своего и отправиться в далекий русский город Тму-Таракань, расположенный на берегах Керченского пролива. Вот этот уход Никона свидетельствует о том, что, скорее всего, он был инициатором пострижения Варлаама и Ефрема. Скорее всего, именно он вынашивал идею о том, что на Руси должны готовиться свои собственные церковные кадры, что русские люди могут сами формировать свою православную церковь. И влияние греческой церкви, Константинопольского Вселенского Патриархата, не должно быть доминирующим и определяющим в делах Киевской митрополии. Вот эта идея, которую вынашивал Никон, впоследствии себя полностью оправдала. Но, как видим, в определенный момент времени за эту идею ему пришлось претерпеть даже гонение. После ухода Никона Антоний, который возглавлял общину Киево-Печерского монастыря, практически удаляется от дел и передает игуменство Варлааму, вот тому самому боярскому сыну Варлааму, из-за которого во многом и возник конфликт между князем Изяславом Ярославичем и иноками Киево-Печерской обители. Варлаам оставил заметный след в истории Киево-Печерского монастыря. Он построил первую церковь. Это была сравнительно небольшая церковка, которая стояла непосредственно над той пещерой, от которой и вело свое начало братство Киево-Печерского монастыря. Однако долго игуменствовать в обители Варлаам не смог. Изяслав Ярославич перевел его на игуменство в свой собственный княжеский монастырь Святого Димитрия. Ну, тем самым знаменовалось примирение между князем и монахами Киево-Печерского монастыря. С 1062 года игуменом в Киево-Печерском монастыре стал преподобный Феодосий. Его игуменство – это золотое время Киево-Печерской обители, когда она превратилась не только в крупный монашеский духовный центр, но стала и одним из первых культурных центров Древней Киевской Руси. Ну а о том, какова была культурная роль Киево-Печерской обители в середине XI столетия, об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
4: Земные ангелы Руси.
6: Как стелится по ветру рожь золотая широкой волной, как пыль поднимается, путь застилая густой стеной, как грудь моя ноет тоской безымянной, мученьем былым. О, если бы встретить мне друга нежданно и плакать бы с ним! Но горькие слезы ли я лью только с вами, пустые поля? Сама ты горька и полита слезами, родная земля. Алексей Апухтин.
0: Радиообраз. Прогноз погоды.
7: Сегодня в южной части региона ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области также установится облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
8: Радиообраз. Сводка погоды.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Джон Пендлтон. Как раз за неделю до Рождества Поллианна отправила свой аккуратно отпечатанный рассказ на конкурс. Объявление гласило, что победители будут объявлены только в апреле. И она настроилась ждать долго, с присущим ей философским терпением. «Не знаю почему, но я так рада, что это будет не скоро», — говорила она себе. «Ведь всю зиму можно воображать, что я займу первое место, получу первый приз. Хотя, конечно, любой приз — большая радость. Пока ничего не известно, я не буду заранее страдать. А потом, наверное, смогу обрадоваться самому маленькому». То, что она вообще может ничего не получить, в ее расчеты не входило. Рассказ, аккуратно отпечатанный Милли, выглядел в ее глазах почти так же, как изданный. Рождество в этом году было не таким счастливым, несмотря на все старания Поллианны сделать настоящий праздник. Тетя Полли запретила любое веселье и продемонстрировала свое отношение настолько явно, что племянница не рискнула сделать ей даже простенького подарка. Вечером перед Рождеством пришел Джон Пендлтон. Миссис Чилтон удалилась к себе, а Поллианна, в буквальном смысле измученная ее отношением, радостно его приветствовала. Но даже и в этом янтарном зернышке радости она обнаружила муху, потому что Джон Пендлтон принес письмо от Джимми. Кроме планов, которые они вместе с миссис Керрию составляли для Рождества в доме рабочих девушек, там ничего больше не было. У Поллианны совсем испортилось настроение. И в этот вечер она не в состоянии была слышать ни о Рождестве, ни о Джимми. Джон Пендлтон, однако, не собирался прекращать эту тему. «Просто удивительно, что они делают», — воскликнул он, складывая письмо. «Да, конечно», — пробормотала Поллианна. «И как раз в этот вечер. Я бы с удовольствием зашел к ним сейчас». «Да», — опять пробормотала Поллианна, стараясь улыбнуться. «Я думаю, миссис Керрию знала, что она делает, когда попросила Джимми ей помочь», — заметил гость. «Интересно, как ему понравится

0: голосе, которая появилась так не кстати. Ей трудно было удержаться и не сравнить этот скучный вечер в Белдингсвилле и тот веселый, который 50 счастливец проводит с Джимми. Воцарилось короткое молчание. Джон Пентон мечтательно уставился на огонь, пляшущий в камине. «Замечательная женщина, миссис Керри», — наконец проговорил он. «Да, на этот раз энтузиазм был естественным. Джимми рассказывает мне, что она сделала для этих девочек», — продолжал гость, глядя на огонь. «В предпоследнем письме он подробно писал о ней, о ее работе. Он говорит, что всегда уважал ее, но только теперь увидел, какая она на самом деле. Она просто прелесть», — с чувством проговорила Поллианна. «Да, она прелесть, и я ее очень люблю». Неожиданно Джон Пендлен зашевелился и повернулся к Поллианне со странным выражением в глазах. «Я знаю, что ты любишь ее, моя дорогая, но могут оказаться и другие. Они тоже любят ее». Сердце у Поллианны вдруг глухо застучало. Неожиданная мысль пришла ей в голову. «Джимми! Неужели Джон Пентон имеет в виду, что Джимми влюбился в миссис Керрию? Вы имеете в виду?» Неуверенно пробормотала она. Нервным движением, присущим ему одному, Джон Пендлон поднялся на ноги. «Девушек, конечно», — уклончиво ответил он. «Я думаю, эти 50 девушек любят его до смерти». «Конечно», — опять повторила Поллианна и пробормотала еще что-то в ответ на следующее замечание. Но мысли ее были в смятении, и она предоставила гостю полную свободу говорить весь вечер. Джон Пентон, казалось, не возражал. Он раз или два беспокойно прошелся по комнате, затем опять уселся на прежнее место, а когда заговорил, предмет разговора был прежний — миссис Керрию. Странно, как все это получилось с этим Джейми, правда? Интересно, а настоящий он ее племянник? Поллианна не ответила, и после паузы он продолжал. «Во всяком случае, он неплохой малый, мне он понравился, что-то в нем есть изящное, благородное, она просто без ума от него, это видно, племянник он или нет». Наступила еще одна пауза, после которой Джон осторожно сказал: «Когда подумаешь, странно, что она не вышла замуж. Она ведь красивая. Как тебе кажется?»
1: «Да-да», — быстро ответила Поллианна. «Она очень красивая».
0: Голос у Поллианны опять дрогнул. Как раз в этот момент она увидела в зеркале свое отражение. А себя она красивой не считала. Джон Пентон все говорил и говорил, мечтательно устремив взор на огонь. Отвечает ему или нет, для него не имело особого значения. Слушает его или нет, по-видимому, ее тоже не интересовало. Возможно, он просто хотел поговорить. Наконец он неохотно поднялся и, распрощавшись, ушел. Последние полчаса Поллианна не могла дождаться, когда же он уйдет. Но после того, как он исчез, ей хотелось, чтобы он вернулся. Неожиданно она поняла, что совсем не может оставаться одна со своими мыслями. Теперь она понимала все. Сомнений больше не было. Джимми полюбил миссис Керрию. Потому-то он был такой унылый и не находил себе места после ее отъезда. Поэтому он так редко приходил навестить ее, Поллианну, свою старую знакомую. Вот почему. Бесчисленные детали прошлого лета всплывали в ее памяти. Это были немые свидетели, которых невозможно отвергнуть. Ну, а почему бы ему и не полюбить? Миссис Керрию красивая, очаровательная.
1: Правда, она гораздо старше Джимми,

0: Но молодые люди иногда женятся на немолодых женщинах. Это бывает, если они любят друг друга. В эту ночь Поллианна уснула в слезах. Утром она постаралась смело встретить действительность. Она даже попробовала с улыбкой сквозь слезы испытать себя игрой в радость. Но это лишь напомнило слова, которые Нэнси произнесла много лет назад. Если есть в мире люди, которым нельзя применить игру, это пара рассорившихся влюбленных.
1: Мы не рассорились, и мы не влюбленные. Поллианна покраснела. Но все равно я не могу радоваться за него. И даже про себя она не закончила эту фразу. Решив, что Джимми и миссис Керрию любят друг друга, Поллианна стала очень проницательной. Вскоре она обнаружила, что мысль подтвердилась. Прежде всего, в письмах миссис Керрию.
0: «Я часто вижу твоего друга, молодого Пентла», — писала миссис Керрию. «И он мне нравится все больше и больше. Однако мне очень хочется просто ради любопытства добраться до источника моих необъяснимых предчувствий, что я его уже где-то видела». После этого она постоянно упоминала о нем, и в этом небрежном упоминании скрывалось осторожное жало. В других источниках тоже находилось немало подтверждений. Чаще и чаще Джон Пендлон заходил поговорить о Джимми и всегда упоминал миссис Керрию. Бедная Поллианна иногда была просто в отчаянии. Неужели ему не о чем больше поговорить, кроме этих двоих? Приходили письма от Сэдди. Она тоже рассказывала о Джимми, о том, как он помогает миссис Керрию. Даже Джимми, который писал очень редко, не преминул внести свою лепту. «Уже 10 часов я один. Сижу и жду, когда вернется домой миссис Керрию. Она и Пентлон опять в этом своем доме». От самого Джимми Поллианна получала что-нибудь редко. «Что ж», — со вздохом говорила она себе, — «я должна быть рада. Ни о чем, кроме миссис Керрию и девушек, писать он не может. И я рада, что пишет он не очень часто».

0: День, когда Поллианна не играла. Так день за днем промчалась зима. Вслед за снегами и морозами исчезли январь и февраль. Наступил март с его ветрами, свистом и стонами, который обрушился на старый дом. Хлопали ставни, а разболтанные ворота так скрипели, что без того натянутые нервы готовы были лопнуть. В эти дни Поллианне нелегко было играть в свою игру, но она старалась, проявляя почти героическую верность. Тетя Поля вообще не играла. Она чувствовала себя не совсем хорошо и просто-напросто обрекла себя на заточение в беспросветном мраке. Поллианна все еще надеялась на приз. Теперь она уже опустилась в своих ожиданиях до самого последнего. Она писала еще, и неизменность, с которой рассказы возвращались из своего путешествия, поколебала ее веру в успех. «Ничего, ведь я могу радоваться, что тетя Поля об этом не знает», отважно утешала себя Поллианна, страдая над запиской, которая вернулась вместе с потерпевшей крах истории. «По крайней мере, тут она не будет беспокоиться». Все дни Поллианниной жизни вращались теперь вокруг тети Поли. Неизвестно, сознавала ли та, как беззаветно посвятила племянница все дни своей жизни только ей. Однажды в пасмурный мартовский день наступил кульминационный момент. Проснувшись, Поллианна выглянула в окно и со вздохом посмотрела на небо. С тетей Полей было особенно трудно в пасмурные дни. Однако с веселой песенкой, которая немножко вдохновляла, Поллианна отправилась на кухню и начала готовить завтрак. «Я думаю, что сделаю кукурузный пудинг», — убедительно пояснила она плите. «Тогда, может быть, тетя Поля не будет так сильно обращать внимание на другие вещи». Спустя полчаса она тихонько вошла в комнату тети. «Вы сегодня так рано? Ох, это прекрасно! И сами причесались?» «Я не могла спать», — устало вздохнула тетя. «Пришлось самой причесаться, тебя не было. Я не подумала, что вы меня ждете», — торопливо объяснила Поллианна. «Но это ничего. Вы обрадуетесь, когда узнаете, чем я занималась». «Только не в это утро», — недовольно нахмурилась тетя Поля. «В такое утро никто не может радоваться. Посмотри на дождь. Это уже третий дождливый день на неделе». «Правда. Но знаете, солнце никогда не казалось таким прекрасным после дождей, как в этот раз», — улыбнулась Поллианна, ловко пристегивая кружева с ленточкой на груди у тети. «Вот и готово. Завтрак тоже готов. Только подождите, пока не увидите, что я для вас состряпала». Тетю Поле не развеселил в это утро даже кукурузный пудинг. Все было невыносимо, по крайней мере, для нее. Терпение Поллианны к концу завтрака почти истощилось. Ко всему прочему, крыша над окном, выходящим на восток, протекла. Из почты пришло неприятное письмо. Поллианна, верная себе, со смехом провозгласила, что она рада крыше. А письма ожидал уже целую неделю, и теперь ей больше не надо беспокоиться, что оно скоро придет. Все это, сопровождаемое множеством других неприятностей, затянуло утреннюю работу далеко за полдень, что было особенно неудобно тете Поле, распределявшей свою жизнь по часам. «Поллианна, уже половина четвертого», — раздраженно крикнула она. «Ты еще не заправила постели?» «Нет, дорогая, я постелю, не беспокойтесь». «Ты разве не слышала, что я сказала? Взгляни на часы, уже четвертый час». «Да правда, но это ничего, тетя Поля». «Спасибо, что не пятый. Можно хоть этому радоваться». Тетя Поля пренебрежительно фыркнула. «Да ты можешь», — резко заметила она. Поллианна рассмеялась. «Понимаете, тетя, часы — очень любезная вещь. Я обнаружила это еще в санатории. Когда я делаю то, что мне нравится, и не хочу, чтобы время бежало быстро, я смотрю только на часовую стрелку и чувствую себя так, словно у меня уйма времени. А в другой раз, когда нужно перенести что-нибудь тяжелое, я смотрю на секундную стрелку, и время мне помогает, спешит изо всех сил. Так вот, сегодня я смотрю на часовую стрелку. Понимаете? И она торопливо убежала из комнаты, прежде чем тетя Полли успела что-либо ответить. День был, несомненно, тяжелым. И к вечеру Поллиана была страшно усталой и бледной. Видя это, тетя Полли страдала из-за нее. «Боже мой, детка, ты выглядишь до смерти усталой», — сердилась она. «Что мы теперь будем делать? Я боюсь, ты скоро тоже заболеешь». «Ничего подобного, тетя. Я нисколечко не больна», — провозгласила Поллиана со вздохом, опускаясь на диван. «Я просто устала. Ох, как приятно посидеть на диване. Я даже рада, что устала. Так приятно отдыхать». Тетя Поля нетерпеливо повернулась. «Рада, рада, рада. Конечно, ты рада, Поллиана. Ты всегда всему рада. Никогда в жизни я не встречала такой девушки. Куда я знаю, игра», — поспешно добавила она. «Это очень хорошая игра, конечно. Но я думаю, ты зашла слишком далеко. Извечное, могло быть и хуже, уже действует мне на нервы. Честно признаться, мне было бы намного легче, если бы ты хоть на время перестала радоваться». «Почему, тетя?» Поллиана резко выпрямилась. «Так будет лучше. Как-нибудь попробуй и убедишься». «Но, тетя, я...» Поллиана остановилась и задумчиво посмотрела на нее. Странное выражение появилось в ее глазах. Губы медленно растянулись в улыбке. Миссис Чилтон, которая как раз вернулась к своей работе, не обратила на это внимания. Через минуту Поллиана опять села на диван, но задумчивая улыбка осталась на ее лице. На следующее утро, когда Поллиана встала, опять шел дождь, а в трубе также гудел северо-восточный ветер. Стоя у окна, Поллиана невольно вздохнула, но в то же мгновение лицо ей изменилось. «Ох, все равно я рада!» Она зажала рот рукой. «Чуть не забыла!» Тихо хихикнула она, и в глазах ее запрыгали веселые огоньки. «Я не должна забывать. Я знаю, я не должна. А то можно все испортить. Я должна помнить, что ничему нельзя радоваться сегодня». В это утро Поллиана не стряпала кукурузного пудинга. Приготовив завтрак, она вошла в тетину комнату. Миссис Чилтон все еще была в постели. «Я вижу опять дождь», — заметила она вместо приветствия. «Да это ужасно. Просто ужасно», — проворчала Поллиана. «На этой неделе дождь льет почти каждый день. Какая противная погода!» Тетя Полли повернулась к ней с легким недоумением в глазах. Но Поллиана смотрела в другую сторону. «Вы будете вставать?» — неприветливо спросила она. «Ну, а как же, конечно!» — пробормотала тетя Полли, все с тем же недоумением, глядя на племянницу. «А в чем дело, Поллиана? Ты очень устала?»
1: «Да я устала. Я плохо спала. Ненавижу бессонницу. Так досадно, когда просыпаешься среди ночи».
0: «Я это знаю», — беспокойно ответила тетя Полли. «Я сама ни на мгновение не уснула после двух часов. А тут еще эта крыша. Как же мы сможем ее отремонтировать, если дождь ни на минуту не прекращается? Ты поднималась наверх, чтобы вылить из ведер воду?»
1: «О, да. И я еще туда отнесла два ведра. И появилась новая течь».
0: «Новая? Как же это?» Поллиана приоткрыла рот. Она почти произнесла: «Ну ничего, отремонтируем все за один раз». Но спохватилась и проговорила усталым голосом: «Да, тетя, Течь ужасная. Во всяком случае, крыша испорчена, и мне это надоело. Стараясь смотреть в сторону, Поллианна повернулась и медленно побрела из комнаты. Это так забавно и так трудно. Боюсь, что все перепутаю, шептала она про себя, торопливо сбегая в кухню. За спиной осталась тетя Полли, проводившая ее недоуменным взглядом. В этот день до самых 6 часов вечера тетя Полли часто смотрела на Поллианну, и в глазах ее было удивление. Сегодня племяннице невозможно было угодить. Огонь не разгорался, ветер дул, одна штора падала 3 раза, на крыше появилась 3-я течь. Пришло письмо, от которого Поллианна расплакалась, но, несмотря на бесчисленные вопросы, ничего не объяснила. Даже обед был испорчен. Все шло не так, как надо, и все сопровождалось сердитыми, раздраженными репликами. Ко второй половине дня в глазах у тети Полли недоумение и растерянность сменилось подозрительностью. Если Поллианна и заметила это, то не подала виду и ворчала вовсю. Скоро подозрительность тети Полли превратилась в уверенность, а недоумение с позором бежало. Наконец, после очередной скорбной жалобы, тетя Полли всплеснула руками. «Твоя взяла! Твоя взяла, детка!» — воскликнула она. «Сдаюсь! Можешь порадоваться, если тебе хочется!» — закончила она с печальной улыбкой. «Понимаете, тетя, вы сказали...» — начала Поллианна. — Да-да, но больше не скажу, — прервала ее тетя Полли. — Боже мой, что это был за день! — Мало того, я хочу, чтобы ты знала, что я сама не играла в игру как следует. Но после этого я попробую, постараюсь. Где мой платочек? Поллианна вскочила на ноги и быстро подбежала к ней. «Ох, тетя Полли, я не хотела. Это была просто шутка!» Задрожала она в отчаянии. «Я никогда не думала, что вы это так воспримете!»
2: «Конечно, нет!» — огрызнулась тетя Полли со всей неумолимой суровостью уязвленной гордости, которая питает отвращение к слабостям и до смерти боится показать, что сердце ее тронуто.
0: Неужели ты думаешь, что я совсем уж глупа? Да если бы ты пыталась преподать мне урок, то я бы...
1: Но сильные молодые руки заключили ее в объятия, и она ничего же не смогла сказать.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир. Этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, многие перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы. Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим. Больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освящают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: для матери ребенок, до 100 лет детенок.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Пильнинском муниципальном округе отметили день обретения мощей святого праведного Алексея Барцурманского. Мы побывали в Барцурманах и в этом году. Подробности в нашем репортаже. В селе Барцурманы Пильнинского района, это Лысковская епархия, жил когда-то священник. Его звали Алексей Гнеушев. Человек со сложной, но очень интересной судьбой. Сейчас его знают как святого праведного Алексея Барцурманского. Так вот, в день обретения его мощей, 17 августа, там ежегодно совершается праздничная божественная литургия и собирается огромное количество людей, чтобы почтить его светлую память. Паломники – это не только местные жители. Люди приезжают сюда издалека. Причем из самых разных мест. Например, Вера Анатольевна Лысова. Она приехала со всей семьей из Сеченова. Господь приводит ее сюда уже не в первый раз.
2: Ну, я не первый раз. Я была 4 мая здесь. Мне очень понравилось здесь. Решили сегодня приехать, посетить. У меня сын Алексей, правитель. Он многих святой. Очень много слышала про него, читала. Были трудности, обращались к Алексею, к человеку Божьему. И то есть он нам помогал.
1: После праздничной божественной литургии все люди стекаются неподалеку от храма, у небольшого дома. Он был специально построен несколько лет назад. Строение это непростое. Это историческая реконструкция. Это дом, который полностью повторяет тот, в котором жил Алексей Барцурманский. Там воссоздана его келья и располагается теперь музей, который посвящен этому святому. Руководитель музея – одна из потомков отца Алексея Гнеушева, Александрина Вигелянская.
3: И владыка Георгий, и владыка Иосия уже были в музее, поэтому как бы они уже знакомы. Просто мы поддерживаем и принимаем посетителей.
1: Отец Александрины тоже священник, Владимир Вигелянский. Он тоже приехал в село. Вместе со своей дочерью они активно занимаются сбором информации о своем предке. Помогают и другие неравнодушные люди. Они сидят в архивах, восстанавливают генеалогическое древо, собирают свидетельства о духовном пути и подвиге святого праведного Алексея, развивают паломническое направление в эти места.

0: В музее уникальные экспонаты. Это стенды с редкими фотографиями, богослужебные предметы и предметы быта отца Алексия. Все, что имеет прямое отношение к его жизни и служению, то, к чему он ежедневно прикасался своими собственными руками. Уникальные предметы и фотографии буквально дышат живой историей. Музей этот открыт для всех желающих. После богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к собравшимся и сказал очень важные слова.
1: Мне бы хотелось сказать несколько слов о молитве. Какая же бывает молитва? Молитва бывает домашняя, молитва бывает соборная. Какие молитвы бывают по смыслу? Молитва есть прошение, мы что-то просим у Господа. Молитва есть покаяние, молитва есть благодарение, молитва есть славословие. Настоящая молитва – это есть разговор души человека, его сердца с Господом. Ответ от Господа приходит к нам в сердце. Мы настолько часто осуетились своей жизни земными заботами, что нет ни минуты для уединения и безмолвия. И тогда, если это так, то по премудрому Соломону: в мире течет и изменяется, нет ничего нового снова под солнцем. В мире суета, сует, и остается лишь только томление духа человека о Господе. И если у нас с вами будет время для безмолвия и уединения, тогда наши молитвы принесут большие и добрые плоды. Праздником храни всех вас Господь!
0: Число паломников в селе Бурцурманы ежегодно увеличивается. Сейчас в планах организация регулярных групповых паломнических поездок в то место, где жил святой праведный Алексей Бурцурманский, где он совершал чудеса, где посвятил себя служению Богу, помогал людям. И люди об этом не забывают. В этом году в селе даже трудно было найти место для парковки, несмотря на плохую погоду. С уверенностью можно сказать, что еще и существование такого вот уникального музея обязательно привлечет сюда еще больше и больше паломников. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня поговорим с вами на такую актуальную тему, как выбор саженцев. Это и при весенней посадке очень важно, и при осенней тем более, потому что у нас саженцы уходят в зиму, а зимы у нас очень непредсказуемые, бывают и сильно морозные, бывают с очень резкими перепадами температур. И саженцы, которые не подготовлены к нашим условиям, они могут не перезимовать у вас даже первую зиму. Сейчас очень много посадочного материала везут с юга. Он двух категорий. Первые – это саженцы, которые мы можем покупать в больших садовых центрах. Там очень много посадочного материала европейского качества. Они такие красивые, они такие жирненькие, они такие ухоженные. Но все это достигается тем, что саженцы либо выращивают в тепличных условиях, даже те, которые предназначены для выращивания в грунте, либо их очень хорошо кормили и всякие стимуляторы им давали. И вообще там в Европе климат намного мягче. Даже если они зимовали где-то в грунте, то это мягкие зимы. И вот такие саженцы не готовы зимовать у нас в наших условиях. Это часто очень случается с рододендронами, это часто случается с магнолиями, это вот такие экзотические деревья. Но и даже черешни, например, которые уже у нас сажают многие, виноград тоже могут не перезимовать из-за того, что это вот теплая Европа, и они нам поставляют свои такие холеные, жирненькие саженцы, они у нас не зимуют. Второй вариант – это когда саженцы с юга везут частники на машинах, продают их и на рынках, и около каких-то магазинов бывают, вот они стоят, палаточки разные там по городу, просто где-то на улице, и тоже там этот посадочный материал. Иногда можно видеть просто машину, которая стоит на дороге, и там вот эти саженцы выставлены, и на них очень красивые этикетки, но вот опытные уже садоводы, а тем более там специалисты, агрономы, например, они видят, что это южные саженцы. Как отличить? Наши саженцы, они никогда не будут слишком рослые и слишком толстые. То есть это толстый что? Стебель, у, например, у яблони стволик, да? У винограда это толстая очень лоза, в палец толщиной буквально. У роз это тоже очень толстые побеги. То есть это все говорит о том, что растение было в очень хороших условиях, где тепло, где за ним ухаживали, поэтому вот такой бурный рост. Если это саженцы плодовых деревьев, то они буквально 2,5 метра высотой бывают такие. Вот если вы видели, что в палатках они продаются, они прям под потолок аж не влезают, и вот эта макушка у них аж согнутая там. Вот такие большие саженцы очень привлекают внимание садоводов. И хочется посадить именно такое уже большое деревце. Не думают, ага, я вот его сейчас посажу и быстро получу плоды. На самом деле очень часто бывает, что эти саженцы либо совсем погибают, либо сильно-сильно обмерзают. У вас только палка буквально остается. То есть сам ствол перезимовал, вся надземная часть, вот эта крона, она вся погибла. И точно так же с виноградом. Вот вы смотрите, что в палец толщиной вот эта вот лоза, но посмотрите, какого она цвета. Сейчас, в сентябре месяце, лоза у нашего винограда, который зимует, должна быть коричневого цвета. А вот у южных саженцев винограда она зеленая. Она толстая, но она зеленая. Это значит, что она совершенно не вызрела. И буквально первые заморозки ее прихватят. И хорошо, если там сохранится хотя бы одна две почки, а то может эта лоза полностью погибнуть под корень, и тогда у вас от этого винограда ничего не будет. Более того, этот виноград часто привозят вот южный привитый, то есть он привит на какой-то дичок, посредственный там сорт винограда, выращенный семечко, да, а вот эта сортовая часть, которая была привита на этот подвой, она с хорошими качествами, вкусная, с крупными гроздями, может быть, да, но вот она погибла, и все, от корня у вас пойдет этот дикий виноград. Поэтому вот, когда вы будете смотреть на саженцы, придирчиво, пожалуйста, рассматривайте цвет коры, Рассматривайте толщину вот этих всех стволиков и веток. Если вы только видите, что это вот такое жирное перекормленное, то лучше это не брать, особенно при осенней посадке. Следующий момент. Саженцы контейнерные. Вот есть два варианта саженцев в контейнере. Одни, которые выращены в этих контейнерах, то есть череночек или молодой какой-то маленькой растенице изначально сажают в горшочек, вот в этот контейнер. И оно начинает расти и развиваться. Дальше проходит 2-3 пересадки опять же в контейнер. То есть это, по сути дела, не пересадка, это перевалка. То есть корни ничуть не страдают, корневой ком сохраняется. И просто в более просторном контейнере добавляется земли, и там корни получают возможность развиваться дальше. Вот это настоящие контейнерные саженцы, которые приживаются на 100%. Они стоят подороже, но зато это гарантия того, что у вас обязательно это растение будет жить в саду. Второй вариант контейнерных саженцев – это когда его выкопали, это растение, где-то из грунта, в питомнике или еще там где-то, да? И вот это выкопанное растение посадили просто в горшок, чтобы корни не пересыхали. Эти растения лучше, конечно, сохраняются, чем с открытой корневой системой. У них не пересыхают эти корешки. Но вот они бывают настолько сильно обрублены, вот эти корни, что при пересадке в ваш сад это практически ничего не дает. Все равно, если бы вы посадили с открытой корневой системой. И даже вот такие саженцы хуже. Почему? Потому что когда вы покупаете растения с открытыми корнями, вы их можете осмотреть. Насколько они подрезаны, как они разветвленные, есть ли у них вот эти более мелкие обрастающие корешки, которые добывают питание и влагу растений. А если там один толстый вот этот обрубленный корень, то он не сможет питать растения. Питают растения именно мелкие всасывающие вот эти боковые корешочки. И таких саженцев продают много. Иногда хвойные растения продают, достаточно большой контейнер. Но, дорогие друзья, елочка, если она росла в грунте, у нее очень разветвленная корневая система. Попробуйте ее выкопать, и вы увидите, как сильно обрубаются корни, чтобы вы смогли засунуть его вот в этот горшок. Настоящие контейнерные саженцы, они не вынимаются из горшка. Вот потяните за этот стебель, и у вас он будет приподниматься вместе с горшком. Вот это значит настоящее контейнерное растение, которое изначально было выращено в горшочке, и корешочки у него никогда не повреждались. Если вы видите только, что земля отходит от стенок горшка, и вот этот стебель там как-то он болтается, вот это очень большая опасность купить такое растение с очень сильно поврежденными корнями. Такие растения продаются, как я уже сказала, и хвойные, и розы продаются с такими обрубленными корнями.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Август. Последние известия.
2: За рубежом. Наследство Николая II. Лондонская газета Daily Chronicle сообщает, что проживавшие за границей мать Николая II, сестры его Ксения и Ольга и бывшая великая княжна обратились с просьбой к английскому и итальянскому королям выступить посредниками при дележе оставшегося после бывшего царя Николая наследства в сумме 260 миллионов рублей, находящихся на текущем счету в английском банке в Лондоне. Общая сумма денег в английском банке у бывшего царя достигла 400 миллионов рублей. Но после февральской революции он взял из банка около 140 миллионов рублей в надежде организовать побег из Сибири за границу. Бывшие великие князья Романовы обратились в английский суд с просьбой выдать им оставшиеся после Николая 260 миллионов рублей как законным наследникам Николая. Вопрос о выдаче наследства пока английским судом не разрешен. А между многочисленными претендентами, бывшими великими князьями, идет уже грызня.
1: Губернская хроника.
2: Фабрика «Кухня». Капитальные работы по постройке второй в СССР механической фабрики кухни продвигаются успешно. Ввиду сложности оборудования, задержки в доставке механизации, постройка продлится до полного окончания строительного сезона. Канавинская фабрика «Кухня» по начальной

0: Мете было рассчитано на сдачу готовых 6 тысяч обедов ежедневно. Но при окончательном обследовании рынка и заинтересованности рабочих районов объем работ пришлось расширить. Все механическое оборудование фабрики кухни заказано в Германии. Фабрика строится по последним достижениям техники. Предусмотрена лучшая система паровоздушного отопления и вентиляции. Подача обедов и сдача использованной посуды будет производиться при помощи электрических лифтов. Фабрика разместится в трехэтажном здании, специально приспособленном. В нижнем этаже будут размещены завозные ворота и отделения по обработке отбросов, поступающих с кухни, в специальные механические резервуары. Из картофельной кожуры будут вырабатывать картофельную муку. В центральной части здания размещена кухня. Помещение выслано метлахскими плитками. Здесь будут 14 варочных котлов, подогреваемых паром, громадная плита, специальные котлетные печи и другие. Сырые продукты и готовый фабрикат, кроме лифтов, будет подаваться на специальных тележках. В этом же этаже будет размещен раздаточный отдел. В смежных с кухней помещениях будут находиться механические кухонные заготовители, электрифицированные мясорубки, картофелечистки, овощечистки, моечные, кладовые сухих продуктов, холодильник, контора, помещение для служебного персонала. Основным материалом строительства обеспечено полностью. Все оборудование кухни-фабрики обойдется около 400 тысяч рублей. Показательный район. Оборудованный на территории Нижегородской ярмарки маслодельный завод для более широкой популяризации среди крестьянства будет производить показательные работы до 1 октября. Школьная сеть Нижегородской губернии. Школьная сеть Нижегородской губернии на 1 июля 1926 года состояла из 2219 школ первой ступени, 86 школ второй ступени, 28 школ семилеток, 28 школ девятилеток, 11 школ крестьянской молодежи и 47 детских домов, а всего 2369 школ со 189 тысячами учащихся. В сравнении с предыдущим учебным годом школьная сеть губернии увеличилась на 8,5%, количество учащихся на 24%. За 1925-26 учебный год через школу пропущено 60,7% всех детей школьного возраста. Хорьки свирепствуют. В деревне Ивасимцево Печерской волости Нижегородского уезда хорьки появились в таком количестве, что уничтожили поголовно всю домашнюю птицу.
1: Культура.
0: Рабочий театр. С очень благим намерением организовать драмгруппу для обслуживания рабочих районов нам положительно не везет. Организованный весной культотделом ГУПпрофсовета драматический коллектив увял, не успевший расцвесть. Очутившись на нижегородской почве, перед лицом летней, легкой в мыслях публики, репертуар труппы, предоставленный, по-видимому, самоокупаемости, постепенно катился вниз и начал производить занятную эквилибристику от шторма к шальной девочке, от яда к превосходительному тестю, от брата-наркома к бездарнейшему водевилю, от преступления к наказанию. Если к этому прибавить крайне небрежную любительскую постановку пьес с постоянным запаздыванием, хронически пошаливающим занавесом и прочими аксессуарами халтуры, то не мудрено установить причину равнодушия публики. Неизвестно, зачем и кому понадобилось собирать хорошую труппу, если пришлось так скоро оставить ее без поддержки и руководства, бросив в объятия сомнительного и, во всяком случае, чрезвычайно пестрого репертуара. Жаль хороших актеров, загубленной идеей рабочего театра, жаль публику.
1: Отовсюду.
0: В Англии производятся опыты с невидимыми судами. На военных кораблях на носу и корме устанавливаются параллельные стеклянные плоскости под особым углом, благодаря чему форма судов издали совершенно расплывается. На расстоянии 200 метров суда делаются невидимыми. Машины для сушки травы. В Америке изобретены машины для сушки травы. В течение одного дня эти машины осушают скошенную траву, целиком заменяя солнце. Телефоны для глухих. Известно, что глухие могут улавливать звуковые колебания, например, через зубы или черепные кости. Последние исследования в этой области американского профессора Толга привели его к тому открытию, что наиболее чувствительной к звуковым колебаниям частью человеческого организма является ладонь руки. Ныне уже сконструированы телефоны особой конструкции, которые охватываются рукой, давая возможность глухим слышать через руку широковещание и другие телефонные передачи с большой легкостью. Тоже достижение науки. В Германии для производства механических обысков рабочих и работниц на фабриках и заводах введены особые аппараты электромагнитным диском. Вводят они по одежде рабочего. Если в одежде находится какая-нибудь металлическая вещь, аппарат дает звуковой сигнал.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
3: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Поскольку военная опасность, особенно в окраинных районах России, внешняя, скажу так, военная опасность в окраинных районах России в 17 веке была еще достаточно сильна, поэтому свою военную функцию городская крепость, Кремль, он еще сохранял. Для Поволжья то же самое. Причем я бы обратила внимание на то, что во второй половине 17 века наличие таких вот военных крепостей, мощных как бы гарнизонов, да, но было связано еще и с тем, чтобы находящийся здесь военный контингент мог быстро реагировать на какие-нибудь внутренние смуты или волнения. Я это говорю для того, чтобы стало ясно, что, например, в 18 веке необходимость в укреплениях вот этой центральной части, она полностью отпадает. И уже в екатерининские времена, мы это знаем, по сути дела, для подавляющего большинства древнерусских городов валы дерево-земляных укреплений или территории рядом с ними превращаются в бульвары. Вот посмотрите на наш Нижегородский Кремль. Снаружи от Кремлевской стены у нас сейчас прекрасные проложенные бульвары. Трудно представить, что когда-то здесь располагался в обязательном порядке ров, где не только не гуляли и ходить не имело смысла. Это был чисто военный, функциональный элемент городской жизни. Вот этот элемент жизни в 18 веке из городов уйдет, но значение крепостей, детинцев, кремлей, городов, в кавычках, как центров управления, оно останется, по сути дела, вплоть до настоящего времени. Но это отдельная тема, и мы сейчас ее дальше касаться не будем. Вернусь тем общественным событиям, которые могли происходить внутри Кремля в позднем Средневековье. Знаете, получается, судя по источникам, по документам, одно из ярких событий – это смена воеводы. И, к нашему счастью, сохранились описания, правда, не для Нижнего Новгорода. Но, тем не менее, они есть. Сохранились описания церемонии, когда один воевода сменял другого. Предварительно старому воеводе посылался царский указ о назначении нового и инструкция о порядке передачи воеводства. Тот, получив извещение, должен был предупредить собор о предстоящей церемонии молебни, сделать перед собором соответствующий, благоустроить проход и покрыть его красным сукном. Новый воевода, приближаясь к городу, должен был предупредить старого о своем прибытии, после чего проследовать к собору и, обращая ваше внимание, водрузить перед собором свое знамя. Старый воевода, сотоварищи, то есть со своими помощниками, тоже направлялся к собору. Впереди него несли его знамя и клали это знамя перед собором. После этого оба воеводы, сопровождаемые всеми присутствующими, входили в собор, где слушали торжественный молебен протопопа. В документе даже указано, какие каноны при этом необходимо было петь. Тут же в соборе следовало окрепить святой водой городское знамя и передать его новому воеводе вместе с ключами города и казны. Вот такая церемония, как мы сейчас сказали, инаугурации. Я обращу внимание на то, что помимо традиционного, в нашем понимании, да, ключи города передаются, либо тому, кто победил и захватил город, если ему отдаются эти ключи, вспомним историю с Наполеоном, который долго ждал ключей от города Москвы. Здесь вот таким очень важным элементом в этой церемонии являются знамена, причем их три. Знамя уходящего воеводы, знамя заступающего на службу воеводы, обращу ваше внимание еще на то, знамя города. Думается, что это была очень яркая и красочная церемония. После вот соединения всех этих трех знамен, видимо, был кульминационный пункт церемонии, после которого все выходили из собора. Старый воевода прямо с площади, не заходя больше на воеводский двор, отправлялся в Москву получать новое командировочное удостоверение на новое место службы. А новый воевода не на воеводский двор шел, он шел в приказную избу. Знаете, так интересно получается, когда пытаешься подыскать современные слова для того, что было тогда. Скажем, шел в свой офис. Примерно так, да, присутственное место. Перед ним несли оба знамени, городское и его личное, и клали их перед избой на принесенный от собора крытый красным сукном стол. В приказной избе новый воевода в присутствии приехавшего с ним из Москвы Окольничева, его помощника, ознакомился со всем личным составом чиновников, как бы мы сейчас сказали, ему представляли, принимал дела, запасы, после чего отпускал Окольничева и заступал на свою службу на указанный срок. И так повторялось регулярно со сменой каждого воеводы. По всей видимости, ритуал смены воевод значительно изменялся в зависимости от конкретных условий, местных условий. Может быть, он менялся и со временем. В общих чертах, наверное, было главным то, что на этих церемониях и воеводы, и служилые люди должны были быть, как писали документы, в цветном платье, то есть в нарядном платье, и с ружьем, то есть при полном военном доспехе, то есть в парадной одежде. И жизнь есть жизнь, всякое бывало. Вот, например, в 1660 году в подмосковном городке Рузи старый воеводы не захотел передавать дела новому воеводе. Не понравилось ему такое смещение. И чтобы не сдавать дел, он опечатал съезжую избу, учредил при ней караул из посадских людей, не служилых, служилые ему не могли уже подчиняться. И новый воевода никак не мог вступить в должность. Жалобы его в Москву были безрезультатны. А сами посадские люди жаловались царю, что для них это очень обременительно нести эту караульную службу и выполнять, вот как хотите это назовите, прихоть, каприз старого воеводы. Всякое бывало. Бывали ли конфликты у воевод с населением? По всей видимости, да, и отнюдь, наверное, не были редкими. Интересно, что мы знаем даже и такие случаи, когда воевод смещали по жалобам горожан. К Нижнему Новгороду это не относится. По Нижнему Новгороду таких данных у нас нету. Но вот интересно, в 1649 году города Козельска попы и дьяконы, и дворяне, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и пушкари, и затинщики, и рассыльщики, и плотники, воротники, всякие козельские и жилецкие люди всем городом просили сменить воеводу. Сказать почему? Жаловались, что воевода, цитирую, «приказе наслает матерно, и ослопом бьет, и в тюрьму сажает, и государев остаточный городовой тес и лес на свой городовой двор на всякую поделку берет, свой двор строит, а твой государев двор покинул, и наметывает на всяких ремесленных людей всякие дела, сапоги, платья всякие, портищи делать, и крышенины красить, насильством, и которые стрельцы и казаки грамоте и писать умеют, и он нас емлет в приказы и заставливает твои государевы отписки всякие дела делать насильно. Да нас же, стрельцов и казаков, сено косить заставливает, из стрелецких дворов клети и избы к себе на двор сводит, и хоромный лес, и плотников, стрельцов, и казаков всякие хоромы и заметы делать на себя насильно заставливает, а денщиков дрова сечь, и конюшни грести, и воды воздить заставливает». Вот такие случаи могли иметь место в позднесредневековом городе. Но я сразу хочу сказать, что такую жалобу в Москву мог написать действительно весь город. Трудно себе представить, что какая-то часть населения могла осмелиться пожаловаться на такой произвол и на такие действия воеводы, потому что противником только все общество могло выступить, иначе силы были бы неравны. Содержание воеводского двора ложилось почти целиком на посадское общество. Что это значит? Это значит, за счет посада производили все работы по дому, хозяйству, снабжали воеводу продуктами, кормом для скота, хозяйственными материалами. Имеются данные о том, что не только дровами, свечами и даже льдом, но даже канцелярскими принадлежностями посадские люди должны были снабжать воеводский двор. И, как я уже говорила, делать подарки, нередко денежные, нередко очень солидные. Поэтому кормление воевода или содержание воевода, как мы сейчас сказали, городу обходилось, по сути дела, недешево. Опять же, по письменным сохранившимся документам 17 века мы знаем в отдельных случаях, когда посадское население жаловалось не просто так вот общо, что очень много поборов или насильством заставляет воевода делать что-либо. Даже перечислялось, каким из даже очень дальних родственников воевод приходится делать подарки в связи вот с этой вот системой кормления. Потому что, отправляясь на новое место службы, по всей видимости, здесь было по-разному. Воевода мог, как человек военный, командировочный, приехать один, как мы сейчас сказали, без семьи, а в зависимости уже от того, как он себя позиционировал в этой ситуации, мог приехать с семьей, а мог взять, прихватить с собой всех родственников. Кормление-то это позволяло, но почему бы и не так. Ну вот везде по-разному оно было. Но это все, опять-таки, это элемент жизни средневекового города.

0: Дагестан с отдыхом на Каспийском море. В этой программе мы расскажем вам о паломнической поездке в Дагестан. Посещение святых мест дополняется отдыхом на Каспийском море. Поездка длинная, 7 дней. Кстати, группу сопровождает священнослужитель. Вначале паломники отправляются в Москву, а оттуда – в Махачкалу. По прибытии – интересная экскурсия. Памятник Расулу Газматову, Радобский бульвар, городской сад, памятник защитникам Отечества, смотровая площадка на Даре Тарки-Тау, театр поэзии, аллея памяти милиционерам, памятник скорби, мемориал погибшим при исполнении служебного долга и многое-многое другое. И вот после таких разнообразных активностей завершается первый день пребывания в Махачкале. А вот уже на следующий день большие планы. Это отъезд в Дербент. Город называют «Краса Азии, жемчужина Востока». Это один из старейших городов мира, расположенных на берегу Каспийского моря. Там паломники посещают церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Затем новый объект посещения – это крепость Нарын-Кала. Крепость парит над Дербентом и является его высотной доминантой. Цитадель при Каспийских воротах построили в начале VI века, когда Дербент принадлежал персам. Основателем крепости считают шаха из династии Сасанидов по имени Касават. А еще в этот же день паломников ждет прогулка по Магалам. Это исторический квартал, уникальный архитектурный памятник. Ну и еще одна обзорная экскурсия. Набережная, Дербентский маяк, домик Петра I, туристическая миля, архитектурный мост, стеклянный мост и много-много другого. Но вот день клонится к своему завершению, нужно подкрепиться, хорошенько отдохнуть, ведь завтра ранний подъем, но оно того стоит. Вам предстоит экскурсия на Сулакский каньон. Это самое популярное место в Дагестане. Только задумайтесь, этот каньон глубже знаменитого Гранд-каньона в горах Колорадо, и это притягивает к нему множество любопытных туристов. Там можно будет увидеть Буйнакский перевал, Черкесское водохранилище. Заняться там есть чем. Это и смотровые площадки, и подвесной мост, и пещера, катание на катере по Сулаку, трапеза в национальной таверне, прогулка по форелевому хозяйству. На обратном пути посещение заповедника Барханас-Ирукым. И вот наступает четвертый день паломнической поездки. Много всего интересного уже позади, но и впереди немало. Например, это поездка в село Гунип. Только пусть вас не смущает слово «село». Это настоящий музей под открытым небом. Естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гунип связана история Кавказской войны и становлением российского государства на Кавказе. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. После трапезы новой активности – Гунипский краеведческий музей. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты. Например, стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гунип в 1871 году. Медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне. Можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивое фото в национальных костюмах. И это еще не все. Если сказать, что день очень насыщен интересными событиями, значит ничего не сказать. Так вот далее паломников ждет экскурсия на Салтинский подземный водопад. Для тех, кто не знает, в Гунипском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад. Единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в топ-10 природных достопримечательностей Республики Дагестан. Перед вами откроется невероятная картина. Сквозь камни, с 20-метровой высоты в ущелье, мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы. Ну и, конечно, после таких насыщенных впечатлениями дней требуется немного переключиться, поэтому у путешественников далее целый свободный день, который они проводят по своему усмотрению и отдыхают на Каспийском море. Последние дни в Дагестане наполнены более спокойными вещами. Например, можно будет побывать на божественной литургии в Успенском соборе Махачкалы, на экскурсии по кафедральному собору, поближе познакомиться с его историей и святынями, а затем возвращение в Москву и Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Чернила и чернильницы.
1: Все, что создал Пушкин, как сказали бы сейчас, написано на бумажном носителе гусиным пером и чернилами. Гусей, как известно, в России было много, а вот чернила изготавливались фармацевтами в аптеках. В определенной пропорции растирались и смешивались чернильные орешки, железный купорос, гвоздика, бертолетова соль, аравийская камедь, ренский уксус и горячая вода. Затем чернила процеживали. Свежие чернила писали слабо, но при высыхании очень скоро чернели на бумаге. Пушкин, когда запас чернил у него подходил к концу, разводил их водой. В его автографах можно сразу определить, когда он пользовался свежими чернилами, а когда разбавленными. Но все же, как это водится у нас в России, орешковые чернила лучшего качества привозились из-за границы.
0: «Подруга думы праздной, чернильница моя, мой век разнообразный тобой украсил я. Как часто, друг, веселье с тобою забывал условный час похмелья и праздничный бокал».
1: Так обращался Пушкин к своей чернильнице. Форм чернильниц было великое множество, от самых простых до самых изысканных. Непременная принадлежность рабочего кабинета – массивные бронзовые чернильницы, украшенные различным образом. В 1832 году Нащекин подарил Пушкину на Новый год чернильницу с рабчонком-матросом, опирающимся на якорь. Сбоку песочница с песком для скорого высыхания чернил. Для запечатывания писем сургуч разогревали на свече, капали на конверт или письмо и прикладывали печать. Пушкин пользовался печаткой с изображением фамильного герба. Некоторые свои письма он запечатывал перстнем-талисманом, золотым кольцом витой формы, подаренным ему в Одессе Екатериной Воронцовой. Этот перстень он носил до самой смерти. Это о нем написаны известные всем строки.
0: «В уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман».

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда бы вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «Фонтан у Бахчисарайского дворца». «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Ах, лейся, ключ отрадный, журчи свою мне быль. Фонтан любви, фонтан печальный, и я твой мрамор вопрошал. Хвалу стране прочел я дальной, но о Марии ты молчал. Светила бледная гарема, и здесь ужель забвенна ты? Или Мария и зарема одни счастливые мечты? Или только сон воображенья в пустынной мгле нарисовал свои минутные видения, души неясный идеал?» Это стихотворение мы все знаем как прекрасный романс. По содержанию этого стихотворения мы понимаем, что оно было написано уже после того, как поэма «Бахчисарайский фонтан» пришла к читателю. Да, то есть, по сути, получается, что вот это стихотворение – такая рефлексия, в том числе и по поводу своего творчества. Это пушкинское стихотворение было написано в 1824 году. Что происходит в это время в жизни Пушкина? Пушкин в Михайловском, северная ссылка, когда из Одессы его буквально там в очень короткий срок, в течение 48 часов, высылают с курьером в Михайловское под надзор полиции, под надзор духовный, и Пушкин должен вжиться, перейти вот эти в новые для него обстоятельства. Как сам Пушкин позже говорил, он никогда так быстро не перемещался по России. Его везли, ну, почти как опасного государственного преступника в сопровождении и вот в эту изоляцию. Что было там, в Одессе? А это открытый город, город-порт, где слышны разные наречия, где есть итальянская и французская труппа, где есть опера, которую Пушкин любит, большой круг образованных людей, с которыми он находится в общении и диалоге, где он влюблен, где он может творить. Безусловно, конечно же, служит. Он входит в канцелярию губернатора Новороссии графа Воронцова. А что теперь? А теперь совершенно другие пейзажи. Имение, уединение. Дальше Пскова он никуда уехать не может. И полная-полная неизвестность, как долго это продлится, изменятся ли когда-нибудь эти внешние обстоятельства и вообще закончится ли ссылка. 24-й год, вот только этот жизненный перелом у Пушкина происходит. С чего начинается вот осознание себя в этих новых условиях, с воспоминаний. В Михайловском, там, где почти северная природа, и где густые леса, и где, кажется, как говорят, волки даже подходят к имению, он вспоминает совсем другие картины, видит совершенно другой пейзаж и совершенно другие краски. Но вот смотрите, что нам интересно еще здесь, в этом стихотворении. Это стихотворение ведь о том, как рождается образ и как из реальности того, что видит поэт, как рождается поэтический образ, который никакого отношения к этой реальной действительности почти не имеет. Ведь кто такая Мария? Кто такая зарема? А это плод его воображения, это плод его фантазии. Это все то, что нажурчал ему тот самый фонтан любви, фонтан печальный, который Пушкин видит, когда путешествует вместе с семьей Раевских по Крыму. Все это будет рассказано в поэме «Бахчисарайский фонтан». И эта поэма будет на самом деле ярким и творческим результатом этой поездки, путешествия с семьей Раевских, поездки, которая тоже была переломной. Дело в том, что когда в 20-м году Пушкина ссылают на юг, это его южная ссылка, там он искупается в Днепре, сильно-сильно заболеет. Генерал Раевский, герой войны 12-го года, едет в Крым, везет туда поправлять здоровье своих дочерей. И когда видит Пушкина, как он вспоминает, они нашли Пушкина в какой-то крестьянской избе, расслабленного, больного, стриженного, почти обездвиженного, потому что это была страшная лихорадка. Они берут его с согласия генерала Инзова с собой. И вот так начинается путешествие по Крыму. Почти аналогичное состояние переживает Пушкин в Михайловском. Там начинает рождаться вот это новое мироощущение. Безусловно, Пушкин задает себе вопрос, почему здесь я, что со мной произошло, что случилось. И при этом происходит такое как бы осознание себя через погружение в новую совершенно для него реальность. Он первый раз в Крыму, он впервые видит вот такое Южное море. И в том числе они путешествуют с семьей Раевских по историческим местам. Он воспринимает Крым как Тавриду, как вот это древнее место, где остались руины каких-то античных храмов, остатки оливковых, еще насаженных античными людьми, рощ. И в том числе они оказываются в Бахчисарае. Позже Пушкин напишет такие небольшие воспоминания. Это будет декабрь 1824 года, то есть почти тогда, когда пишется стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». Он напишет свои воспоминания об этой поездке в Крым, которая состоялась в 1820 году. И эти воспоминания будут помещены в альманахе Дельвига «Северные цветы». Выйдут они позже, конечно, вот не в 24 году, а значительно позже. Но вот посмотрите, как это преподносится, вот это же самое посещение Бахчисарайского дворца и вот это описание Бахчисарайского фонтана, как это происходит в письме. Пушкин этот фрагмент определяет именно так. Отрывок из письма к Д. Ну, Д – это, похоже, Дельвиг, да, поскольку для северных цветов. «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К, дальше там звездочки, поэтически описывала мне его, называя фонтаном слез. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан. Из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. НН почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище. Но не тем в то время сердце полно было, лихорадка меня мучила. Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я об нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался. Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую. Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание – самая сильная способность души нашей, им очаровано все, что подвластно ему». Вот на самом деле, что осталось? Вот она реальность. Заржавленный фонтан, из которого какие-то робкие струйки текут. И воспоминания об этом. Воспоминания, которые сначала воплотилось в поэму «Бахчисарайский фонтан», да, где все домысленно, где из какого-то очень маленького упоминания факта вдруг рождается трагическая история противостояния двух героинь. Трагическая история любви вот этого хана Гирея. И вот и теперь здесь, в Михайловском, он вспоминает не вот эти разоржавленные трубочки, да, и там ветхие ступени. Он как бы переживает вновь и вновь сам момент вот этого своего творчества, когда опять посещает его Мария Зарема, когда он как бы вновь перевоплощается в ту реальность. Сам Пушкин, как мы помним, да, почему полуденный берег имеет для меня прелесть неизъяснимую. А вот, наверное, потому, что они сопряжены для него еще и с творчеством. И вот смотрите, что интересно. Вот вся последующая литература и вообще культурное сознание, они начинают воспринимать Бахчисарайский дворец и Бахчисарайский фонтан именно через восприятие Пушкина. В русской литературе появится огромное количество стихотворений, которые раскрывают эту же тему, и всегда апелляцию к пушкинскому стихотворению и к пушкинской поэме мы там найдем. Ну, например, Петр Андреевич Вяземский. В 1867 году, то есть, сами понимаете, через сколько лет после того, как будет написана поэма «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение Пушкина, он напишет свое стихотворение «Бахчисарай», длинное, развернутое, большое. У него есть там подзаголовок «Ночью при иллюминации». Начинается это стихотворение так. «Из тысячи и одной ночи на часть одна пришлась мне, и наяву прозрели очи, что только видится во сне. Здесь ярко блещет баснословный поэтический восток. В свой рай прекрасный, хоть греховный, себе устроил здесь пророк». Да, то есть вот это что? Посещение. Да, он также в Крыму, он видит и описывает вроде бы некую реальность. Вот то, что видит здесь и сейчас, и то, что открывается перед ним. Но открывается вот при этом при свете иллюминации, да, поэтому появляются какие-то там свои особенности. Но что для него? А это вот сказка «Тысячи и одной ночи». Такая она на самом деле? Наверное, да, потому что вот этот призрачный свет иллюминации все меняет. Но самое главное, здесь у него возникает то же самое воспоминание. И вот это воспоминание пушкинское. Он опять же в этом стихотворении будет вспоминать пушкинский фонтан любви, фонтан слез, пушкинскую поэму, пушкинских героинь Марию Зарему и соединиться вот в этом воспоминании со своим другом, которого так трагически в 1937 году потерял, не веря в то, что вот это противостояние с Дантесом может привести к таким последствиям. Вяземский как бы идет тем же самым маршрутом, который по Бахчисарайскому дворцу идет и Пушкин. И вот помните тот отрывок из письма, который мы зачитывали? Здесь это излагается уже в другой немножко форме. «Вот стены темного гарема, «От страстных дум не отрешась, еще здесь носятся заремы, загробной ревностью томясь. Она еще простить не может молодой сопернице своей, и тень ее еще тревожит, живая скорбь минувших дней. Невольной роковою страстью несется тень ее к местам, где жадно предавалась страстью и сердце ненадежным снам, где так любила, так страдала, где на любовь ее в ответ любви измена и опалы ее скосили в цвете лет. В одни счастливых вдохновений тревожно посетил дворец страстей сердечных и волнений сам и страдалец и поэт. Он слушал с трепетным вниманием, рыданием прерванный не раз и дышащий ее страданием печальной повести рассказ». Вот этот самый мотив, да, когда фонтан навевает вот это воспоминание о прошлом, прожурчал вот эту повесть о Марии Зареме. Теперь этот фонтан то же самое, но уже через пушкинское посредствие рассказывает и Вяземскому. Есть такое воплощение Бахчисарайского фонтана и у другого поэта, Георгий Иванов. Тоже вот этот мотив воспоминания, фонтан, который навевает это воспоминание, появляется и у него. «Я вспомнил тот фонтан. Его фонтаном слез поэты в старину и девы называли. Но мне почудилось благоуханье роз и отблеск янтаря на легком покрывале. Блистательная ночь, восточная луна, всирали пленница, черкешенка молодая, откинув занавес в унынью окна, следит, как водомет, лепечет, не спадая. Лепечет и звенит о счастье и тоски, которые, как ночь, блаженны и просторны, и с розовой луны слетают голубки клевать холодные серебряные зерна». А вот это прошлое, которое рождается в отблеске луны через журчащую опять же воду, Бахчисарайский фонтан и сам Бахчисарай воспринимается через образы пушкинских героинь. Ну и, наконец, Николай Туроверов, известный поэт, эмигрант. У него вот эта тема Бахчисарайского фонтана будет связана с утратой родины. «В огне все было и в дыму, мы уходили от погони. Увы, не в пушкинском Крыму тогда скакали наши кони. В дыму войны был этот край. Спешил наш полк долиной Качи и покидал Бахчисарай последний мой разъезд казачий. На юг, всему конец. В незабываемом волнении я посетил тогда дворец в его печальном запустении. И увидал я ветхий зал, мерцало тускло позолота. С трудом стихи я вспоминал, в пустом дворце искал кого-то. Нетерпеливо вестовой водил коней вокруг гарема. Когда и где мне голос твой опять почудится, зарема? Прощай, фонтан холодных слез. Мне сердце жгла слеза иная. И роз тебе я не принес, тебя навеки покидая». Вот это пушкинское стихотворение вошло сюда абсолютно. «Фонтан любви, фонтан живой, принес тебе я в дар две розы». А здесь не принес. Не принес, ну и понятно почему. Потому что другие обстоятельства приводят поэта сюда. Вот как бы прощаясь, уходя, оставляя родину, да, он прощается с Пушкиным. И вот эта родина для него оказывается связана с Пушкиным. Не случайно в 1937 году столетие пушкинской дуэли станет очень важным культурным знаковым событием не только для советской страны, но и для русской эмиграции. Потому что это на самом деле для эмигрантов станет прощание с прежней Россией, но и Пушкин будет именно той фигурой, которую они понесут с собой. Пушкин и Россия – два имени почти синонимичны. Бахчисарайский фонтан – это то, что станет воспоминанием для Туроверова, но воспоминанием, опаленным войной.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Книга о Пресвятой Богородице.

0: Обручение праведному Иосифу. Она была отдана священниками Иосифу, чтобы он охранял ее. Святой апостол от 70 Евод.
1: Когда, по свидетельству святого апостола Евода, исполнилось 11 лет пребывания Пресвятой Девы в храме и наступил 12-й год, а по свидетельству Георгия Кедрина, когда ей исполнилось 14 лет, архиерей и священники стали требовать, чтобы святая Дева вернулась в дом свой. По древнему обычаю, в этом возрасте девы, живущие в храме, должны были покинуть его и выйти замуж. Сохранилось древнее предание, что в ответ на это она объявила, что от рождения посвящена родителями Богу и дала ему обет сохранить девство. Тогда священники сказали первосвященнику:
2: «Иди к престолу Господа и молись о ней, и что объявит тебе Господь, того послушаем».
1: Первосвященник, облегшись в одежду, украшенную 12 бубенчиками, вошел в святое святых и молился о Марии. И вот ангел Господень явился ему и сказал:
2: «Захария, Захария, выйди и созови тех, кто не женат из рода Давида, и пусть принесет каждый из них посох, и тот, кого укажет знамением Господь, будет дан мужем Марии».
1: И отправились глашатые по всей земле иудейской, и звучала труба Господня, и все сбегались. Иосиф, бросив топор свой, пошел с другими, и, собравшись вместе, они пошли к первосвященнику. Первосвященник взял от каждого посох и вошел в храм и молился, и затем он вышел и возвратил каждому посох, принесенный им, и не явилось никакого знамения. Но когда он отдал Иосифу посох, из него вылетела голубка и села на голову Иосифа. И первосвященник сказал Иосифу:
2: «Божиим избранием тебе указано принять эту деву Господа, чтобы хранить ее у себя».
1: И Иосиф возражал, говоря:
2: «У меня дети, и я стар, тогда как она очень молода. Я боюсь быть предметом насмешек для сынов Израилевых».
1: Первосвященник отвечал Иосифу:
2: «Страшись Господа Бога твоего и вспомни, как поступил Господь с Дафаном, Авероном и Кореем, как отверзлась земля и поглотила их, потому что они дерзнули противиться велениям Бога. Страшись же, Иосиф, да не случится того же с домом твоим».
1: Иосиф, устрашенный, принял Марию и сказал ей:
2: «Я принимаю тебя от храма Господня, и я оставлю тебя в доме, и пойду делать работу свою плотничью, и я возвращусь к тебе».

Праведный Иосиф был дальним потомком царей Давида и Соломона. Мать его, имени которой мы не знаем, была в первом браке женой Илия из рода Давидова. После смерти Илия она вступила в брак с его братом Иаковом, который, по существовавшему тогда закону ужичества, родства, должен был восстановить потомство брата, умершего бездетным. В этом браке и родился праведный Иосиф. Будучи по плоти сыном Иакова, он по закону считался сыном Илия, потому и Матфей в Евангелии пишет: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии», а евангелист Лука называет Иосифа сыном Илия. Святой Иосиф был простым плотником и, по словам предания, снискивал ежедневное пропитание трудами рук своих. Священное Писание и предание ничего не говорит о супружеской и семейной жизни праведного Иосифа. Известно только, что после кончины своей жены Соломии он жил много лет во вдовстве. Святитель Епифаний Кипрский пишет, что Иосифу было 80 лет, и называет его детей, сыновей Иакова, Иосию, Симеона, Иуду и дочерей Марию и Соломию. Именно о них упоминает Евангелие под именем братьев и сестер Господа. После обручения в храме праведный Иосиф недолго оставался в Иерусалиме. Он отправился с Марией в Галилею, в свой родной город Назарет. Хотя в Евангелии не говорится, где жила святая Дева в Назарете, святитель Иоанн Златоуст утверждает, что Мария жила в одном доме с Иосифом, так как у древних было обыкновение держать обрученных по большей части в своем доме. Историк Георгий Кедрин пишет: «Мария в доме своего обрученника пребывала в посте и избегала выходить в народ, проводя время с двумя дочерями Иосифа. С ними только она иногда разговаривала, когда ей было необходимо, и то кратко». Сохранилось предание, что когда в Иерусалимском храме нужно было сделать новую завесу пред святым святых, для этой священной работы собрали 8 чистых дев из племени Давидова. Среди отобранных была и Дева Мария. По жребию ей досталась прясть червлень и багряницу. Этим рукоделием, домашней работой, постом, молитвой и чтением Писания и были заняты ее дни.

0: Благовещение. Пресвятая Дева пробыла у Иосифа 4 месяца, когда получила от ангела радостное благовестие. Святой апостол от 70 Евод.
1: Немного сказано в Евангелии о величайшем в истории мира событии Благовещения.
2: «Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария».
1: Существует предание, что глас архангела:
2: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах».
1: Пресвятая Дева впервые услышала у колодца, когда она шла за водой. Но никого не увидев, Мария возвратилась домой и, поставив водоносы, приступила к чтению священных книг. В тот момент она читала книгу пророка Исаии.

0: Прочитав слова «Все дева во чреве приимет», святая остановилась и стала молитвенно взывать к Богу, чтобы Он приблизил время, когда Создатель сойдет с небес и примет плоть человеческую, и в это мгновение пред ней предстал Архангел и, как бы отвечая на ее молитву, произнес:
1: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах».
0: «Радуйся, потому что приговор, осудивший мир на проклятие, отменяется. Благодатная, потому что в тебе собрано все сокровище благодати. Ты избрана из всех родов и племен. Ты святая телом и духом. Господь с тобою. Он с тобою и в тебе. Он во времени воплощается от тебя. Он на небе весь в Отце, и на земле весь с тобою в чреве. Благословенна ты в женах, потому что Бог из всех жен, по-церковно-славянски «жена» означает «женщина», избрал тебя в жилище себе, и ты вместишь невместимого». Достойно и праведно, пишет святитель Григорий Неокесарийский. «Святая Дева, одна из всех родов, избрана Богоматерью, ибо она была подлинна, премудрее всех, и в целом роде человеческом никогда и ни одного человека не нашлось ей подобного». Произнеся первые слова благовестия, архангел умолк, как бы ожидая ответа Пресвятой Девы. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Святитель Филарет, митрополит Московский, пишет: «Она не произносила слов, но только одним взором показывая некоторое недоумение. Что это за приветствие? Кто принес такую весть и откуда он пришел? Я не понимаю того, что вижу, недоумеваю о том, что слышу». Далее святитель продолжает: «До сих пор ни один и особенно ни одна из земнородных не слыхали с небес подобного приветствия. И потому, когда Мария слышит, что неожиданный посетитель приветствует ее не только миром, но и радостью, приписывает ей благодать не как дар, но как и ее неотъемлемое достояние, возвещает ей благословение, преимущественное пред всеми женами в мире, тихая душа ее от сильных слов духа, как тихая вода от сильного дыхания ветра, по необходимости приходит в движение, смутилась от слов его». По глубокому смирению святая Мария не признает себя достойной небесного благовестия. «С благоговейным трепетом взирал небесный вестник на смущение Пречистой Девы, а затем сказал ей:
1: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога“».
0: Архангел возвещает ей и самое таинство воплощения Сына Божия словами пророка Исаии, который за 700 лет до исполнения этого события предсказал о рождении Сына Божия от Девы:
1: «И вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик»,
0: поясняет архангел,
1: «и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
0: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» — восклицает Пресвятая Дева. «Я не причастна браку», — толкует ее слова преподобный Андрей Крицкий. «Знаю Иосифа как обручника, признаю его как защитника, но не как мужа. Как же свершится то, что и обет девства сохранится, и закон исполнится, и сын родится?» Архангел как бы так отвечал на ее сомнения, говорит далее преподобный:
1: «Почему ты, всеблаженная, вещаешь это? Как будет это с тобой? Размысли, как процвел жезл, как камень источил воду, и откуда он исполнился ею? Как огонь купины обнял кустарник, не сожигая его? Если ты веруешь этим событиям, то верь и мне. Виновник чудес, как тех, о которых повествовал Моисей, так и тех, о которых я благовествую тебе, один и тот же. Ты родишь сына без мужа. Если ты хочешь знать самый образ события, то я объясню тебе и его. Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Зачатие совершится не образом естественным, но сверхъестественным, через наитие Духа Святого, который непостижимо соделает тебя матерью.
0: Открыв Пресвятой Деве тайну, непостижимую даже для горних умов, архангел, чтобы окончательно убедить ее в непреложности своих слов, указал пример Елисаветы.
1: «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
0: И дева ответила архангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Эти смиренные слова, это тихое послушное «да будет», преклонив небеса, низвели на землю Сына Божия, и Слово стало плотью. По согласию Пресвятой Девы, пишет преподобный Иоанн Дамаскин, Дух Святой, по Слову Господню, возвещенному ей ангелом, сошел на нее, очистил ее и даровал ей способность как принять в себя божество Слова, так и родить. Тогда приосенил ее, как бы божественное семя Сын Божий, единосущный Отцу, ипостасная премудрость и сила Вышнего Бога, и из пречистых и девственных ее кровей образовал себе начаток нашего естества, плоть, оживленную душою, словесную и разумную, но образовал не из семени, а творчески, Святым Духом, и образование произошло не через постепенное превращение, но совершилось в одно мгновение. Исполнив повеление Божие, архангел отошел от нее, то есть возвратился снова в Царство Света. Так совершилось таинственное воплощение Бога Слова. Так дева стала матерью, и мать осталась девой. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у древних христиан назывался зачатием Христа, Благовещением о Христе, началом искупления, Благовещением Ангела Марии, и только в VII веке ему было усвоено наименование Благовещение Пресвятой Богородицы. Не только древние греческие и римские месяцесловы, но и коптский, сирский указывают днем празднования Благовещения Богоматери 25 марта по юлианскому календарю, так называемому у нас старому стилю. Блаженный Августин писал: «Как предками преданы Церкви, и так верим, что зачатие Бога Слова совершилось в 8-й день календов апрельских, то есть в 25-й день марта. В тот же день и пострадал Он». Отцы Церкви объясняют, почему Сын Божий благоволил снизойти на землю и воплотиться от преблагословенной Марии именно в этот день. Христос воплотился в утробе Девы в 25-й день марта потому, пишет святитель Афанасий Александрийский, что в этот день первоначально Бог создал человека. Святитель Анастасий, архиепископ Антиохийский, писатель VI века, основываясь на предании, говорит: «Сотворение человека было в 25-й день марта, а поэтому и Гавриил в этот день послан был благовестить Деве нетленное от нее воплощение Спасителя и предвозвестить ей имеющее совершиться через нее спасение людей. Ибо прилично, чтобы согрешивший и возрожден был в такое же время, в какое создан. В древности многие считали, что в этот день Бог начал сотворение мира, а поэтому с 25 марта начинали счет времени после весеннего равноденствия, и с этого дня начинали церковное новолетие. Святая Церковь, прославляя Благовещение, воспевает:
1: «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородица, возопиим: радуйся, благодатная, Господь с тобою».
0: Уже апостолы совершали богослужение в освященном ими жилище святого семейства в Назарете, в котором архангел благовествовал Деве Марии. В IV веке здесь был сооружен храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Сейчас на месте Благовещения расположен католический монастырь, в храме которого под алтарем находится скромное жилище святого семейства. Как и другие бедные дома в Назарете, это жилище прилегает к уступу скалы, в которой высечена пещера, состоящая из трех небольших комнат. Туда спускаются с левой стороны алтаря по нескольким широким ступеням из белого мрамора. Под сводом святилища устроен престол, под мраморной доской которого несколько неугасимых лампад, озаряющих священный помост. Он облит благовониями и украшен надписью на латыни: «Здесь слово стало плотью». Справа от входа в священную пещеру находится престол во имя святой Анны, матери Пречистой Девы. А далее, по левой стороне, стоят две мраморные колонны, поставленные святой равноапостольной царицей Еленой на тех местах, где предстал благовествующий архангел и где находилась при его явлении Пресвятая Дева. Средняя часть второй колонны выпилена. Язычники, захватившие Иерусалим в XI веке, искали в колонне сокровища. Справа от престола по двум ступеням можно спуститься в другую часть пещеры, где устроен престол во имя святого Иосифа Обручника. Здесь от большой пещеры отходят два боковых углубления, в одном из которых находился очаг, сохранилось отверстие для выхода дыма, а в другом, видимо, хранились припасы. Эти помещения сохраняются в своем первозданном виде. Позади главного алтаря, устроенного над всеми этими пещерами, находится огромная комната, украшенная большим образом Благовещения, а внизу еще два боковых предела во имя праведного Иосифа и в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Еще одна церковь воздвигнута святой равноапостольной царицей Еленой над колодцем, возле которого Пресвятая Дева впервые услышала приветствие от архангела Гавриила. Над развалинами этого древнего храма усердием русских императоров был воздвигнут новый храм, в котором и сейчас совершают службы православные арабы. В самой церкви под алтарем предела в честь Благовещения находится глубокий колодец, из которого Преблагословенная Дева Мария черпала воду и возле которого, по сохранившемуся преданию, был дом святого семейства после возвращения из Египта. Вода этого колодца, свежая и прозрачная, имеет чудотворную и живоносную силу. Богомольцы достают воду ведром, опускаемым в колодец через отверстие пола. Этот колодец посредством канавки сообщается с источником, который течет под церковью, а за оградой выходит в небольшой водопровод, из которого и сейчас берут воду все жители Назарета.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Вечная мудрость.
2: Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле. Преподобный Серафим Саровский.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча десницы свидетеля Спиридона Тримифунского с острова Корфу состоится завтра в Нижегородской епархии. В Нижнем Новгороде стартовал 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, а затем в Нижний Новгород, в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет 25 августа в 16 часов в арке колокольни Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся 26 августа в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет в тот же день в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу также будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. Во время пребывания святыни в храмах будут совершаться божественные литургии и молебны с акафистом. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» проходит в эти дни. Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Участники велопробега отправились в путь в минувшую пятницу, 21 августа, с территории Спасо-Преображенской Карповской церкви. На старте побывал корреспондент «Радиообраз» Олег Демин. Ему слово.
1: Главная цель паломнического пробега – это не только спорт. По ходу маршрута велосипедисты укрепляют свой дух и посещают святые места. Многие люди участвуют в поездке уже не первый год подряд, а кто-то в этом году присоединился впервые. В результате с каждым годом такой паломнический спортивный формат привлекает все больше людей. Перед стартом велопробега был отслужен молебен, его возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Он благословил участников, сказал им напутственные слова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и честные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами уже 15 раз начинаем большой велопробег по святыням земли Нижегородской, Владимирской, по общей программе под названием «Дорога к храму». Нынешний велопробег мы приурочиваем 30-летию со дня возрождения одной из великих святынь земли Нижегородской, Свято-Троицкого, Иверского, женского монастыря города Выкса. А я бы сказал, что это вас не столько велопробег, а сколько труды предприняты крестный ход по святым местам и храмам на велосипедах, на транспорте. Я радуюсь, что эта традиция сохраняется и приумножается. Вам за 5 дней предстоит пройти 450 километров. Это очень большой труд. Помогай Господь. Совершайте все с молитвой, с усердием, во славу Божию и богохранимого нашего Отечества. Бог всем вам помощь.
1: В этом году у велопробега очень богатый маршрут. Общий километраж 450 километров, а велосипедный путь 250. Во время своего пути православная молодежь делает остановки в святых местах.
3: Я на самом деле велосипедист со стажем, но данный формат, он, можно сказать, уникальный, без преувеличения, потому что все совмещается, и спорт, и духовность какая-то, дружба. Но в этом году вот посчастливилось, поэтому очень хочется изнутри на это на все посмотреть и, естественно, поприсутствовать, проехать весь вот этот вот путь.
4: Мне нравится атмосфера, что присутствует и спорт, и воцерковление у некоторых проходит, богослужение мы посещаем, общение с молодежью и со взрослыми людьми. Все нравится, все в комплекте, это очень здорово.
1: Финальная точка – город Выкса. Спортсмены окажутся там уже завтра. Как уже было сказано, велопробег посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Очень важное историческое событие. Произошло там совсем недавно. На территории обители в Троицком соборе прошла первая служба. Православная молодежь приедет туда на велосипедах, чтобы поклониться святыням монастыря. 5 ночевок. Путь лежит через старинные города Нижегородского края, через город Богородск, Павлово, Вачу, Муром. Программа очень обширная. Ребята будут посещать храмы, монастыри, богослужения. Потрудничают и помогут монастырю в благоустройстве. Велопробег существует уже 15 лет и с каждым годом развивается. Как всегда, с Божьей помощью и с молитвой. Олег Демин, служба информации, Радио Образ.
0: Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Сохранить христианскую цивилизацию. В нашу эпоху апостольство Церкви имеет еще одно очень важное измерение. Все поместные церкви призваны сообща свидетельствовать о Христовой истине перед вызовами современного мира. Вселенское православие стоит перед необходимостью решения задачи по сохранению уникальной христианской цивилизации во всем ее этническом и культурном многообразии. Богатейшее предание Церкви является достаточным основанием для этого совместного дела. Проповедь во вторую неделю по Пасхе, 11 апреля 2010 года.

0: Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макаревского уезда. Недалеко от деревни Высокого инок Герасим основал новое старообрядческое поселение. После долгих лет жизни в этом скиту инок Герасим решил перейти в православную церковь. Летом 1820 года по указу императора Александра I Высоковский скит переименовали в общежительную Высоковскую Успенскую пустынь. Через 3 года государь выделил средства на строительство в обители каменного Никольского храма. С приходом советской власти обитель закрыли. Возрождение монастыря началось лишь в конце 90-х годов прошлого века.
1: Высоковский мужской монастырь находится в Кавернинском районе Нижегородской области. До революции эта расположенная в лесах обитель играла важную роль в борьбе с расколом и старообрядческими сектами. Согласно историческим документам, Высоковский Успенский монастырь возымел начало свое в 1784 году во времена царствования императрицы Екатерины II. Основателем обители являлся монах Герасим, бывший в мирском звании казак Григорий Иванов, родом из Малороссии. Прозвище «Стуконогов», по всей видимости, Григорий получил из-за увечья ноги, полученного прежде на военной службе. По своему вероисповеданию, этот казак первоначально был раскольником и состоял в секте старообрядцев. На 38-м году своей жизни Григорий Иванов удалился от мира в старообрядческий скит Семеновского уезда Нижегородской губернии. Так воплотилась его давняя мечта о пустыннической духовной жизни. Именно в этом скиту казак тайно принял иноческий образ, получив при постриге имя Герасим. Позднее он нашел еще более уединенное и недоступное для людей место. Герасим и присоединившийся к нему инок Паисий поселились в дремучих лесах Макаревского уезда Костромской губернии. Именно здесь, на правом берегу небольшой лесной речки, недалеко от деревни Высокого, жили 2 других инока – Иаков и Серапион. С приходом на это место инока Герасима зародилось новое старообрядческое поселение. В 1784 году подвижники расчистили непроходимую чащу и устроили в лесу иноческие кельи. Это место стало официально именоваться Высоковским скитом по названию ближайшей соседней деревни – Высокого. Сюда приходили и прятались все новые беглецы-старообрядцы. Число иноческой братьи постепенно росло, и уже к началу XIX века в скиту проживало около 50 насельников. Около 15 лет строитель Высоковского скита инок Герасим не сомневался о своем житии и надеялся получить душевное спасение, оставаясь как старообрядец в отторжении от Святой Православной Церкви. Но затем он стал размышлять о правильности своего пути. Непрестанно обращаясь ко Господу, он вместе с братьями совершал молитвенные подвиги и всенощные бдения при особом воздержании. Господь Бог, видя такое великое подвижничество, внушил иноку спасительные намерения. Герасим должен изучить все старопечатные книги, священные писания и учения святых отцов. К примеру инока Герасима в дознании истины последовали и другие из числа братьев.
2: Монастырская летопись.
3: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».

0: начале было слово.
1: Закидывать, забрасывать удочку.
2: Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тот счет, что с моими способностями мне не мешало бы поступить в кадетский корпус, дядя вдруг остановился и в изумлении раскинул руки.
1: Это Чехов. Рассказ «Тайный советник». Закидывать, забрасывать удочку. Мы понимаем, что речь не о рыбной ловле, а о желании осторожно разузнать, предварительно выяснить что-либо, прибегая к намекам и уловкам. Например, узнать планы и намерения собеседника. Знакомая ситуация. Закидывая удочку, рыболов точно не знает, клюнет рыба на крючок или нет, и потому для пробы закидывает ее в разных местах, пока не попадет на самое рыбное. Образ основан на метафоре «ловить рыбу, ловить человека», известный по евангельскому тексту, повествующему о том, как Иисус, увидев двух братьев, Симона и Андрея, закидывающих сети в Галилейское море, сказал им: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
0: Вначале было слово.

0: годы студенческие.
1: Родившись в семье священника, отец Дионисий Соловьев, по сути, с детства находился при храме. В юношеские годы и подьяконствовал митрополиту Николаю Кутепову. После окончания школы были небольшие сомнения насчет поступления в Нижегородскую духовную семинарию, но вскоре они развеялись.
2: Когда митрополит Николай благословил уже идти в нашу духовную семинарию, которая в то время еще только открылась, фактически второй набор был, и вот, собственно, поэтому уже мой путь был этим самым предопределен и благословлен. Ну, наверное, что запомнилось в семинарские годы, это если сейчас мы вот посмотрим, как образ жизни сейчас нынешних семинаристов, как они живут. Классы, которые находились при монастыре, в монастырском корпусе, под колокольней, мы там первое наше обучение проходило. Ну и, соответственно, поменялся образ жизни наш, конечно, как мы из школы перешли в духовное образование. И вот не только получая духовное образование, но это, наверное, что запоминающее, это, конечно же, катехизис, которым мы первые цитаты стали изучать, что самый первый, который там «Вера без дел мертва» есть, ну и так далее, конечно же. И вот это все, наверное, что соотношение того, что и духовное, и физическое, что мы прикоснулись мы в то время еще и к монастырской жизни, потому что так как мы находились при монастыре, и оставались и картошку чистить, и помогали благоустройству монастыря, так как тогда тоже он только-только восстанавливался, и тут все сочеталось, и духовное, физическое, какая-то подготовка и прочее. Ну, наши преподаватели, наверное, что это были, и в то время был отец Кирилл Покровский, ныне митрополит, вот, он возглавлял. Ну и, конечно же, преподаватель, отец Александр Микинин, вот он преподавал нам как раз и катехизис, и Новый Завет, Ветхий Завет. Это наши основы, собственно, с чего вот у нас закладывалось в наши сердца, все это понимание о том, куда мы попали и для чего, так как поскольку что вот наш класс был большой очень, там 40 с лишним человек, и когда закончилось только полгода нашей учебы, отсеялось, наверное, человек 10. То есть не понимали люди, куда пришли. Ну вот мы до конца доучившись, нас осталось всего лишь 18 человек в классе, кто пришел уже к конечному результату, к конечной точке, когда сдавали экзамены. Это тоже яркий показатель, наверное, того, что вот путь нелегкий выбирается. И не каждому, конечно, придется дойти до конечного результата. Также мы ездили и на скиты, помогали там и картошку собирать, и прочие какие-то моменты такой жизни, для, опять же, для монастыря, для семинаристов вот, тогдашних. Как итог, это то, что в нас заложили преподаватели, заложили это наша альма-матер, наша школа. Конечно же, это то, что мы находим сейчас при храме. Несмотря ни на какие, конечно же, перипетии жизненные, священнический крест, он тоже нелегкий, поэтому и как общение с людьми, как общение и с домашними, домашней церкви, это все, конечно же, вот и дает результат. Поэтому по сей день, слава Богу, мы служим. И я думаю, что благодарен Богу, конечно, и школе, которая вот заложила в меня эти основы, конечно, жизни, в которой мы сейчас находимся. И дай Бог своим словом, своим делом мы даем, конечно, дай Бог, что пример, который люди и спрашивают, и, ну, собственно, идут дальше по пути со Христом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Жозеф Мари Равель. Французский композитор, дирижер, один из реформаторов музыки XX века. В его произведениях сочетаются импрессионистическая мягкость, размытость звучаний с классической ясностью и стройностью форм. Творческий путь Равеля длился около 4 десятилетий, с конца 19 до середины 30-х годов 20 века. Бурная эпоха с ее драматическими конфликтами, грандиозными катастрофами и невероятной жизненной динамикой нашла в музыке Равеля своеобразное и яркое отражение. Его творчество остается одним из самых значительных явлений французского и мирового музыкального наследия. Морис Равель оказал большое влияние на многих композиторов последующих поколений.

ради окончания консерватории по классу композиции с так называемой «Римской премией» Равель несколько лет подряд участвовал в конкурсах, но так и не был удостоен первой премии. Причем в 1905 году, после предварительного прослушивания, его даже не допустили к участию в основном конкурсе. Истинная причина – раздражение членов жюри его разрушительной антимузыкальной деятельностью, точнее, импрессионистической эстетикой его произведений. Заметим, что к этому времени Морис Равель уже сочинил ряд ярких, интересных произведений, сразу завоевавших любовь публики и оставшихся до наших дней одними из самых репертуарных его сочинений. Например, струнный квартет и фортепианную пьесу «Павана на смерть инфанты». Комментируя решение жюри, маститый академик Эмиль Паладиль заявил: «Мсье Равель волен считать нас бездарными рутинерами, но пусть не думает, что нас можно принимать за дураков». Дело Равеля, как его стали называть в прессе, приобрело характер публичного скандала. Равель вышел победителем в глазах всего музыкального и интеллектуального общества. К нему было приковано всеобщее внимание, его известность возрастала буквально с каждым днем. Его сочинения издавались, исполнялись на концертах, о нем говорили, спорили. И впервые Равель становится вторым лидером музыкального импрессионизма и выходит на одну высоту с Клодом Дебюсси, композитором, которого он ценил и очень уважал. Консерватория была скомпрометирована.

дискредитирована в глазах общественного мнения. Ее директор Дюбуа вынужден был уйти в отставку. Эта нашумевшая история явилась одним из переломных моментов в развитии французской музыки.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября радио «Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях, о воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 19. Никто не забыт, ничто не забыто. На Кремлевской стене между Дмитровской и Пороховой башнями находится мемориальная доска «Память о воинских частях и соединениях, сформированных на Нижегородской земле в годы Великой Отечественной войны». В городе Горьком около 50, в области 79. В их числе стрелковые дивизии, танковые, артиллерийские, истребительно-противотанковые бригады, механизированные корпуса, бригады речных кораблей, 31-й особый дивизион бронепоездов, авиационные и инженерные полки, понтонно-мостовой батальон. Идет война народная.
1: Город Горький был важнейшим мобилизационным центром страны, уникальной кузницей вооружений и эвакуационным пунктом. Город принял и разместил на своих производственных площадях заводы из Киева, Москвы, Харькова, Брянска, Ленинграда и Витебска.
0: Воскресное утро обещало одни удовольствия. Сначала посмотреть мотокросс на пристани Чкалова, потом на весь остаток дня за Волгу, в луга, купаться в теплых, уже прогретых солнцем озерах. 8-й класс окончен, забот до осени никаких. Настроение праздничное. Советская площадь, теперь площадь Минина и Пожарского, вся в ярких пятнах. Нежная зелень скверов, кумач над столом судейской коллегии, яркие платья женщин. С высоких столбов, из черных радиорупоров над площадью разносятся звуки маршевой музыки. Ребята-сквалихи удобно устроились на крыльце первой школы, отсюда все видно. Среди них Георгий Масляков с младшим братишкой Кириллом. Ребята спорят, у кого сегодня больше шансов на выигрыш, у торпеда или у буревестника. Они и не заметили, как что-то невидимо изменилось на площади. Пожилой человек, стоящий рядом, толкнул локтем Георгия. «Тише вы, по радио что-то передают!» Вдруг все услышали странные своей неожиданностью слова. «Подвергли бомбардировке наши города. Житомир, Киев, Севастополь, Каунас». Люди слушали в глубоком молчании и не верили. Прозвучали последние слова. «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Тогда заговорили все враз, волнуясь, негодуя, поспешно расходились, как будто всем сразу надо было собираться в военный поход. Дома у Масляковых все уже знали. Мать сидела у стола, опустив руки на припорошенный мукой передник. Отец ходил по комнате, заложив руки за спину. «Ну, сыны, — сказал он, — вы поняли, какие большие испытания ждут нас?» «Подумаешь, — беспечно ответил Георгий, — вот увидишь, за неделю расшлепаем их!» Отец резко оборвал его. «Не говори, чего не понимаешь. Эта война в неделю не закончится. Но мы победим, в этом ты прав». Так война вошла в каждый дом горьковчан. В то воскресное утро люди еще не могли представить, сколько им придется воевать и сколько всего пережить. Но все в тот день были полны ярости к врагу. Людям хотелось быть вместе, вместе решить, что же делать дальше. Рабочие шли к проходным заводов, студенты в свои институты. Возникали короткие митинги. На кусках белого полотна, на полотенцах, на фанерных листах писали красным, черным, фиолетовым, у кого что было под рукой. «Все как один встанем на защиту Родины! Разгромим фашистских налетчиков! На удар врага ответим сокрушительным ударом!» У дверей военкоматов, райкомов партии и комсомола установились длинные очереди. Это люди приносили заявления с просьбой немедленно послать их на фронт добровольцами. В Горьком происходило то же, что во всех городах и селах страны. Народ по зову партии поднялся на священную войну против фашистских захватчиков. В первые же дни войны город заметно изменился. Во дворах копались зигзагообразные щели, бомбоубежища. Зеркальные витрины магазинов закладывались кирпичом и мешками с песком. Высокие приметные здания красили грязными пятнами, чтобы с воздуха они сливались с землей. У призывных пунктов стояли мужчины с чемоданчиками и вещмешками. Отсюда их направляли прямо на вокзал, и женщины провожали строй еще не обмундированных солдат плачем и криками. Появились беженцы. Их спешно устраивали на квартирах, подыскивали работу или отправляли дальше на восток. Приходили тревожные сводки с фронтов. Враг все глубже вклинивался в пределы советской страны. Оккупированный Минск, Смоленск. Фронт придвигался к Москве. Над страной и народом нависла смертельная опасность. И все-таки война казалась еще далекой от Горького, пока фашистские самолеты не стали появляться на подступах к городу. Однажды на Советской площади у памятника Чкалову был установлен искореженный фашистский бомбардировщик. Он был сбит в нескольких десятках километров от города Горького. Все мальчишки бегали смотреть останки «Юнкерса-88». Побывал там и Георгий Масляков. Люди с ненавистью смотрели на фашистскую свастику, уцелевшую на киле самолета. Дежурный старший лейтенант пояснял. 27 августа он летел на Горький. Звено истребителей поднялось на перехват. Первым увидел фашиста летчик Шавурин. Догнал, дал очередь, убил стрелка. Но «Юнкерс» продолжал полет. Шавурин еще раз атаковал, пробил левый мотор, но у него кончились боеприпасы. Упустить «Юнкерс» было невозможно, и Шавурин решил таранить бомбардировщик. Винтом и левой плоскостью он отсек фашисту хвост. Бомбардировщик стал разваливаться в воздухе. «Вот видите, что осталось». «А Шавурин?» – спросил Георгий. «Шавурин жив», – ответил старший лейтенант. «Он опустился на парашюте, теперь отдыхает на Маховых горах». Георгия поразила эта история. Шавурин оказался в таких же условиях боя, как летчик-герой Петр Нестеров, знаменитый земляк-нижегородец, и как Нестеров пошел на таран, когда другого выхода уже не было. Значит, действительно, в решающих обстоятельствах человек может заставить себя совершить такой поступок. Георгий решил, что ему надо непременно увидеть этого человека. Он поехал на Маховые горы. Но разговор с летчиком не получилось. «Брось ты это», — сказал Шавурин. «Чего на меня смотреть? Скоро уж сам на фронт пойдешь, а таким мальчишеством занимаешься». С этого дня Георгий как-то посерьезнел. Часто говорил с отцом о войне, о командирах Красной Армии. В школе номер 23 этот прежде совсем неприметный паренек стал заметным и незаменимым. Приводить в порядок школу, заготавливать дрова, что-то подремонтировать, поправить — везде звали Георгия. Оказалось, что он сильный и ловкий, хорошо владеет молотком, пилой, колуном. Шли бои под Москвой. Город Горький стал прифронтовым. Начались работы по строительству оборонительного кольца. На рытье траншей и окопов были мобилизованы служащие, домохозяйки, студенты, ученики старших классов. Вот тогда ребята почувствовали, что с них требуют, как со взрослых. Дождь, ветер, намокшая глина, тяжелая лопата. Обувка, одежка насквозь мокры. К вечеру на руках кровавые мозоли. А утром надо снова браться за лопату, выходить в дождь и работать до темноты. И тут опять ребята увидели Георгия Маслякова в каком-то новом для них свете. Ему тоже было трудно, но никто не слышал от него жалоб. Сказалась его привычка к большим физическим нагрузкам, ведь прошлой зимой он занял первое место в городских соревнованиях по лыжам. Его руки, знавшие весла, так загрубели, что лопата не натирала кожа. Он мог не только норму выполнить, но и помочь тем, кто послабее. Зимой ребята по заданию райкома комсомола приходили на вокзал разгружать санитарные эшелоны. Это было совсем нелегкое дело для подростков – переносить раненых из вагонов в санитарные машины. Носилки тяжелые, на них лежит человек с перебитыми ногами, простреленной грудью, разбитой головой. Малейший толчок причиняет ему нестерпимую боль. Нужны крайняя осторожность, сила, сноровка. Георгий здесь был незаменим. А однажды, поздней ночью, когда в госпиталь доставили последнюю машину, Масляков подошел к дежурному хирургу и спросил: «Вам помощника не нужно?» Людей не хватало. Персонал сбился с ног, принимая большую партию раненых. Хирург посмотрел на невысокого ладного паренька. Георгий остался в госпитале до утра. Нет, он вовсе не был выдающимся, удивительным, геройским. Таких ребят были тысячи. Это такие же, как Масляков, ученики 102-й школы города Горького бросили клич: «Построим для Красной Армии танк «Пионер»» и передали на его строительство 2000 рублей, которые заработали в летние каникулы. Через 2 месяца было уже собрано 80 тысяч рублей. В январе 1942 года школьники передали танк боевому экипажу. Так они сознательно готовили себя к суровым испытаниям, и когда наступал их час выходить на защиту Родины с оружием в руках, показывали образцы высокой ответственности в исполнении воинского долга. А многие из них становились героями. В ноябре 1942 года, в дни, когда советская армия начала наступление под Сталинградом, Георгию Маслякову вручили комсомольский билет. Оставалось немногим более 2 месяцев до того дня, как он получит повестку из военкомата. А дальше – военное училище в Суздале, потом Черноморский полк под Орлом, несколько дней непрерывных боев и последнее письмо домой от 27 сентября 1943 года. «Дорогие мама, папа, Кира, сейчас наступает самая решительная минута в моей жизни. Ждем сигнала к форсированию Днепра. Наша девятка первой отправляется на правый берег». Наша девятка. В этой девятке добровольцев комсорг роты Масляков был самым младшим. Последние часы перед форсированием он нашел земляка, автозаводца Ивана Заулина. Заулин был немного постарше его. Боевое крещение принял под Сталинградом. Там был ранен. Потом участвовал в освобождении Орла Чернигова. Теперь он командовал пулеметным расчетом, считал себя обстрелянным бойцом, и Георгий старался держаться поближе к нему. Было это под сожженным селом Мысы, севернее Киева. Штурмовая группа отыскала затопленную фашистами лодку, проконопатила ее и перед рассветом оттолкнулась от берега. Едва перевалили середину реки, как взвелась ракета, и сразу же мимо полетели трассы пулеметных очередей. Противнику отвесили, прикрывая десант с левого берега. Тогда фашисты пустили в дело противотанковую пушку. Вокруг лодки дыбились фонтаны разрывов. Но берег уже близко. Вот он. И тут же на берегу вражеские окопы. Бросок. Масляков метнул 2 гранаты в то место, откуда бил фашистский пулемет, и сразу вслед за разрывами сам прыгнул в окоп. Минута, и фашистский пулемет направил струю огня против подбегавших из укрытий фашистских солдат. Атака, передышка. Снова атака, и снова передышка. Упал бездыханным командир штурмовой группы Акан Курманов. Осколком гранаты задело голову Маслякову. Его хотели переправить на левый берег, он отказался. «Это мне не мешает». Подходило подкрепление. Уже вся рота действовала вместе. Грохот и дым стояли вокруг. Ранен Заулин. Перевязана левая рука Маслякова. Он действует только правой. Атаки следуют одна за другой. В бой вступают 4 фашистских танка. Один остановлен выстрелом из противотанкового ружья. Подбит второй, но третий вот-вот подомнет окопчик, где укрылись Масляков и другие бойцы роты. Георгий успел метнуть связку гранат. Но тут рядом поднялся сноп взрыва, и Масляков упал на дно окопа. Так оборвалась его жизнь. У парадного подъезда лицея номер 40 установлен бюст героя. Старая предельная улица в Нижнем Новгороде носит теперь имя Маслякова. Большой сухогруз, рожденный на Сормовском заводе, несет имя Георгия Маслякова по Волге. Так увековечена память нашего земляка, который в суровые годы войны сумел доказать, что вырос достойным сыном Родины.
1: Имена и подвиги героев, участников Великой Отечественной войны, нижегородцы увековечили в памятниках, в названиях улиц и площадей. У школы номер 68 установлен памятник герою Советского Союза Евгению Никонову, матросу лидера «Минск». В августе 1941 года при выполнении боевого задания он был ранен и захвачен в плен. Не выдав под пытками военной тайны, герой был заживо сожжен фашистами. Имя Евгения Никонова носит улица и библиотека в московском районе Нижнего Новгорода, а также танкер, улицы и школы в Таллине и Кохтла-Ярве.

0: Пора читать.
1: Владимир Легойда. Парсуна. Неизвестное об известных. Книга вторая. Издательство «Никея», 2025 год. Быть собеседником – отдельное искусство. И не просто собеседником, а внимательным модератором умного, содержательного и откровенного разговора с известными людьми. Разговора такой глубины и такта, который позволяет людям раскрыться, рассказать предельно личное, не приступая к грани деликатного. На телеканале «Спас» ведущий Владимир Легойда беседует о жизни, вере и смыслах с представителями церкви, деятелями культуры и искусства, учеными. Они говорят о своих духовных поисках, страхах и открытиях, надеждах и вере, о том, что тревожит и радует сердце. Эти беседы стали главным содержанием новой книги Владимира Легойды «Парсуна. Неизвестная об известных. Книга вторая», вышедшая в издательстве «Никея» в 2025 году. Среди героев второй книги Андрей Кончаловский, Ольга Остроумова, Дарья Донцова, Андрей Максимов, Борис Любимов и другие. Читать серию интервью можно с любого раздела, поскольку собеседники Владимира Легойды совершенно не схожие, оригинальные, живые, говорящие по-разному и о разном. Общее – в предельной искренности и поиске ключевых ценностей. Парсуна – это портрет в технике иконы. Известный журналист, человек, отвечающий в церкви за ее отношения с обществом и СМИ, Владимир Легойда пишет парсуны наших современников. Книга предназначена для всех, кому интересны другие люди, кто стремится узнать мир вокруг и понять, почему, несмотря на житейские трудности, нам все же стоит жить. Жить, любить и верить.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы, протоиерей Владимир Гофман. Можете задавать вопрос. А пока отвечу на вопросы, которые ранее были заданы. Вот такой есть вопрос. Меня иногда гложет совесть, что не получила в свое время высшее образование. Внуки ставят мне в укор, мол, ваше поколение было темное, неученое и жило по указке партии. Скажите, правы ли они? С духовной точки зрения, насколько важно для человека образование. Помогает ли оно не сбиться на пути к Богу в деле совершенствования души, очищения сердца? Да. Знаете, сразу вспоминается, вот в этом вопросе есть, что наше поколение было темное, неученое, жило по указке партии. Да, и вспомнилось слова, которые на первом съезде писателей сказал Михаил Шолохов. Вот дословно постараюсь вспомнить. Значит, сказал он так. «Нас обвиняют, что мы пишем по указке партии». Нет, мы пишем по указке сердца, но сердца наши принадлежат партии. Вот так вот он сумел. А ведь делали искренне, что тут говорить. Поэтому указка – это одно, а вот веление сердца – это другое. И это может вполне совпадать. Тут какого-то обвинения, я думаю, быть не может. Ну да ладно. Что касается образования, насколько оно важно для человека, конечно, безусловно, важно. Мешает ли или помогает на пути к совершенствованию в деле спасения души? Ну, я не думаю, что вот здесь его такая же роль настолько важна, сколько в светской жизни. Хотя, ну, никак не помешает, понятно, да? Вот. И то, что наше поколение вот жило по какой-то указке, ну, интересно, вот поколение сейчас по какой указке живет, нынешнее молодое поколение. А указка ведь чувствуется, потому что если вот внуки автора этого вопроса, ну, ставят такие упреки, называя темным и неученым поколение предыдущее, да, а все, чем они сейчас живут, вообще-то построено и создано вот этим вот темным, да, и неученым поколением. Жаль, конечно, что вот дети автора вопроса не воспитали своих детей в том уважении к старшим, и тут уж едва ли что-то можно сделать. А вот назначение, что касается значения, да, мы начали говорить, главное, ведь понятно, что мы с христианской точки зрения – это бессмертная душа человека, спасение ее вечности. А этому в институтах, конечно, не учат. И мы имеем сколько угодно святых, которые не имели какого-то там высокого образования, и напротив святых, которые были, ну, глубоко и широко образованными людьми. Например, тот же святитель Василий Великий, который знал несколько языков и имел такое классическое образование по тем временам. Мы знаем великомученицу Екатерину, которая также обладала, знала несколько иностранных языков и сумела философов поставить, так сказать, на место. Вот такая, обладая такими, ну, что ли, высокими и крепкими познаниями в области и философии в том числе. Вот. Ну, а чему же, в каком месте учат благочестию и делу спасения души? Совсем, в общем-то, действительно не в институте. Хотя и там это можно получить. Но главным образом это папа с мамой, бабушка с дедушкой. Проще говоря, семья, где все живут духовной жизнью, если да, такая семья. Для кого Бог не просто доска с изображением, вот, которую вспоминают там в праздник или того реже, а нужда, в котором является постоянный, которые живут с Богом и в Боге. Да, а не только когда что-то попросить у него нужно, а если не дал, так еще и хулить Бога. Вот где человек прежде всего и главным образом получает вот это духовное зернышко, которое, если оно посеяно и в свое время взойдет, то, конечно же, спасением души этот человек будет заниматься. Да, звонок у нас есть. Слушаю вас. Говорите. Говорите.
5: Да, Боже, Владимир, благословите.
4: Бог благословит.
5: У меня вопрос вот по Псалтыри, Кафизма 15, Псалом 108. Вот нам Господь сказал молитесь за врагов ваших. Но в этом псалме, можно сказать, идет проклятие.

что касается и евангельской заповеди, да, подставь там правую щеку, если тебя ударили по левой щеке. То есть насколько, когда мы должны ответить силой на силу, а когда не ответить, и это все можно, конечно, коротко сказать, но хотелось бы более широко, потому что современный момент, вот эти вопросы возникают довольно часто. Это связано и с специальной военной операцией, и, да и всегда тоже о защите Отечества, или защите своей семьи, своих близких, или себя самого, когда нужно отвечать, когда разрывать этот круг зла, а когда не разрывать. Да, любите врагов своих, это говорит и Христос, и в то же время, когда они отправляются в Гефсиманский сад перед арестом, и ему говорят, у нас только два меча, он говорит, этого достаточно, он не сказал, выбросить их. Он сказал, этого достаточно. Но зато потом, когда обнажил меч Петр и ударил, значит, ухо отрубил одному из стражников, то он сказал, убери меч, и пусть будет делаться то, что должно быть. Вот это все непростые, конечно, вопросы, и я записал. В следующий раз с радостью постараюсь ответить на ваш вопрос. Раб Божий Владимир. Так что до следующего раза. Да, вот есть у нас вопрос следующий. Насколько мне известно, существуют разработанные классификации добродетелей. Многие святые отцы описывали их. Какие из семи основных особенно актуальны для тех, кто стоит в начале духовного пути? Да, хоть в начале духовного пути, хоть в середине его или в конце. Тут один Господь знает, когда этот духовный путь закончится, и закончится ли он при этой жизни. Скорее всего, мы, если осознаем себя греховными людьми, то, наверное, будет как у Сесоя Великого, который умирал, и лицо его... Мы читаем, да, просветилось, как солнце, и он сказал, что я еще не покаялся в своих грехах, да, и не до конца прошел покаяние. Ученики сказали ему, ну ты же уже вот светил такой. Он говорит, нет, я только начал свое покаяние. Поэтому, и это не просто слова, это осознание самого себя. Да, так вот, если говорить о смертных грехах и какие, что ли, противоположны им добродетели, то действительно многие святые отцы классифицировали их, писали о них, вот, и еще в более древние времена, до разделения церквей и после разделения, то есть в католической, христианской церкви и в православной церкви также. Поэтому существуют различные классификации и смертных грехов, или страстей, и добродетелей, вот, и они отличаются у католиков и у православных людей. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, этому вопросу, если говорить вот о православии, то этот святой много уделял внимания вот как раз вот страстям и борьбе с ними, его книги «Аскетические опыты» там и так далее. Это действительно такая для нас азбука, такая наука, как понимать и как бороться с грехом. Вот он выделял 8 страстей. Его, так сказать, орфография. Первое – это чревообъедение, пишет он, да. Ну, для чревоугодия мы говорим, да. Второе – любодеяние. Третье – сребролюбие. Четвертый – гнев. Пятый – печаль. Шестой – уныние. Седьмой – тщеславие. Восьмой – гордость. Вот всего 8, да, но 8 страстей, то есть на каждой из них будут разрастаться веточки, которые приводят вот к таким более конкретным грехам, да, вот даже чревоугодие, это же не просто желание во что бы то ни стало там вкусно поесть, нет, это просто наша привязанность к чему бы ни было, где во главу угла ставится физическая сторона жизни и тела человека.
это к этой страсти относится. А там уже много будет

0: грехов, также и в остальных, и в гневе, и там раздражительности, и уже более глубокий гнев и так далее. Но везде мы можем найти вот такие вот выросшие на этой основе, на основе вот этих восьми страстей грехи. Он и говорил, святитель Игнатий, что они вот как на кусте ягоды весной там к лету появляются, и если мы грехи на корнях вот и на кусте страстей появляются, если мы их исповедуем, там, боремся с ними, они, да, мы обрываем эти ягоды, но когда, казалось бы, все, а корни-то остались, снова придет весна, и снова они вырастут. Поэтому он и говорил о том, что бороться, надо понимать вот основу, вот корни этих наших грехов, которые и называются страстями. Ну, а им противоположны добродетели, да, чревоугодие, а им добродетель воздержания, любодеяние, а добродетель целомудрие, серебролюбие, а добродетель противоположное нестяжание, гнев, кротость, да, вот, печаль, блаженный плач, то есть, если печалиться о своих грехах, да, ну, например, шестой – уныние, вот здесь трезвение, седьмой – тщеславие, добродетель смирения, восьмой – гордость, а добродетель – любовь, которая все побеждает и над всеми. Вот, и не случайно святитель Игнатий расположил их вот в таком порядке. Это по мере проникновения из одного в другой, по мере возрастания как в грехе, так и в добродетели. Да, вот я говорил, что любовь высшая добродетель. Об этом апостол Павел говорит в своем известном вот гимне любви. Вот. А чтобы ее достичь, да и как возможно ее достичь, да не обретя там, например, трезвение, смирение? И нет, конечно. То есть сразу перейдя от низшего к высшему просто невозможно. Вот все эти ступеньки человек, который о спасении своей души заботится, он призван пройти. Вот поэтому в начале духовного пути нужно познакомиться, конечно, с учением святых отцов, и, ну, которые уделяли этому много внимания, и трудясь восходить вот по лестнице добродетелей. И если не торопиться, то все получится. Но бывает ведь как раз обратное, что человек сразу вот и думает, вот тут же получится все, и я тут стану. Я исповедовался, причастился, и уже теперь ничто меня не победит, никакой грех. Но это заблуждение, тут же и получится, что он победит. Да, вот такой вопрос. Мой ребенок сильно раздражается на тех детей, которые отличаются от него по своему поведению и стилю общения, от тех, которые выбиваются из общей массы детей, имеют какие-либо поведенческие отклонения от нормы, не физические, а именно психологические. Причем такую стереотипную реакцию на белых ворон я наблюдаю в разных детских коллективах, не только у своего чада, особенно в школе. Как научить детей принимать, а не отторгать особенных сверстников? Хороший вопрос, но у нас есть звонок, я потом продолжу. Слушаю вас.
1: Батюшка Владимир, здравствуйте, благословите.
0: Бог благословит.
1: Раба Божия Лариса.
0: Да.
1: Вопрос по поводу могилы. Была на кладбище у родителя моего. Угу. И у него, он умер еще в советское время, у него простой памятник, без креста. Хотелось бы мне на его... Он был отпет заочно. В советское время не отпевали, я потом, ну, в общем, отпели его. И хотела бы поставить на его могилу крест, и зашла там на кладбище в ритуальное агентство, там можно было выбрать, и вот крест деревянный или чугунный. Но под чугунный крест, он очень тяжелый, заливает могилу бетоном. Вот мне это не понравилось. Дело даже не в средствах, а как по христианскому обычаю, что лучше, вот просто поставить деревянный крест. Вот мне не понравилось то, что могилу заливают бетоном, чтобы поставить чугунный. Подскажите, пожалуйста, посоветуйте. Благодарю за ответ.
0: Да. Конечно, я бы задал вопрос, почему не было до этого как-то, если отпели человека, и могила была уже давно, как же она без креста-то была. Но, тем не менее, может быть, и отпели позже. Вспоминается известная песня Куджавы: «Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле». Вот вы понимаете, наверное, что духовно разницы, конечно, нет. Деревянный он, чугунный, каменный, любой, лишь бы это был крест, и православный крест. Все-таки мы как-то традиционно понимаем, что любой крест является крестом и напоминанием о том, что на нем был распят Спаситель. Но у нас есть традиционный, да, все-таки крест, который чаще всего мы и ставим на могиле наших близких усопших родственников и близких людей. Вот. Насчет того, что зальют бетон, я думаю, что они... Ведь крест стоит в ногах, ну, как бы усопшего, гроб расположен так, что лицом он лежит к востоку, смотрит как раз на крест, вот. И не настолько, ведь могила, в общем-то, это, ну, 1,80 м глубина могилы. Я не думаю, что будут бетон заливать на 1,80 м, только для укрепления самого креста. Поэтому я не вижу здесь какого-то противоречия. Единственное, там трудно, если вдруг в эту могилу будет до захоронения кого-то из близких, да, ваших, то... Ну, ее открывать нужно будет, но обычно ведь открывают рядом с холмиком, то есть сумеют и это обойти. Да. Ну, у меня, во всяком случае, вот у родителей, там у меня и бабушка, и сестра, и многие, как раз вот сделана могила так, что крест кованый стоит, металлический, и тоже вот это место заливали бетоном. Я как-то не вызвало у меня какого-то недоумения. Я, правда, спросил, а как меня туда там это, сумеют положить? Сказали, что сумеют без всяких проблем. Ну, я на этом и успокоился. Поэтому я думаю, что не помешает. Поэтому право выбора за вами, какой уж вы выберете, из какого материала сделать этот крест. Дубовый крест тоже хорошо. Но если деревянный сосновый, он не очень долго простоит. Все-таки из дубовый стоит дольше. Но и он тоже все-таки дерево есть дерево. Вечный. Мне нравятся металлические кресты. Вот не, конечно, не сварные. Там так очень как-то ненадежно выглядят, если можно так сказать. А вот есть красивые и очень... канонические хорошие кресты. Ну, да, это уже дело, конечно, ваше. Я не вижу поводов для опасения. Лариса, смотрите, как вам удобнее. Да, так вот мы с вами вернемся к тому, как, значит, научить детей принимать, а не отвергать особенных сверстников. Ну, это, конечно, мы знаем, что это происходит, и наблюдаем это среди детей. Да, честно говоря, и во взрослом коллективе это не редкость, да. И, конечно, я бы с удовольствием называл этот рецепт, дал рецепт и автору вопроса, и всем, и самому себе, как научить детей тому или иному, вот, чтобы был такой способ, такой прием, чтобы этого больше не происходило. Но такого рецепта, подходящего тем более для каждого ребенка, просто и не существует на свете. Какие-то общие рекомендации есть, ну и думаю, что это все родители это знают. Вот. Но ведь каждый ребенок индивидуален, и каждому нужен свой подход. Вот. Как научить ребенка доброте, да, состраданию, любви? И кто, кроме родителей, научит? Ну, я думаю, что прежде всего родители. И, конечно, в помощи им хорошие книги. Не случайно когда-то пел Высоцкий, что ты правильные книги в детстве читал или не читал. И тогда много чему не научился, к сожалению. Вот. Поэтому Я думаю, что и «Маленький принц» Экзюпери, и Эленор Портер, Полианна, и Нарния, конечно, вот они же этому учат. И если родители неотстраненно относятся, дали книжку и забыли, а вот как-то вместе с ребенком читать и объяснять прочитанное, потому что он многое не поймет, чтобы акценты нужные, приоритеты расставить правильно и объяснить ему. Вот. А если сам родитель не понимает, о чем там Льюис пишет в своих книжках, да, в «Сказочной стране Нарнии», если и читать вместе не хочет, и ему важнее у телевизора сериалы смотреть, тогда кто в этом случае научит вот малыша состраданию? Ну, он и читать, может быть, сейчас ведь в телефон они так привязаны, погружены, что и читать не будет. Нужно же это тоже суметь привить. И это очень важно и для развития ребенка, и умственных его способностей, и душевных, и духовных, и так далее. Очень важно. И кто его в храм поведет и объяснит, что там происходит, и зачем ему нужно причащаться. Да. Не просто, да вот хорошо учиться ты будешь, если причастишься. Да. Но это же не так просто объяснить, зачем ему нужно причащаться. Ну, для этого, прежде всего, и сам родитель должен это понимать, да. Кто скажет, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, да. Вот блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что это сила, а не слабость. И так много вопросов. Мне кажется, что у них есть примерный, но ответ на ваш главный вопрос. Потому что главный наш учитель Иисус Христос. Да, помните, вот он говорит, да, Иисус, подозвав их, учеников, да, сказал: «Пустите детей и приходите ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Евангелие от Луки, 18 глава. Потому что, когда дети к нему хотели пройти, ученики думали, что будут мешать учителю, и задерживали их. Вот он им сказал, что нет, не возбраняйте им. И поэтому, чтобы они пошли к Христу, нужно самому родителю знать дорогу к нему. И если он знает, то научит и ребенка. И относиться и к тем, кто особенный, так как назвал вот автор вопроса, этих детей, как к ним относиться. И что такое сострадание, что оно должно жить в сердце православного человека, как обязательная составляющая сердца. Да, вот так. А, вот звонок у нас есть. Слушаю вас.
2: Алло. Здравствуйте, батюшка Владимир.
0: Здрасте.
2: Вот у меня такие вопросы. Душевность и духовность.
0: Да.
2: Что значит и то, и другое? И какая разница между ними? И второй вопрос. Вот как-то мы представляем себя, звонит раба Божия Мария. Вот это слово «раба» как-то унижает или оскорбляет, или как это понимать?
0: Угу. Ну что же, вопросы хорошие, и также нередко задаются они. Я попробую, ну, один-то, наверное, сумею до перерыва нашего небольшого ответить на этот вопрос. Душевные и духовные. Вот Господь создал человека по образу своему и подобию. И мы знаем, что по образу Божию, да, это не то, что мы похожи на него, мы это, даже об этом думать не надо, да, а он дал то, что было у себя, волю, чувство, разум. А что такое, да, образ Божий в нас, это воля, чувство, разум, которое он дал человеку, то, что имел сам, вот, своему образу, да, и подобие. А что такое подобие? А подобие – это устремление вот этого духа, да, этой воли, чувства и разума к Богу. Вот это подобие. То есть нужно правильно это понимать. Так вот, душевность – это расположенность человека, мягкость его, сострадание, все, вот это все, что касается души человека. Она более, что ли, как бы и определить, ну, слаба, что ли, в этом отношении по сравнению с духом. А вот он, который он должен быть направлен к Богу, да, и дух возвратится к Богу, говорит Экклезиаст. Вот он, вот это направленность, вот поэтому духовность – это устремление человека к Богу, его подобие, которое Господь задумал, чтобы было в человеке. Вот в этом отличие. Да, поэтому может быть душевный человек, но не духовный. Душевный, хороший человек, да, добрый, мягкий, там, отзывчивый и так далее. Но не духовный, то есть не устремляет он своей души к Творцу. Вот такое вот, если коротко, отличие. А раба Божия, и почему мы, некоторые люди, вернее, некоторым людям не очень нравится вот такое вот наименование, я отвечу после небольшой паузы, когда мы вернемся в студию.
3: Знак вопроса.

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Я вот пока отвечу, значит, на те вопросы о рабе Божьей. Раб Божий, раба Божия. И некоторым это кажется, что вот несколько унизительным. А мне кажется, что, ну и не только мне, конечно, вот, что ничего унизительного здесь нет. Потому что, знаете, рабом Божьим быть нисколько не унизительно, а, в общем-то, почетно, потому что не чей-нибудь. Он же творец, а мы творение. Поэтому что ж тут? Если бы он не сотворил, нас бы просто не было, и не было бы ничего. Вот. Мало того, если вы знаете... Начиная с 60-х годов новой эры христианской, да, на христиан началось гонение. Да. И вот в Риме, в том древнем Риме, были разрешены все культы религиозные. Можно поклоняться было любым богам. Да. А вот христианство было запрещено и было государственным, являлось государственным преступлением. Вот участие в христианских богослужениях и так далее, поклонение Богу. А почему? Что же так раздражало власть придержащих, римские власти, да, императора и так далее? Нерон первые гонения начал, да, сжигали христиан, на столбах привязывали к столбам просмоленной такой тканью и зажигали. И такими вот факелами озарялся Рим. Почему? Да и даже, в общем-то, мы знаем, что гонения на христиан и в 20 веке, после вот Октябрьской революции, тоже почему-то, вроде казалось бы, такая, ну, неактивная, такая религия, которую ударили по правой щеке, подставь левой, а зачем же уничтожать надо было церкви, священнослужителей и так далее, зачем? Так же, как и в том времени. Почему запрещалось? А потому что христианин был рабом только Божиим и не мог быть рабом никакого другого человека. Поэтому я думаю, что вот даже исходя из этого вот короткого такого, что ли, экскурса, я думаю, что мы должны радоваться, что мы рабы Божии. И это мы себя сами именуем так, чтобы вот показать, подчеркнуть, что мы все-таки, мы твои, мы в твоем подчинении. Как ты будешь, мы живем тобой, как говорил апостол Павел, что живем ли, умираем всегда Господне, не чей-нибудь, а Господне только. Вот, и это очень важно, вот это осознание. Вот так, да. У нас еще вот есть несколько вопросов, которые нам прислали письменно. Вот вопрос о кремации, как относиться к кремации, тоже не раз задавался он, я отвечал уже, постараюсь коротко на него ответить. Значит, да, у христиан принято предание земле. Язычники сжигали тела усопших, значит, предают земле. Другие какие-то мусульмане, да, иудеи, но... Обряд несколько отличается, но тем не менее земле. Потому что Господь говорит: земля иси, и в землю отыдешь. Да. Сотворил Он нас из праха земного, и становимся мы прахом земным. Вот так традиционно, но боимся ли мы кремации? И мы ее не приветствуем. Да? Я имею в виду под словом «мы», ну, христиане, не приветствуем кремацию, но... какого-то вот запрета на... Есть экстремальные условия. Умер человек где-то там, ну, в путешествии, я не знаю, далеко там, за океаном где-то, нужно доставить сюда, там, кремируют. По каким другим причинам особенным, да? И если... Можно ли потом его отпевать? Можно, конечно, потому что Господь сотворил, можно сказать, из ничего нас, из праха земного. Да, ему достаточно будет какой-нибудь, это, чтобы произошло воскресение этого человека. Да. Так, и это не только мы выдумали, люди 20 и 21 века, когда вот кремация стала развиваться и появились крематории. Нет, мы знаем, так, вот опять же, обратившись к гонениям на христиан в древности, во втором веке, по-моему, да, Нунций Феликс писал, язычники решили, ну, вот в борьбе с христианством, что они будут сжигать тела христиан, и тогда, мол, как же вы воскреснете? Решили так вот запугать, да, христианские общины. И вот этот Нунций Феликс отвечал, что вы сжигаете тела христиан, думаете, что а мы ведь не воскреснем, а будем воскрешены Богом. То есть не сами по себе воскреснем, а Господь нас воскресит. И это, конечно, совсем другое дело. Вот. Поэтому не боимся мы кремации, как и древние христиане. Сжигайте. Все равно Господь воскресит. И достаточно будет ему этого пепла там или еще что-нибудь. Поэтому, не приветствуя там как-то кремацию, мы ее не отрицаем. Сейчас в крематориях, мне доводилось вот в Нижегородском быть в крематории, там комната есть, где совершается отпевание. И в других крупных городах, поэтому по каким-то случаям кремация допустима. Но не говорим, что вот вперед, и все, теперь все тела нет. Остается традиционное захоронение в землю, чтобы человек из праха взят и стал прахом земным. Да, вот еще о поминках вопрос, да, значит, почему там, ну, совершается поминовение, трапеза, поминальная трапеза. Ну, потому что это идет из древности, да, из древности и из языческой древности, ну, когда были, конечно, тризны, и совсем, ну, другие были традиции захоронения, и богатых, скажем, там, людей, князей, вот, и их свиты, жен княжеских, и у простонародья был другой, но, тем не менее, всегда поминальный обед был. Оставили его в своем вот использовании и христиане. Поэтому поминки, когда они совершаются по православному обряду, ничего такого отрицательного, что ли, в себе не несут. Люди молятся, да, или после, там, скажем, захоронения идут и садятся за общую трапезу, да, читают молитвы, вот, вспоминают усопшего, каким он был, да, молится о том, чтобы ему пройти, так сказать, пути и более, ну, что ли, для души легче, чтобы помогли наши молитвы ему. Как это происходит, мы, конечно, не знаем, но верим в том, что раз это пришло к нам из древности, из уст в уста, то и мы это совершаем. И тут, конечно, когда это не превращается в просто пришли, поели, ушли, да, или еще и спиртное принесли на поминальную трапезу. Нет, конечно. Там ведь все символично. И то, что там вот колево, да, и то, что кисель вот на поминках применяется. Это тоже все символизирует некоторые моменты, связанные с миром иным. Об этом можете почитать в каких-то книгах, очень подробно описано. Поэтому предосудительного в поминках ничего мы не находим. Да, вот Евгений нам звонит, спрашивает, как заканчивать молитву «Отче наш». Я понимаю, почему Евгений задал этот вопрос. Ну ладно, тогда сейчас отвечу, потом продолжу. Говорите, слушаю.
3: Здравствуйте, батюшка Владимир.
2: Добрый день.
3: У меня к вам такой вопрос. Мой муж был человеком крещеным, но в советское время, в общем-то, не был, так сказать, воцерковленным. И когда он умирал, он сказал: «Ты меня отмоешь». И вот у меня вопрос такой. Сейчас могу ли я подавать записочки на проскомидию для того, чтобы частички вынимали и в чашу клали? Или все-таки вот нет? Вот это меня очень волнует.
2: Если вы меня слышите, он был крещен?
3: Да, он был... Да.
2: Его отпевали?
3: Отпевали.
2: Угу. Ну, тогда я коротко вам отвечу. Вы имеете полное право, значит, подавать записки. И то, что он был... ну, в какой-то мере он точно сказал вам, ваша молитва очень важна, поэтому молитесь за него, и записки подавать мы можем, потому что все-таки и заблудшие люди, ну, уходят из жизни, да, а ведь если даже он вот произнес эти слова, ты меня отмолишь, значит, где-то там в глубине души он понимал, что молитва-то нужна, это же не просто слова, да, что отмолишь. Поэтому я думаю, что так как он был совершен, совершено и отпевание, то есть вот этот обряд погребения православный, то он не самоубийца. Я думаю, что вы можете... И если он не был богохульником каким-то таким, знаете, разрушающим церковь и смеющимся над, так сказать, над верой, над религией и так далее. Молитесь, я думаю, что вам это не возбранится, Господь молитву принимает. Вот так, да, так вот, «Отче наш», почему, спросил Евгений, потому что мы читаем, в Евангелии, когда дается ученикам молитва «Отче наш», они спрашивают, как нам молиться, он говорит, не думайте, как язычники, что в многословии найдете спасение, а молитесь так, и вот произносит слова молитвы, да. Поэтому там есть отличия в каких-то молитвословах, мы пишем «Яко Твое есть царство и сила и слава», там и так далее, вот. И это обычно, вот этот возглас «Яко Твое есть царство», ну, он священниками произносится в молитвословиях, которые, ну, совершаются священником. Вот. А то, что дается в Евангелии, это как раз вот когда человек молится около икон, мирянин дома. Вот так вот, поэтому, ну, это не значит, что если вы, ну, произнесете «Яко Твое есть царство», что, ну, что-то с вами там случится, или как-то, ну, что прямо какой-то запрет. Да нет, конечно. Суть-то одна и в том, и в другом, и в том, и в другом, вот этом, в этих словах, которые произносятся в конце молитвы Господней. Еще тут вопрос нам Евгений задает, вот почему была совершена анафема на Льва Толстого. Ну вот, знаете, вот расхожее мнение я нигде не нашел, чтобы Лев Толстой был подвержен анафеме. Может быть, это от рассказа Куприна. Есть у него рассказ у Александра Куприна, который называется «Анафема». Там об одном дьяконе, когда он, значит, он очень любил произведение Толстого, и вот накануне он читал его «Казаки», вот эту повесть, и просто обливался слезами, и так ему настолько близка была проза, значит, Льва Николаевича, да. И вдруг ему нужно произносить, Куприн пишет, на службе анафему Толстому. И он вместо, значит, анафема, значит, сказал, это вечной памяти, как же он сказал-то? А, многое лето, да, он вместо анафемы, значит, пропел многое лето. Может быть, пошло оттуда, что было анафема. Но тут все-таки Куприн это выдумал. Когда говорят, что был отлучен от церкви Толстой, это тоже не так. Не было какого-то чина отлучения, не было... А анафема, вообще анафема давно уже, я думаю, что, не знаю... 17 века, я боюсь ошибиться точно, лучше тогда не буду называть какие-то даты, да, не произносилась анафема. Именно анафема. Вот это, а что такое анафема? Церковное проклятие. Не было ни на кого. Многие уже там времена. Вот. А что же было с Толстым? А синод, священный синод в то время, да, святейший в то время синод, он, значит, объявил, что, что учение Толстого противоречит учению церкви. Вот и все. А вот какого-то отлучения, что он не имеет права, пришел, покаялся, и все, его, он бы был снова членом церкви. Другое дело, вот само слово «отлучение». Мы можем прочитать в каких-то справочных материалах по христианству и таинству исповеди, покаянию, о том, что если человек, да, не ходит в церковь, там, ну, скажем, там, 2 месяца и не причащался, и не исповедовался, он говорит, так, он отлучен уже от церкви. Это не церковь его отлучила, он себя сам отлучил своим отношением вот этим, да, ему вот как бы предписано делать это регулярно, чтобы душа не засорялась, все, и все такое, да, а он этого не делает. И он чувствует, что оставленность вот эта, так это не Бог его оставил, это он Бога оставил. Поэтому это отлучение, это самоотлучение. Так и Лев Николаевич, да, он сам себя отлучил, так сказать, написав вот свое Евангелие, да. А церковь сама только объявила, что его учение и церковное учение – это не одно и то же. Вот и все, поэтому самой анафемы и отлучения – не было. Вот так. У нас еще есть такой вот вопрос. Да, добродетель воздержания предписывает человеку владеть зрением, не устремлять взоры или не смотреть на что-либо неприличное. Неприличные вещи я стараюсь не смотреть. А вот что касается природы, произведений искусства, не могу временами глаз оторвать. Я смотрю на лес, цветы, облака, речку, как в последний раз. Не могу насмотреться, как росинка дрожит на траве, и как букашка сбирается по листику, ну и так далее. А когда в храме нахожусь, могу подолгу рассматривать настенные росписи, элементы резьбы и декора. Если долго не бываю в красивых местах, начинаю унывать. Является ли такая потребность прекрасным грехом невоздержания? Или и надо ли с этим бороться? Да. Не надо с этим бороться. Надо этому радоваться, что у вас есть это чувство. Существует так называемые доказательства бытия Божия. Ну, их несколько, не будем о них сейчас говорить. А вот одно из них – это как раз то, что, о чем вот автор вопроса и говорит. Это мы наблюдаем красоту мира, и понимаем, что сотворить этот мир только Бог, существо надмирное. Да, вот это и есть доказательство того, что Господь создал этот мир, что Он есть. Философ был такой, французский Рене Дидро, он когда-то сказал: «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника». Очень интересно сказано: «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника». Потому что мы, ну, удивляемся, видя все это, что человек не может даже близко подойти, не само собой все это появилось. И чувствуя прекрасное, и радуясь ему, мы, конечно, этим самым уже прославляем Творца. Да. Вот такой вот у нас вопрос об исповеди тоже, да. Коротко, ну, как бы предписывается, спрашивает нас Тамара, спрашивает вот она. Коротко, предписывается короткая исповедь, то есть мы называем свои грехи. Или все-таки, значит, рассказываем о них, что пресекается некоторыми священниками. Вот. И как правильно это, что если мы вроде только называем грехи, то как мы можем проявить свое раскаяние? Раскаиваться в грехах – это не обязательно вот там, когда происходит таинство исповеди в храме. Мы раскаиваемся, совершив их, осознав грех. Это может быть раньше. Может быть, дома, когда вы готовитесь к исповеди и вспоминаете, что это... Или случилось сразу после совершения греха. Да, это же вы не на показ вы священнику. Да, Господь стоит невидимо, присутствует. Священник читает молитву. Сейчас Христос невидимо стоит, приемле исповедание твое. Вот он здесь, да. И когда вы называете... Вот другое дело, от человека зависит, от его совести, он формально это делает или нет. Он, конечно, может сказать, там, украл, убил, там, животное обидел, там, ребенка как-то оскорбил, ну, и так далее. И не чувствуя ничего, ну, тогда, конечно, это становится фарсом. Так, и рассказывая об этом подробно, это тоже вовсе не значит, что будет в этом раскаяние. Иногда рассказывают, потому что такой вот психологический момент нужно кому-то. Вот священник выступает для этого человека вроде такой вот плеча подружки, которой нужно там все это рассказать. А Господь-то знает, когда вы и что совершили. Да, в этом отношении я вот заметил такое различие исповеди мужской и женской. Мужчина приходит и коротко говорит, матерился, обидел жену, там, не воспитываю детей, без каких-то подробностей. Это в силу его вот характера, да. Что за этим стоит, другое дело. Он тоже, может быть, это делает формально, а может быть, неформально, зная, что за этим. И Господь знает, как он это делает, когда и как он это что-то совершил. Да, а приходит женщина, начинает говорить, вот вчера, когда мы с подругой проходили мимо магазина, там, Магнит Косметика и так далее, и говоришь, ну, такая грех-то, да вот я и говорю, это было вот в 6 часов вечера, ну, говорите, грех-то называйте, и никак она к нему не подберется, потому что, ну, вот в силу, опять же, ну, своего вот характера. Поэтому это дома вы вспоминаете, как вы шли мимо магазина и когда вы как совершали этот грех. Для этого священнику он в этой же молитве читает: «Ажеточию свидетель есмь». Да, я только свидетель тому, что ты просишь. Так ты называй грех, и ты в нем кайся, конечно. Но для этого не на показ же, не тут. Вот это другое дело. Я думаю, что со мной многие священники согласятся. Видишь, как крупные слезы капают, когда человек говорит женщина: «Я самая грешная на свете». Ну, что же, думаю, ну, сейчас скажет что-то такое, что ты упадешь. Вот. А она говорит, что «Я вчера готовила внуку кашку и попробовала ее». А слеза там такая огромная падает. И только прочитал молитву священник, глаза высохли, и тут же ругается или болтается с соседкой. Это было покаяние или не было покаяния? От чего это зависит? От длительности рассказа, что было совершено, или от чего-то другого? Поэтому, пожалуйста, кайтесь в грехах. Но вы произносите, конечно, на исповеди очень четко, а там Господь присутствующий знает. Делаете вы это искренне или просто для того, чтобы вас допустили к причастию? Вот так вот. Ну, я едва ли уже успею ответить еще один вопрос, потому что он довольно большой. Но, как и обещал, в следующий раз по 108-му псалму я постараюсь дать ответ более распространенный. Храни вас Господь!
1: Знак вопроса.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

1891 году Кембриджский университет присвоил Дворжику степень почетного доктора музыки. Летом Дворжик снова был в Лондоне, и на этот раз на церемонии присуждения ему докторской степени. Позже он вспоминал, что ему было очень неловко от того, что все на этой церемонии говорили на латыни, а он не мог понять ни слова.

0: Музыкальные мгновения.
1: Будучи человеком неврастеническим, Массне довольно неохотно принимал на себя обязанности дирижера своих произведений. Он слишком сильно волновался во время выступления и очень неуверенно чувствовал себя за пультом. Но однажды заболел дирижер Парижской комической оперы, и композитор был просто вынужден дирижировать премьерой своего произведения. Страшно нервничая, Массне, сопровождаемый бурными аплодисментами, подошел к дирижерскому пульту. Он поклонился публике, потом оркестру, постучал палочкой по пульту и в наступившей тишине вполголоса сказал оркестрантам: «А теперь, дорогие коллеги, будьте так добры, сопровождайте меня».

0: Лето красное, росы студеные, изумрудом все листья цвеченые. По кустам, по ветвям потянулися паутинки серебряной проволокой. Зажелтели вдоль тына садового ноготки янтарем осмоленные. Покраснела давно и смородина, и крыжовник обжег себе усики, и наливом сквозным светит яблоко. Леонид Мэй.
1: Рисуя в музыке картины природы, французский композитор Клод Дебюсси не стремился копировать звуки окружающего мира. Для него было очень важно передать определенное настроение и свое собственное отношение к поэтическому образу. Каждая пейзажная зарисовка имеет у него определенную эмоциональную окраску, то спокойного мечтательного созерцания, то величавого раздумья. Суровое, а иногда и мрачное настроение может мгновенно смениться опьяняющей радостью.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча десницы святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу состоится завтра в Нижегородской епархии. В Кстовском Благочине прошел первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, а затем в Нижний Новгород, в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет 25 августа в 16 часов в арке колокольни Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся 26 августа в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет в тот же день в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу также будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. Во время пребывания святыни в храмах будут совершаться божественные литургии и молебны с акафистом. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. На территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоялся первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он прошел в минувшую субботу и был приурочен к отмечавшемуся 19 августа Русской Православной Церковью 210-му празднику Преображения Господня, именуемого в народе «Яблочным Спасом». Торжества начались с божественной литургии, которую возглавил благочинный Кстовского округа Нижегородской епархии иерей Евгений Наумов. По окончании богослужения на прихрамовой территории была организована трапеза для прихожан и гостей праздника. Для них были подготовлены традиционные русские угощения – пироги со свежими яблоками и горячим чаем. Праздничную концертную программу предваряли творческие мастер-классы. Затем состоялись выступления ведущих творческих коллективов района, звонарей, а также был проведен мастер-класс по колокольному звону. Гостям праздника организаторы рассказали об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. Кроме того, каждый желающий смог самостоятельно погасить почтовую открытку, выпущенную специально к этому дню. Совершилось мероприятие церемонии награждения благодарственными письмами меценатов, попечителей и волонтеров, внесших вклад в дело сохранения святыни и организацию фестиваля. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочинии Нижегородской епархии, при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии иерея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии иерея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Песенка про медведей.
2: Автор.
3: Композитор Александр Зацепин. Слова Леонид Дербенев.
2: Песня из советского кинофильма 1967 года «Кавказская пленница». За исполнительницу главной роли песню за кадром поет Аида Ведищева. Когда готовились съемки фильма, Леонид Дербенев и режиссер фильма Леонид Гайдай решили, что в фильме будут звучать две песни. Одну должен был петь Никулин, а с закадровой исполнительницей песни Нины была неясность. Тогда было решено устроить конкурс. Поучаствовать в этом конкурсе пригласили нескольких популярных в то время певиц. Им звонили прямо с радиостанции из передачи «С добрым утром». Аида Ведищева согласилась, приехала и за полчаса записала на пробу какую-то, как ей показалось, простенькую песню. Ее голос понравился больше всего. В конце июля 1966 года на Мосфильме состоялась запись песни для будущего фильма. По словам Ведищевой, только лишь первый тираж, выпущенный на фирме «Мелодия» пластинки с этой песней, составил 7,5 миллионов экземпляров. В 2023 году Александр Зацепин рассказал, что авторские отчисления за нее были очень высокими. Он говорит: «Когда вышла песенка о медведях, ко мне прибежал Леня Дербенев и говорит: мне на днях авторские пришли. Я сразу машину купил».
3: Исполняет Аида Ведищева.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

белом свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Добрая музыка на радио «Образ».

0: Малая Родина.
1: Кавернинский район Нижегородской области. Он расположен в северной части нашего края. На востоке граничит с Варнавинским и Семеновским районами, на юге с Борским, на западе с Городецким и Сокольским районами, на севере с Костромской областью. Кавернинский район поистине уникален. Уникален своей природой, самобытной культурой, отзывчивыми, трудолюбивыми людьми. История Кавернинского района формировалась на берегах реки Узола. Заселение и освоение этих мест шло за счет беглого населения из других земель. Из поселений здесь преобладали малые деревни в 1-2 двора. Основными занятиями древних поселенцев были рубка и сплав леса, охота и бортничество. Занимались и земледелием за счет расчистки и выжига леса под пашню. Но земли быстро истощались, и земледельцам вновь приходилось расчищать новые участки леса. Это обусловило незначительные площади пахотных земель и развитие кустарных сельских промыслов. Разработанные и уже заселенные земли жаловались царями в поместье и в отчину дворянам за их вклад в укрепление государственности России. В XIV веке после многократных нашествий татаро-монголов и ногайцев край запустел. Вновь поселения на этой территории возникли в начале XVI века. В середине XVII в Заборской волости Юрьевского уезда появился починок Кавернин у истоков речки Колобовки. Именно с этого времени Кавернино формируется как волостной центр. В 1712 году по указу царя Петра Великого новое поселение Рыбновские починки, ныне одна из улиц рабочего поселка Кавернино, вместе с рядом волостей Юрьевского уезда были даны в отчину тайному советнику князю Якову Федоровичу Долгорукову. В 1720 году князь Долгоруков умер, и волость была причислена к дворцовому ведомству. В 70-е годы XVIII века Рыбновская волость из Юрьевского уезда была передана в Макаревский уезд Костромского наместничества. Кавернинские старообрядцы, торговые мужики, благодаря природной смекалке, оборотистости и добропорядочной жизни, сумели поднять статус волостного центра до уровня одного из самых крупных торговых селений Макаревского уезда. Развиваются промыслы – сапожный, кузнечный, столярный, изготовление и роспись деревянных ложек и посуды, выработка коромысел, ткачество холста и половиков. С 1918 по 1922 годы Кавернино числилось уездным городом, входившим в состав Костромской губернии. Затем уезд был упразднен. Кавернино перестало называться городом. В 1929 был образован Кавернинский район. В него вошли 300 больших и малых селений. Вплоть до 1965 года район несколько раз укрупнялся и разукрупнялся. С 65-го существует в нынешних границах. В Кавернинском районе не было и нет крупных промышленных предприятий. Промышленность создавалась на основе переработки леса, сельскохозяйственного сырья. Кавернинская земля – родина уникального народного промысла – хохломской росписи. Здесь, в двух деревеньках – Новопокровская и Виноградово, до революции это большие и малые безделия, и зародилось искусство хохломы. Как древний центр хохломского промысла, безделия впервые упоминаются в отчетах Макаревского монастыря еще в середине 18 столетия, когда кустари-умельцы поставляли для монастырей большое количество посохов, деревянных ложек и других изделий, окрашенных киноварью и покрытых особым лаком, устойчивым к жаре, холоду и влаге. Кстати, безделия получили свое название от слова «безделка», поскольку крестьяне считали занятие красильным делом – безделкой, а земледелие и скотоводство – делом серьезным. И еще о терминах. Сегодня мы говорим «хохломская роспись», привыкли к этому. На самом деле хохломская роспись получила свое название от села Хохлома, на территории современного Кавернинского района. Село стоит на высоком берегу реки Хохломки. Ударение на первый слог. Уезд был Хохломский, а не Хохломской. Там был четверговый торговый базар, куда на продажу свозили белье, некрашенную посуду, полуфабрикат без росписи. Художники из 40 окрестных деревень и сел это белье покупали, в своих мастерских расписывали и туда же привозили готовую продукцию. В Хохломе росписью не занимались, там ею только торговали. Цехами и мастерскими славились совсем другие населенные пункты – Семино, Хрящи, Новопокровское. На протяжении веков мастера хранят и передают из поколения в поколение искусство деревенской хохломы. Зачастую род занятий оказывал влияние на имена и фамилии мастеров. Например, профессия красильщика определила смену изначальной фамилии Анисимовых из деревни Безделе на Красильниковых. Род Красильниковых пользовался особым уважением. Еще в XVIII веке Михаил Красильников по заказу царского двора изготовил и окрасил под хохлому большой стол, за которым государь принимал послов. В 1913 году за высочайшее искусство и предоставление государю-императору вещи Федор Красильников получил традиционный подарок монархов – золотые часы. К этому времени в семье Красильниковых подобных часов уже насчитывалось четверо. Популярность промысла росла, и кустари-одиночки в 1919 году стали объединяться в красильно-лошкарные артели. Именно эта дата считается датой рождения предприятия «Хохломской художник», которое по сей день хранит и приумножает традиции производства изделий с хохломской росписью. «Хохломской художник» – это предприятие потомственных мастеров, чьи имена вписаны во многие энциклопедии мира. Вот такими замечательными местами и удивительными традициями славен наш Нижегородский край. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История ластика, при помощи которого стираются карандашные надписи, насчитывает уже более 2 веков. До того данную функцию чаще всего выполнял хлебный мякиш. Однако в 1770 году английский химик Джозеф Пристли обнаружил, что каучук может успешнее хлеба стирать карандашные надписи. Это объясняется тем, что при трении каучука по бумаге возникает электростатическое напряжение, за счет которого частицы графита притягиваются к ластику. Вот только природный каучук недолговечен, так как имеет свойство размягчаться летом, издавая при этом неприятный запах, и отвердевать зимой, становясь хрупким. Улучшить качество ластиков удалось с открытием процесса вулканизации резины Чарльзом Гудиером в 1839 году. После этого популярность каучуковых ластиков резко возросла. Так, в конце 19-го столетия в Германии и Америке появились первые фабрики по производству канцелярских ластиков.
2: Интересный факт. Содержание каучука в ластике не более 10-20%. Если на ластике написано, что он с повышенным содержанием натурального каучука или с добавлением натурального каучука, то это больше реклама, чем реальность. Высокое содержание каучука в принципе не нужно.
1: В истории ластика природный каучук долгое время был единственным материалом, из которого его изготавливали. Длилось это вплоть до середины 20 века, когда изобрели синтетический каучук, а в 90-е годы ластики стали делать из ПВХ и других полимеров. Ластик на конце карандаша появился в 1858 году в Америке. Его изобрел Хайн Липман. Из чего сделан современный ластик, можно определить по его цвету. Красно-синие или серые производятся из натурального каучука. Они очень эластичны, могут скручиваться и растягиваться, но вот стирают не совсем хорошо. Чисто белые или разноцветные ластики изготавливаются из синтетических полимеров. Художники, которые работают с углем или карандашом, любят и ценят мнущийся ластик, называемый клячка. Он не только стирает рисунок, но и впитывает жир с пальцев, предотвращая появление пятен на бумаге.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Отчалила лодка, чуть брезжил рассвет, в ушах раздавался прощальный привет, дышал он нежданной лаской, свинцовое море шумело кругом. Все это мне кажется сладостным сном, волшебной, несбыточной сказкой. О нет, то не сон был. Вдали голубой две белые чайки неслись над водой, и серые тучки летели. И все, что сказать я не мог и не смел, кипело в душе, и восток чуть олел, и волны шумели, шумели. Алексей Апухтин.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 17 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 16 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 17 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды. We'll be right back.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Обручение праведному Иосифу. Она была отдана священниками Иосифу, чтобы он охранял ее. Святой апостол от 70 Евод.
1: Когда, по свидетельству святого апостола Евода, исполнилось 11 лет пребывания Пресвятой Девы в храме и наступил 12-й год, а по свидетельству Георгия Кедрина, когда ей исполнилось 14 лет, архиерей и священники стали требовать, чтобы святая дева вернулась в дом свой. По древнему обычаю, в этом возрасте девы, живущие в храме, должны были покинуть его и выйти замуж. Сохранилось древнее предание, что в ответ на это она объявила, что от рождения посвящена родителями Богу и дала ему обет сохранить девство. Тогда священники сказали первосвященнику:
2: «Иди к престолу Господа и молись о ней, и что объявит тебе Господь, того послушаем».
1: Первосвященник, облегшись в одежду, украшенную 12 бубенчиками, вошел в святое святых и молился о Марии. И вот ангел Господень явился ему и сказал:
2: «Захария, Захария, выйди и созови тех, кто не женат из рода Давида, и пусть принесет каждый из них посох, и тот, кого укажет знамением Господь, будет дан мужем Марии».
1: И отправились глашатые по всей земле иудейской, и звучала труба Господня, и все сбегались. Иосиф, бросив топор свой, пошел с другими, и, собравшись вместе, они пошли к первосвященнику. Первосвященник взял от каждого посох и вошел в храм и молился, и затем он вышел и возвратил каждому посох, принесенный им, и не явилось никакого знамения. Но когда он отдал Иосифу посох, из него вылетела голубка и села на голову Иосифа. И первосвященник сказал Иосифу:
2: «Божиим избранием тебе указано принять эту деву Господа, чтобы хранить ее у себя».
1: И Иосиф возражал, говоря:
2: «У меня дети, и я стар, тогда как она очень молода. Я боюсь быть предметом насмешек для сынов Израилевых».
1: Первосвященник отвечал Иосифу:
2: «Страшись Господа Бога твоего и вспомни, как поступил Господь с Дафаном, Авероном и Кореем, как отверзлась земля и поглотила их, потому что они дерзнули противиться велениям Бога. Страшись же, Иосиф, да не случится того же с домом твоим».
1: Иосиф, устрашенный, принял Марию и сказал ей:
2: «Я принимаю тебя от храма Господня, и я оставлю тебя в доме, и пойду делать работу свою плотничью, и я возвращусь к тебе, и да хранит тебя Господь Бог во все дни».
1: В древних греческих рукописях указывается день, когда произошло обручение Пресвятой Девы с Иосифом. Это 23 января.

Праведный Иосиф был дальним потомком царей Давида и Соломона. Мать его, имени которой мы не знаем, была в первом браке женой Илия из рода Давидова. После смерти Илия она вступила в брак с его братом Иаковом, который, по существовавшему тогда закону ужичества, родства, должен был восстановить потомство брата, умершего бездетным. В этом браке и родился праведный Иосиф. Будучи по плоти сыном Иакова, он по закону считался сыном Илия, потому и Матфей в Евангелии пишет: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии», а евангелист Лука называет Иосифа сыном Илия. Святой Иосиф был простым плотником и, по словам предания, снискивал ежедневное пропитание трудами рук своих. Священное Писание и предание ничего не говорит о супружеской и семейной жизни праведного Иосифа. Известно только, что после кончины своей жены Соломии он жил много лет во вдовстве. Святитель Епифаний Кипрский пишет, что Иосифу было 80 лет, и называет его детей, сыновей Иакова, Иосию, Симеона, Иуду и дочерей Марию и Соломию. Именно о них упоминает Евангелие под именем братьев и сестер Господа. После обручения в храме праведный Иосиф недолго оставался в Иерусалиме. Он отправился

0: претендентами, бывшими великими князьями, идет уже грызня.
1: Губернская хроника.
0: Фабрика «Кухня». Капитальные работы по постройке второй в СССР механической фабрики кухни продвигаются успешно. Ввиду сложности оборудования, задержки в доставке механизации, постройка продлится до полного окончания строительного сезона. Канавинская фабрика «Кухня» по начальной смете была рассчитана на сдачу готовых 6 тысяч обедов ежедневно. Но при окончательном обследовании рынка и заинтересованности рабочих районов объем работ пришлось расширить. Все механическое оборудование фабрики кухни заказано в Германии. Фабрика строится по последним достижениям техники. Предусмотрена лучшая система паровоздушного отопления и вентиляции. Подача обедов и сдача использованной посуды будет производиться при помощи электрических лифтов. Фабрика разместится в трехэтажном здании, специально приспособленном. В нижнем этаже будут размещены завозные ворота и отделения по обработке отбросов, поступающих с кухни, в специальные механические резервуары. Из картофельной кожуры будут вырабатывать картофельную муку. В центральной части здания размещена кухня. Помещение выслано метлахскими плитками. Здесь будут 14 варочных котлов, подогреваемых паром, громадная плита, специальные котлетные печи и другие. Сырые продукты и готовый фабрикат, кроме лифтов, будет подаваться на специальных тележках. В этом же этаже будет размещен раздаточный отдел. В смежных с кухней помещениях будут находиться механические кухонные заготовители, электрифицированные мясорубки, картофелечистки, овощечистки, моечные, кладовые сухих продуктов, холодильник, контора, помещение для служебного персонала. Основным материалом строительства обеспечено полностью. Все оборудование кухни-фабрики обойдется около 400 тысяч рублей. Показательный район. Оборудованный на территории Нижегородской ярмарки маслодельный завод для более широкой популяризации среди крестьянства будет производить показательные работы до 1 октября. Школьная сеть Нижегородской губернии. Школьная сеть Нижегородской губернии на 1 июля 1926 года состояла из 2219 школ первой ступени, 86 школ второй ступени, 28 школ семилеток, 28 школ девятилеток, 11 школ крестьянской молодежи и 47 детских домов, а всего 2369 школ со 189 тысячами учащихся. В сравнении с предыдущим учебным годом школьная сеть губернии увеличилась на 8,5%, количество учащихся на 24%. За 1925-26 учебный год через школу пропущено 60,7% всех детей школьного возраста. Хорьки свирепствуют. В деревне Ивасимцево Печерской волости Нижегородского уезда хорьки появились в таком количестве, что уничтожили поголовно всю домашнюю птицу.
1: Культура.
0: Рабочий театр. С очень благим намерением организовать драмгруппу для обслуживания рабочих районов нам положительно не везет. Организованный весной культотделом губпрофсовета драматический коллектив увял, не успевший расцвесть. Очутившись на нижегородской почве, перед лицом летней, легкой в мыслях публики, репертуар труппы, предоставленный, по-видимому, самоокупаемости, постепенно катился вниз и начал производить занятную эквилибристику от шторма к шальной девочке, от яда к превосходительному тестю, от брата-наркома к бездарнейшему водевилю, от преступления к наказанию. Если к этому прибавить крайне небрежную любительскую постановку пьес с постоянным запаздыванием, хронически пошаливающим занавесом и прочими аксессуарами халтуры, то не мудрено установить причину равнодушия публики. Неизвестно, зачем и кому понадобилось собирать хорошую труппу, если пришлось так скоро оставить ее без поддержки и руководства, бросив в объятия сомнительного и, во всяком случае, чрезвычайно пестрого репертуара. Жаль хороших актеров, загубленной идеей рабочего театра,

0: жаль публику.
1: Отовсюду.
0: В Англии производятся опыты с невидимыми судами. На военных кораблях на носу и корме устанавливаются параллельные стеклянные плоскости под особым углом, благодаря чему форма судов издали совершенно расплывается. На расстоянии 200 метров суда делаются невидимыми. Машины для сушки травы. В Америке изобретены машины для сушки травы. В течение одного дня эти машины осушают скошенную траву, целиком заменяя солнце. Телефоны для глухих. Известно, что глухие могут улавливать звуковые колебания, например, через зубы или черепные кости. Последние исследования в этой области американского профессора Толга привели его к тому открытию, что наиболее чувствительной к звуковым колебаниям частью человеческого организма является ладонь руки. Ныне уже сконструированы телефоны особой конструкции, которые охватываются рукой, давая возможность глухим слышать через руку широковещание и другие телефонные передачи с большой легкостью. Тоже достижение науки. В Германии для производства механических обысков рабочих и работниц на фабриках и заводах введены особые аппараты электромагнитным диском. Вводят они по одежде рабочего. Если в одежде находится какая-нибудь металлическая вещь, аппарат дает звуковой сигнал.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
3: В добрый час. Вместе с «Радио Образ».

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Поскольку военная опасность, особенно в окраинных районах России, внешняя, скажу так, военная опасность в окраинных районах России в 17 веке была еще достаточно сильна, поэтому свою военную функцию городская крепость, Кремль, он еще сохранял. Для Поволжья то же самое. Причем я бы обратила внимание на то, что во второй половине 17 века наличие таких вот военных крепостей, мощных как бы гарнизонов, да, но было связано еще и с тем, чтобы находящийся здесь военный контингент мог быстро реагировать на какие-нибудь внутренние смуты или волнения. Я это говорю для того, чтобы стало ясно, что, например, в XVIII веке необходимость в укреплениях вот этой центральной части, она полностью отпадает. И уже в екатерининские времена, мы это знаем, по сути дела, для подавляющего большинства древнерусских городов, валы, дерево-земляных укреплений или территории рядом с ними превращаются в бульвары. Вот посмотрите на наш Нижегородский Кремль. Снаружи от Кремлевской стены у нас сейчас прекрасные проложенные бульвары. Трудно представить, что когда-то здесь располагался в обязательном порядке ров, где не только не гуляли и ходить не имело смысла. Это было чисто военный, функциональный элемент городской жизни. Вот этот элемент жизни в XVIII веке из городов уйдет, но значение крепостей, детинцев, кремлей, городов, в кавычках, как центров управления, оно останется, по сути дела, вплоть до настоящего времени. Но это отдельная тема, и мы сейчас ее дальше касаться не будем. Вернусь к тем общественным событиям, которые могли происходить внутри Кремля в позднем Средневековье. Знаете, получается, судя по источникам, по документам, одно из ярких событий – это смена воеводы. И, к нашему счастью, сохранились описания, правда, не для Нижнего Новгорода. Но, тем не менее, они есть. Сохранились описания церемонии, когда один воевода сменял другого. Предварительно старому воеводе посылался царский указ о назначении нового и инструкция о порядке передачи воеводства. Тот, получив извещение, должен был предупредить собор о предстоящей церемонии молебни, сделать перед собором соответствующий, благоустроить проход и покрыть его красным сукном. Новый воевода, приближаясь к городу, должен был предупредить старого о своем прибытии, после чего проследовать к собору и, обращая ваше внимание, водрузить перед собором свое знамя. Старый воевода, сотоварищи, то есть со своими помощниками, тоже направлялся к собору. Впереди него несли его знамя и клали это знамя перед собором. После этого оба воеводы, сопровождаемые всеми присутствующими, входили в собор, где слушали торжественный молебен протопопа. В документе даже указано, какие каноны при этом необходимо было петь. Тут же в соборе следовало окрепить святой водой городское знамя и передать его новому воеводе вместе с ключами города и казны. Вот такая церемония, как мы сейчас сказали, инаугурации. Я обращу внимание на то, что помимо традиционного, в нашем понимании, да, ключи города передаются, либо тому, кто победил и захватил город, если ему отдаются эти ключи, вспомним историю с Наполеоном, который долго ждал ключей от города Москвы. Здесь вот таким очень важным элементом в этой церемонии являются знамена, причем их три. Знамя уходящего воеводы, знамя заступающего на службу воеводы, обращу ваше внимание еще на то, знамя города. Думается, что это была очень яркая и красочная церемония. После вот соединения всех этих трех знамен, видимо, был кульминационный пункт церемонии, после которого все выходили из собора. Старый воевода прямо с площади, не заходя больше на воеводский двор, отправлялся в Москву получать новое командировочное удостоверение на новое место службы. А новый воевода не на воеводский двор шел, он шел в приказную избу. Знаете, так интересно получается, когда пытаешься подыскать современные слова для того, что было тогда. Скажем, шел в свой офис. Примерно так, да, присутственное место. Перед ним несли оба знамени, городское и его личное, и клали их перед избой на принесенный от собора крытый красным сукном стол. В приказной избе новый воевода в присутствии приехавшего с ним из Москвы Окольничева, его помощника, ознакомился со всем личным составом чиновников, как мы сейчас сказали, ему представляли, принимал дела, запасы, после чего отпускал Окольничьего и заступал на свою службу на указанный срок. И так повторялось регулярно со сменой каждого воеводы. По всей видимости, ритуал смены воевод значительно изменялся в зависимости от конкретных условий, местных условий. Может быть, он менялся и со временем. В общих чертах, наверное, было главным то, что на этих церемониях и воеводы, и служилые люди должны были быть, как писали документы, в цветном платье, то есть в нарядном платье, и с ружьем, то есть при полном военном доспехе, то есть в парадной одежде. И жизнь есть жизнь, всякое бывало. Вот, например, в 1660 году в подмосковном городке Рузи старый воевода не захотел передавать дела новому воеводе. Не понравилось ему такое смещение. И чтобы не сдавать дел, он опечатал съезжую избу, учредил при ней караул из посадских людей, не служилых, служилые ему не могли уже подчиняться. И новый воевода никак не мог вступить в должность. Жалобы его в Москву были безрезультатны. А сами посадские люди жаловались царю, что для них это очень обременительно нести эту караульную службу и выполнять, вот как хотите это назовите, прихоть, каприз старого воеводы. Всякое бывало. Бывали ли конфликты у воевод с населением? По всей видимости, да, и отнюдь, наверное, не были редкими. Интересно, что мы знаем даже такие случаи, когда воевод смещали по жалобам горожан. К Нижнему Новгороду это не относится. По Нижнему Новгороду таких данных у нас нету. Но вот интересно, в 1649 году города Козельска попы и дьяконы, и дворяне, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и пушкари, и затинщики, и рассыльщики, и плотники, воротники, всякие козельские и жилецкие люди всем городом просили сменить воеводу. Сказать почему? Жаловались, что воевода, цитирую, «приказе наслает матерно, и ослопом бьет, и в тюрьму сажает, и государев остаточный городовой тес и лес на свой городовой двор на всякую поделку берет, свой двор строит, а твой государев двор покинул, и наметывает на всяких ремесленных людей всякие дела, сапоги, платья всякие, портищи делать, и крышенины красить, насильством, и которые стрельцы и казаки грамоте и писать умеют, и он нас емлет в приказ и заставливает твои государевы отписки всякие дела делать насильно. Да нас же, стрельцов и казаков, сено косить заставливает, из стрелецких дворов клетья и избы к себе на двор свозит, и хоромный лес, и плотников, стрельцов, и казаков всякие хоромы и заметы делать на себя насильно заставливает, а денщиков дрова сечь, и конюшни грести, и воды воздить заставливает». Вот такие случаи могли иметь место в позднесредневековом городе. Но я сразу хочу сказать, что такую жалобу в Москву мог написать действительно весь город. Трудно себе представить, что какая-то часть населения могла осмелиться пожаловаться на такой произвол и на такие действия воеводы, потому что противником только все общество могло выступить, иначе силы были бы неравны. Содержание воеводского двора ложилось почти целиком на посадское общество. Что это значит? Это значит, за счет посада производили все работы по дому, хозяйству, снабжали воеводу продуктами, кормом для скота, хозяйственными материалами. Имеются данные о том, что не только дровами, свечами и даже льдом, но даже канцелярскими принадлежностями посадские люди должны были снабжать воеводский двор. И, как я уже говорила, делать подарки, нередко денежные, нередко очень солидные. Поэтому кормление воевода или содержание воевода, как мы сейчас сказали, городу обходилось, по сути дела, недешево. Опять же, по письменным сохранившимся документам 17 века мы знаем в отдельных случаях, когда посадское население жаловалось не просто вот так вот общо, что очень много поборов или насильством заставляет воевода делать что-либо. Даже перечислялось, каким из даже очень дальних родственников воевод приходится делать подарки в связи вот с этой вот системой кормления. Потому что, отправляясь на новое место службы, по всей видимости, здесь было по-разному. Воевода мог, как человек военный, командировочный, приехать один, как мы сейчас сказали, без семьи, а в зависимости уже от того, как он себя позиционировал в этой ситуации, мог приехать с семьей, а мог взять, прихватить с собой всех родственников. Кормление-то это позволяло, но почему бы и не так. Ну вот везде по-разному оно было. Но это все, опять-таки, это элемент жизни средневекового города.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Пильнинском муниципальном округе отметили день обретения мощей святого праведного Алексея Барцурманского. Мы побывали в Барцурманах и в этом году. Подробности в нашем репортаже. В селе Барцурманы Пильнинского района, это Лысковская епархия, жил когда-то священник. Его звали Алексей Гнеушев. Человек со сложной, но очень интересной судьбой. Сейчас его знают как святого праведного Алексея Барцурманского. Так вот, в день обретения его мощей, 17 августа, там ежегодно совершается праздничная божественная литургия и собирается огромное количество людей, чтобы почтить его светлую память. Паломники – это не только местные жители. Люди приезжают сюда издалека. Причем из самых разных мест. Например, Вера Анатольевна Лысова. Она приехала со всей семьей из Сеченова. Господь приводит ее сюда уже не в первый раз.
2: Ну, я не первый раз. Я была 4 мая здесь. Мне очень понравилось здесь. Решили сегодня приехать, посетить. У меня сын Алексей, правитель, он многих святой. Очень много слышала про него, читала. Были трудности, обращались к своему человеку Божьему. И то есть он нам помогал.
1: После праздничной божественной литургии все люди стекаются неподалеку от храма. У небольшого дома. Он был специально построен несколько лет назад. Строение это непростое. Это историческая реконструкция. Это дом, который полностью повторяет тот, в котором жил Алексей Барцурманский. Там воссоздана его келья и располагается теперь музей, который посвящен этому святому. Руководитель музея – одна из потомков отца Алексея Гнеушева, Александрина Вигелянская.
3: И владыка Георгий, и владыка Иосия уже были в музее, поэтому как бы они уже знакомы. Просто мы поддерживаем и принимаем посетителей.
1: Отец Александрины тоже священник, Владимир Вигелянский. Он тоже приехал в село вместе со своей дочерью. Они активно занимаются сбором информации о своем предке. Помогают и другие неравнодушные люди. Они сидят в архивах, восстанавливают генеалогическое древо, собирают свидетельства о духовном пути и подвиге святого праведного Алексея, развивают паломническое направление в эти места.

0: В музее уникальные экспонаты. Это стенды с редкими фотографиями, богослужебные предметы и предметы быта отца Алексия. Все, что имеет прямое отношение к его жизни и служению, то, к чему он ежедневно прикасался своими собственными руками. Уникальные предметы и фотографии буквально дышат живой историей. Музей этот открыт для всех желающих. После богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к собравшимся и сказал очень важные слова.
1: Мне бы хотелось сказать несколько слов о молитве. Какая же бывает молитва? Молитва бывает домашняя, молитва бывает соборная. Какие молитвы бывают по смыслу? Молитва есть прошение, мы что-то просим у Господа. Молитва есть покаяние, молитва есть благодарение, молитва есть славословие. Настоящая молитва – это есть разговор души человека, его сердца с Господом. Ответ от Господа приходит к нам в сердце. Мы настолько часто осуетились своей жизни земными заботами, что нет ни минуты для уединения и безмолвия. И тогда, если это так, то по премудрому Соломону в мире течет и изменяется, нет ничего нового снова под солнцем. В мире суета-сует, и остается лишь только томление духа человека о Господе. И если у нас с вами будет время для безмолвия и уединения, тогда наши молитвы принесут большие и добрые плоды. Праздником храни всех вас Господь!
0: Число паломников в селе Бурцурманы ежегодно увеличивается. Сейчас в планах организация регулярных групповых паломнических поездок в то место, где жил святой праведный Алексей Бурцурманский, где он совершал чудеса, где посвятил себя служению Богу, помогал людям. И люди об этом не забывают. В этом году в селе даже трудно было найти место для парковки, несмотря на плохую погоду. С уверенностью можно сказать, что еще и существование такого вот уникального музея обязательно привлечет сюда еще больше и больше паломников. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».
3: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
4: Иоанн Лествичник «Лестница». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
3: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.
5: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
6: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире.
7: аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде, классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Сохранить христианскую цивилизацию. В нашу эпоху апостольство Церкви имеет еще одно очень важное измерение. Все поместные церкви призваны сообща свидетельствовать о Христовой истине перед вызовами современного мира. Вселенское православие стоит перед необходимостью решения задачи по сохранению уникальной христианской цивилизации во всем ее этническом и культурном многообразии. Богатейшее предание Церкви является достаточным основанием для этого совместного дела. Проповедь во вторую неделю по Пасхе, 11 апреля 2010 года.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Монастырская летопись. Высоковский Успенский мужской монастырь.

0: Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макарьевского уезда. Недалеко от деревни Высокого инок Герасим основал новое старообрядческое поселение. После долгих лет жизни в этом скиту инок Герасим решил перейти в православную церковь. Летом 1820 года по указу императора Александра I Высоковский скит переименовали в общежительную Высоковскую Успенскую пустынь. Через 3 года государь выделил средства на строительство в обители каменного Никольского храма. С приходом советской власти обитель закрыли. Возрождение монастыря началось лишь в конце 90-х годов прошлого века.
1: Высоковский мужской монастырь находится в Кавернинском районе Нижегородской области. До революции эта расположенная в лесах обитель играла важную роль в борьбе с расколом и старообрядческими сектами. Согласно историческим документам, Высоковский Успенский монастырь возымел начало свое в 1784 году во времена царствования императрицы Екатерины II. Основателем обители являлся монах Герасим, бывший в мирском звании казак Григорий Иванов, родом из Малороссии. Прозвище «Стуконогов», по всей видимости, Григорий получил из-за увечья ноги, полученного прежде на военной службе. По своему вероисповеданию, этот казак первоначально был раскольником и состоял в секте старообрядцев. На 38-м году своей жизни Григорий Иванов удалился от мира в старообрядческий скит Семеновского уезда Нижегородской губернии. Так воплотилась его давняя мечта о пустыннической духовной жизни. Именно в этом скиту казак тайно принял иноческий образ, получив при постриге имя Герасим. Позднее он нашел еще более уединенное и недоступное для людей место. Герасим и присоединившийся к нему инок Паисий поселились в дремучих лесах Макарьевского уезда Костромской губернии. Именно здесь, на правом берегу небольшой лесной речки, недалеко от деревни Высокого, жили 2 других инока – Иаков и Серапион. С приходом на это место инока Герасима зародилось новое старообрядческое поселение. В 1784 году подвижники расчистили непроходимую чащу и устроили в лесу иноческие кельи. Это место стало официально именоваться Высоковским скитом по названию ближайшей соседней деревни – Высокого. Сюда приходили и прятались все новые беглецы-старообрядцы. Число иноческой братии постепенно росло, и уже к началу XIX века в скиту проживало около 50 насельников. Около 15 лет строитель Высоковского скита инок Герасим не сомневался о своем житии и надеялся получить душевное спасение, оставаясь как старообрядец в отторжении от Святой Православной Церкви. Но затем он стал размышлять о правильности своего пути. Непрестанно обращаясь ко Господу, он вместе с братьями совершал молитвенные подвиги и всенощные бдения при особом воздержании. Господь Бог, видя такое великое подвижничество, внушил иноку спасительные намерения. Герасим должен изучить все старопечатные книги, священные писания и учения святых отцов. К примеру инока Герасима в дознании истины последовали и другие из числа братьев.
2: Монастырская летопись.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

каменное сердце. День за днем. Дневник православного священника. 24 августа. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Книга пророка Иезекииля, глава 36, стих 26. Какое страдание, когда мы сознаем в себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленным от Бога, омертвелым, безрадостным, безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк. Тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить тебя, бесчувственного, недостойного, быть может, неверного. Воззри тогда на нескончаемую, неизменную любовь, которая от века и до века та же. Она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своею силою. Господь любил Петра, и тогда, когда незадолго до отречения своего, он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли от этой тоски, от горечи разлуки? Сердечная связь с ними все так же жива. Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа. Та же любовь, торжествующая во славе со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющая хвалением их, простирается и к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ушедшими. Одна и та же любовь, небо и землю объемлющая, радуется о возвратившихся туда и пребывает с оставшимися здесь. Верь, что твое каменное сердце оживет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Послание к римлянам, глава 8, стих 39.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы, протоиерей Владимир Гофман. Можете задавать вопрос. А пока отвечу на вопросы, которые ранее были заданы. Вот такой есть вопрос. А меня иногда гложет совесть, что я не получила в свое время высшее образование. Внуки ставят мне в укор, мол, ваше поколение было темное, неученое и жило по указке партии. Скажите, правы ли они? С духовной точки зрения, насколько важно для человека образование? Помогает ли оно не сбиться на пути к Богу в деле совершенствования души, очищения сердца? Да. Знаете, сразу вспоминается, вот в этом вопросе есть, что наше поколение было темное, неученое, жило по указке партии. Да, и вспомнилось слова, которые на первом съезде писателей сказал Михаил Шолохов. Вот дословно постараюсь вспомнить. Значит, сказал он так. «Нас обвиняют, что мы пишем по указке партии». Нет, мы пишем по указке сердца, но сердца наши принадлежат партии. Вот так вот он сумел. А ведь делали искренне, что тут говорить. Поэтому указка – это одно, а вот веление сердца – это другое. И это может вполне совпадать. Тут какого-то обвинения, я думаю, быть не может. Ну да ладно. Что касается образования, насколько оно важно для человека, безусловно, важно. Мешает ли или помогает на пути к совершенствованию в деле спасения души? Ну, я не думаю, что вот здесь его такая же роль настолько важна, сколько в светской жизни. Хотя, ну, никак не помешает, понятно, да? Вот. И то, что наше поколение вот жило по какой-то указке, ну, интересно, вот поколение сейчас по какой указке живет, нынешнее молодое поколение, а указка ведь чувствуется, потому что если вот внуки автора этого вопроса, ну, ставят такие упреки, называя темным и неученым поколение предыдущее, да, а все, чем они сейчас живут, вообще-то построено и создано вот этим вот темным, да, и неученым поколением. Жаль, конечно, что вот дети автора вопроса не воспитали своих детей в том уважении к старшим, и тут уж едва ли что-то можно сделать. А вот назначение, что касается значения, да, мы начали говорить. Главное, ведь понятно, что мы с христианской точки зрения – это бессмертная душа человека, спасение ее вечности. А этому в институтах, конечно, не учат. И мы имеем сколько угодно святых, которые не имели какого-то там высокого образования, и напротив святых, которые были, ну, глубоко и широко образованными людьми. Например, тот же святитель Василий Великий, который знал несколько языков и имел такое классическое образование по тем временам. Мы знаем великомученицу Екатерину, которая также обладала, знала несколько иностранных языков и сумела философов поставить, так сказать, на место. Вот такая, обладая такими, ну, что ли, высокими и крепкими познаниями в области и философии в том числе. Вот. Ну, а чему же, в каком месте учат благочестию и делу спасения души? Совсем, в общем-то, действительно не в институте. Хотя и там это можно получить. Но главным образом это папа с мамой, бабушка с дедушкой. Проще говоря, семья, где все живут духовной жизнью, если да, такая семья. Для кого Бог не просто доска с изображением, вот, которую вспоминают там в праздник или того реже, а нужда, в котором является постоянный, которые живут с Богом и в Боге. Да, а не только когда что-то попросить у него нужно, а если не дал, так еще и хулить Бога. Вот где человек прежде всего и главным образом получает вот это духовное зернышко, которое, если оно посеяно и в свое время взойдет, то, конечно же, спасением души этот человек будет заниматься. Да, звонок у нас есть. Слушаю вас. Говорите. Говорите.
5: Раб Божий Владимир, благословите.
4: Бог благословит.
5: У меня вопрос вот по псалтыри, кафизма 15, псалом 108. Вот нам Господь сказал, молитесь за врагов ваших. Но в этом псалме, можно сказать, идет проклятие, что и врагу не пожелаешь. Как это понимать? Возможно, вы сразу не ответите, ведь надо прочитать его. Все, спасибо за ответ.
4: Да, давайте так тогда сделаем. Я записал 108-й псалом и посмотрю, потому что это, ну, и всегда современно, и более глубоко на это нужно ответить, потому что касается и евангельской заповеди, да, подставь там правую щеку, если тебя ударили по левой щеке. То есть насколько, когда мы должны ответить силой на силу, а когда не ответить, и это все можно, конечно, коротко сказать, но хотелось бы более широко, потому что современный момент. Вот эти вопросы возникают довольно часто. Это связано и с специальной военной операцией, и всегда тоже о защите Отечества или защите своей семьи, своих близких или себя самого, когда нужно отвечать, когда разрывать этот круг зла, а когда не разрывать. Да, любите врагов своих, это говорит и Христос, и в то же время, когда они отправляются в Гефсиманский сад перед арестом, и ему говорят, у нас только два меча, он говорит, этого достаточно, он не сказал выбросите их. Он сказал, этого достаточно. Но зато потом, когда обнажил меч Петр и ударил, значит, ухо отрубил одному из стражников, то он сказал, убери меч, и пусть будет делаться то, что должно быть. Вот это все непростые, конечно, вопросы, и я записал, в следующий раз с радостью постараюсь ответить на ваш вопрос. Раб Божий Владимир. Так что до следующего раза. Да, вот есть у нас вопрос следующий. Насколько мне известно, существуют разработанные классификации добродетелей. Многие святые отцы описывали их. Какие из семи основных особенно актуальны для тех, кто стоит в начале духовного пути? Да, хоть в начале духовного пути, хоть в середине его или в конце. Тут один Господь знает, когда это.

И он сказал, что я еще не покаялся в своих грехах, да, не до конца прошел покаяние. Ученики сказали ему: «Ну, ты же уже вот светил такой». Он говорит: «Нет, я только начал свое покаяние». Поэтому и это не просто слова, это осознание самого себя. Да, так вот, если говорить о смертных грехах и какие, что ли, противоположны им добродетели, то действительно многие святые отцы классифицировали их, писали о них. Вот. И еще в более древние времена, до разделения церквей, и после разделения, то есть в католической, христианской церкви и в православной церкви также. Поэтому существуют различные классификации и смертных грехов или страстей, и добродетелей. Вот, и они отличаются у католиков и у православных людей. Вот. Святитель Игнатий Брянчанинов этому вопросу, если говорить вот о православии, то этот святой много уделял внимания вот как раз вот страстям и борьбе с ними. Его книги «Аскетические опыты» там и так далее. Это действительно такая для нас азбука, такая наука, как понимать и как бороться с грехом. Вот он выделял 8 страстей. Его, так сказать, орфография. Первое — это чревообъедение, пишет он, да. Ну, для чревоугодия мы говорим, да. Второе — любодеяние. Третье — сребролюбие. Четвертый — гнев. Пятый — печаль. Шестой — уныние. Седьмой — тщеславие. Восьмой — гордость. Вот всего 8, да, но 8 страстей, то есть на каждой из них будут разрастаться веточки, которые приводят вот к таким более конкретным грехам, да. Вот даже чревоугодие — это же не просто желание во что бы то ни стало там вкусно поесть. Нет, это просто наша привязанность к чему бы ни было, где во главу угла ставится физическая сторона жизни и тело человека. Это к этой страсти относится. А там уже много будет грехов. Также и в остальных. И в гневе, и там раздражительности, и уже более глубокий гнев и так далее. Но везде мы можем найти вот такие вот выросшие на этой основе, на основе вот этих 8 страстей грехи. Он и говорил, святитель Игнатий, что они вот как на кусте ягоды весной там к лету появляются, и если мы грехи на корнях вот и на кусте страстей появляются, если мы их исповедуем, там, боремся с ними, они, да, мы обрываем эти ягоды, но когда, казалось бы, все, а корни-то остались, снова придет весна, и снова они вырастут. Поэтому он и говорил о том, что бороться, надо понимать вот основу, вот корни этих наших грехов, которые и называются страстями. Ну, а им противоположны добродетели, да, чревоугодие, а им добродетель воздержания, любодеяние, а добродетель целомудрие, сребролюбие, а добродетель противоположное нестяжание, гнев, кротость, да, вот, печаль, блаженный плач, то есть если и печалиться о своих грехах, да, ну, например, шестой — уныние, вот здесь трезвение, седьмой — тщеславие, а добродетель — смирение, восьмой — гордость, а добродетель — любовь, которая все побеждает и над всеми. Вот, и не случайно святитель Игнатий расположил их вот в таком порядке. Это по мере проникновения из одного в другой, по мере возрастания как в грехе, так и в добродетели. Да, вот я говорил, что любовь — высшая добродетель. Об этом апостол Павел говорит в своем известном вот гимне любви.
Вот. А чтобы ее достичь, да и как возможно ее достичь, да не обретя там, например, трезвение, смирение? И нет, конечно. То есть сразу перейдя от низшего к высшему просто невозможно. Вот все эти ступеньки человек, который спасение своей души

0: больше заботиться, он призван пройти. Вот поэтому в начале духовного пути нужно познакомиться, конечно, с учением святых отцов, и, ну, которые уделяли этому много внимания, и трудясь восходить вот по лестнице добродетелей. И если не торопиться, то все получится. Но бывает ведь как раз обратное, что человек сразу вот и думает, вот тут же получится все, и я тут стану. Я исповедовался, причастился, и уже теперь ничто меня не победит, никакой грех. Но это заблуждение, тут же и получится, что он победит. Да, вот такой вопрос. Мой ребенок сильно раздражается на тех детей, которые отличаются от него по своему поведению и стилю общения, от тех, которые выбиваются из общей массы детей, имеют какие-либо поведенческие отклонения от нормы, не физические, а именно психологические. Причем такую стереотипную реакцию на белых ворон я наблюдаю в разных детских коллективах, не только у своего чада, особенно в школе. Как научить детей принимать, а не отторгать особенных сверстников? Хороший вопрос, но у нас есть звонок, я потом продолжу. Слушаю вас.
1: Батюшка Владимир, здравствуйте, благословите.
0: Бог благословит.
1: Раба Божия Лариса.
0: Да.
1: Вопрос по поводу могилы. Была на кладбище у родителя моего. Угу. И у него, он умер еще в советское время, у него простой памятник, без креста. Хотелось бы мне на его... Он был отпет заочно. В советское время не отпевали, я потом, ну, в общем, отпели его. И хотела бы поставить на его могилу крест, и зашла там на кладбище в ритуальное агентство, там можно было выбрать, и вот крест деревянный или чугунный. Но под чугунный крест, он очень тяжелый, заливает могилу бетоном. Вот мне это не понравилось. Дело даже не в средствах, а как по христианскому обычаю, что лучше, вот, просто поставить деревянный крест. Вот мне не понравилось то, что могилу заливают бетоном, чтобы поставить чугунный. Подскажите, пожалуйста, посоветуйте. Благодарю за ответ.
0: Да. Конечно, я бы задал вопрос, почему не было до этого как-то, если отпели человека, и могила была уже давно, как же она без креста-то была. Но, тем не менее, может быть, и отпели позже. Вспоминается известная песня Куджавы «Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле». Вот вы понимаете, наверное, что духовно разницы, конечно, нет. Деревянный он, чугунный, каменный, любой, лишь бы это был крест, и православный крест. Все-таки мы как-то традиционно понимаем, что любой крест является крестом и напоминанием о том, что на нем был распят Спаситель. Но у нас есть традиционный, да, все-таки крест, который чаще всего мы и ставим на могиле наших близких усопших родственников и близких людей. Вот. Насчет того, что зальют бетон, я думаю, что они... Ведь крест стоит в ногах, ну, как бы усопшего, гроб расположен так, что лицом он лежит к востоку, смотрит как раз на крест, вот. И не настолько... Ведь могила, в общем-то, это, ну, 1,80 м глубина могилы. Я не думаю, что будут бетон заливать на 1,80 м, только для укрепления самого креста. Поэтому я не вижу здесь какого-то противоречия. Единственное, там трудно, если вдруг в эту могилу будет до захоронения кого-то из близких, да, ваших, то... Ну, ее открывать нужно будет, но обычно ведь открывают рядом с холмиком, то есть умеют и это обойти. Да, Ну, у меня, во всяком случае, вот у родителей, там у меня и бабушка, и сестра, и многие, как раз вот сделаны могилы так, что крест кованый стоит, металлический, и тоже вот это место заливали бетоном. Я как-то не вызвало у меня какого-то недоумения. Я, правда, спросил, а как меня туда там это, сумеют положить? Сказали, что сумеют без всяких проблем. Ну, я на этом и успокоился. Поэтому я думаю, что не помешает. Поэтому право выбора за вами, какой уж вы выберете, из какого материала сделать этот крест. Дубовый крест тоже хорошо. Но если деревянный сосновый, он не очень долго простоит. Все-таки из дубовый стоит дольше. Но и он тоже все-таки дерево есть дерево. Вечный. Мне нравятся металлические кресты. Вот не, конечно, не сварные. Там так очень как-то ненадежно выглядят, если можно так сказать. А вот есть красивые и очень... канонические хорошие кресты. Ну, да, это уже дело, конечно, ваше. Я не вижу поводов для опасения. Лариса, смотрите, как вам удобней. Да, так вот мы с вами вернемся к тому, как, значит, научить детей принимать, а не отвергать особенных сверстников. Ну, это, конечно, мы знаем, что это происходит, и наблюдаем это среди детей, да, честно говоря, и во взрослом коллективе это не редкость, да. И, конечно, я бы с удовольствием называл вот этот рецепт, дал рецепт и автору вопроса, и всем, и самому себе, как научить детей тому или иному, вот, чтобы был такой способ, такой прием, чтобы этого больше не происходило. Но такого рецепта, подходящего тем более для каждого ребенка, просто и не существует на свете. Какие-то общие рекомендации есть, ну и думаю, что это все родители это знают. Вот. Но ведь каждый ребенок индивидуален, и каждому нужен свой подход. Вот. Как научить ребенка доброте, да, состраданию, любви? И кто, кроме родителей, научит? Ну, я думаю, что прежде всего родители. И, конечно, в помощь им хорошие книги. Не случайно когда-то пел Высоцкий, что ты правильные книги в детстве читал или не читал. И тогда много чему не научился, к сожалению. Вот, поэтому... Я думаю, что и «Маленький принц» Экзюпери, и Эленор Портер, Полианна, и Нарния, конечно, вот они же этому учат. И если родители неотстраненно относятся, дали книжку и забыли, а вот как-то вместе с ребенком читать и объяснять прочитанное, потому что он многое не поймет, чтобы акценты нужные, приоритеты расставить правильно и объяснить ему. Вот. А если... Сам родитель не понимает, о чем там Льюис пишет в своих книжках, да, в «Сказочной стране Нарнии», если и читать вместе не хочет, и ему важнее у телевизора сериалы смотреть, тогда кто в этом случае научит вот малыша состраданию? Ну, он и читать, может быть, сейчас ведь в телефон они так привязаны, погружены, что и читать не будет. Нужно же это тоже суметь привить. И это очень важно и для развития ребенка, и умственных его способностей, и душевных, и духовных, и так далее. Очень важно. И кто его в храм поведет и объяснит, что там происходит, и зачем ему нужно причащаться. Да. Не просто, да, вот хорошо учиться ты будешь, если причастишься. Да? Но это же не так просто объяснить, зачем ему нужно причащаться. Ну, для этого, прежде всего, и сам родитель должен это понимать, да? Кто скажет, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю? Да, вот блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что это сила, а не слабость? И так много вопросов. Мне кажется, что у них есть примерный, но ответ на ваш главный вопрос, потому что главный наш учитель Иисус Христос. Да, помните, вот он говорит, да, Иисус, подозвав их, учеников, да, сказал: «Пустите детей и приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Евангелие от Луки, 18 глава. Потому что, когда дети к нему хотели пройти, ученики думали, что будут мешать учителю, и задерживали их. Вот он им сказал, что нет, не возбраняйте им. И поэтому, чтобы они пошли к Христу, нужно самому родителю знать дорогу к нему. И если он знает, то научит и ребенка. И относиться и к тем, кто особенный, так как назвал вот автор вопроса, этих детей, как к ним относиться, и что такое сострадание, что оно должно жить в сердце православного человека, как обязательная составляющая сердца. Да, вот так. Вот звонок у нас есть. Слушаю вас.
2: Алло. Здравствуйте, батюшка Владимир.
0: Здрасте.
2: Вот у меня такие вопросы. Душевность и духовность.
0: Да.
2: Что значит и то, и другое? И какая разница между ними? И второй вопрос. Вот как-то мы представляем себя, звонит раба Божия Мария. Вот это слово «раба» как-то унижает или оскорбляет, или как это понимать?
0: Угу. Ну что же, вопросы хорошие, и также нередко задаются они. Я попробую, ну, один-то, наверное, сумею до перерыва нашего небольшого ответить на этот вопрос. Душевные и духовные. Вот Господь создал человека по образу своему и подобию. И мы знаем, что по образу Божию, да, это не то, что мы похожи на Него, мы это, даже об этом думать не надо, да, а Он дал то, что было у Себя, волю, чувство, разум. А что такое, да, образ Божий в нас, это воля, чувство, разум, которое Он дал человеку, то, что имел сам, вот, своему образу, да, и подобие. А что такое подобие? А подобие – это устремление вот этого духа, да, этой воли, чувства и разума к Богу. Вот это подобие. То есть нужно правильно это понимать. Так вот, душевность – это расположенность человека, мягкость его, сострадание, все, вот это все, что касается души человека. Она более, что ли, как бы и определить, ну, слаба, что ли, в этом отношении по сравнению с духом. А вот он, который он должен быть направлен к Богу, да, и дух возвратится к Богу, говорит Экклезиаст. Вот он, вот это направленность, вот поэтому духовность – это устремление человека к Богу, его подобие, которое Господь задумал, чтобы было в человеке. Вот в этом отличие. Да, поэтому может быть душевный человек, но не духовный. Душевный, хороший человек, да, добрый, мягкий, там, отзывчивый и так далее. Но не духовный, то есть не устремляет он своей души к Творцу. Вот такое вот, если коротко, отличие. А раба Божия, и почему мы, некоторые люди, вернее, некоторым людям не очень нравится вот такое вот наименование, я отвечу после небольшой паузы, когда мы вернемся в студию.
3: Знак вопроса.

0: по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в Кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Радио «Образ». Арзамас – 104,2 FM. Саров – 92,2 FM. Павлово 106,7 FM. Выкса 95,8 FM. Нижний Новгород 98,0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Я вот пока отвечу, значит, на те вопросы о рабе Божьей. Раб Божий, раба Божия. И некоторым это кажется, что вот несколько унизительным. А мне кажется, что, ну и не только мне, конечно, вот, что ничего унизительного здесь нет. Потому что, знаете, рабом Божьим быть нисколько не унизительно, а, в общем-то, почетно, потому что не чей-нибудь. Он же творец, а мы творение. Поэтому что ж тут? Если бы он не сотворил, нас бы просто не было, и не было бы ничего. Вот. Мало того, если вы знаете, начиная с 60-х годов новой эры христианской, да, на христиан началось гонение. Да. И вот в Риме, в том древнем Риме, были разрешены все культы религиозные. Можно поклоняться было любым богам. Да. А вот христианство было запрещено и было государственным, являлось государственным преступлением. Вот участие в христианских богослужениях и так далее, поклонение Богу. А почему? Что же так раздражало власть придержащих, римские власти, да, императора и так далее? Нерон первые гонения начал, да, сжигали христиан, на столбах привязывали к столбам просмоленной такой тканью и зажигали. И такими вот факелами озарялся Рим. Почему? Да и даже, в общем-то, мы знаем, что гонения на христиан и в 20 веке, после вот Октябрьской революции, тоже почему-то, вроде, казалось бы, такая, ну, неактивная такая религия, которую ударили по правой щеке, подставь левой. А зачем же уничтожать надо было церкви, священнослужителей и так далее? Зачем? Так же, как и в том времени. Почему запрещалось? А потому что христианин был рабом только Божиим и не мог быть рабом никакого другого человека. Поэтому я думаю, что вот даже исходя из этого вот короткого такого, что ли, экскурса, я думаю, что мы должны радоваться, что мы рабы Божии. И это мы себя сами именуем так, чтобы вот показать, подчеркнуть, что мы все-таки мы твои, мы в твоем подчинении. Как ты будешь, мы живем тобой, как говорил апостол Павел, что живем или умираем всегда Господне, не чей-нибудь, а Господне только. Вот, и это очень важно, вот это осознание. Вот так, да. У нас еще вот есть несколько вопросов, которые нам прислали письменно. Вот вопрос о кремации. Как относиться к кремации? Тоже не раз задавался он, я отвечал уже, постараюсь коротко на него ответить. Значит, да, у христиан принято предание земле. Язычники сжигали тела усопших, значит, предают земле. Другие какие-то мусульмане, да, иудеи, но... Обряд несколько отличается, но тем не менее земле. Потому что Господь говорит: земля иси, и в землю отыдешь. Да. Сотворил Он нас из праха земного, и становимся мы прахом земным. Вот так традиционно, но боимся ли мы кремации? И мы ее не приветствуем. Да? Я имею в виду под словом «мы», ну, христиане, не приветствуем кремацию, но... какого-то вот запрета на... Есть экстремальные условия. Умер человек где-то там, ну, в путешествии, я не знаю, далеко там, за океаном где-то, нужно доставить сюда, там, где кремируют. По каким другим причинам, особенным, да? И если... Можно ли потом его отпевать? Можно, конечно, потому что Господь сотворил, можно сказать, из ничего нас, из праха земного, да, ему достаточно будет какой-нибудь, чтобы произошло воскресение этого человека. Да. Так и это не только мы выдумали, люди 20 и 21 века, когда вот кремация стала развиваться и появились крематории. Нет, мы знаем, так, вот опять же, обратившись к гонениям на христиан в древности, во втором веке, по-моему, да, Нунций Феликс писал, язычники решили, ну, вот в борьбе с христианством, что они будут сжигать тела христиан, и тогда, мол, как же вы воскреснете? Решили так вот запугать, да, христианские общины. И вот этот Нунций Феликс отвечал, что сжигаете тела христиан, думаете, что мы ведь не воскреснем, а будем воскрешены Богом. То есть не сами по себе воскреснем, а Господь нас воскресит. И это, конечно, совсем другое дело. Вот. Поэтому не боимся мы кремации, как и древние христиане. Сжигаете? Сжигайте. Все равно Господь воскресит. И достаточно будет ему этого пепла там или еще что-нибудь. Поэтому, не приветствуя там как-то кремацию, мы ее не отрицаем. Сейчас в крематориях, мне доводилось вот и в Нижегородском быть крематорией, там комната есть, где совершается отпевание. И в других крупных городах, поэтому по каким-то случаям кремация допустима. Но не говорим, что вот вперед, и все, теперь все тела, нет. Остается традиционное захоронение в землю, чтобы человек из праха взят и стал прахом земным. Да, вот еще о поминках вопрос, да, значит, почему там, ну, совершается поминовение, трапеза, поминальная трапеза. Ну, потому что это идет из древности, да, из древности... И из языческой древности, ну, когда были, конечно, тризны, и совсем, ну, другие были традиции захоронения, и богатых, скажем, там, людей, князей, вот, и их свиты, жен княжеских, и у простонародья был другой, но, тем не менее, всегда поминальный обед был. Оставили его в своем вот использовании и христиане. Поэтому поминки, когда они совершаются по православному обряду, ничего такого отрицательного, что ли, в себе не несут. Люди молятся, да, или после, там, скажем, захоронения идут и садятся за общую трапезу, да, читают молитвы, вот, вспоминают усопшего, каким он был, да, молится о том, чтобы ему пройти, так сказать, пути и более, ну, что ли, для души легче, чтобы помогли наши молитвы ему. Как это происходит, мы, конечно, не знаем, но верим в том, что раз это пришло к нам из древности, из уст в уста, то и мы это совершаем. И тут, конечно, когда это не превращается в просто пришли, поели, ушли, да, или еще и спиртное принесли на поминальную трапезу. Нет, конечно. Там ведь все символично. И то, что там вот колево, да, и то, что кисель вот на поминках применяется. Это тоже все символизирует некоторые моменты, связанные с миром иным. Об этом можете почитать в каких-то книгах, очень подробно описано. Поэтому предосудительного в поминках ничего мы не находим. Да, вот Евгений нам звонит, спрашивает, как заканчивать молитву «Отче наш». Я понимаю, почему Евгений задал этот вопрос. Ну ладно, тогда сейчас отвечу, потом продолжу. Говорите, слушаю.
7: Здравствуйте, батюшка Владимир.
6: Добрый день.
7: У меня к вам такой вопрос. Мой муж был человеком крещеным, но в советское время, в общем-то, не был, так сказать, воцерковленным. И когда он умирал, он сказал, ты меня отмоешь. И вот у меня вопрос такой, сейчас могу ли я подавать записочки на проскомидию для того, чтобы частички вынимали и в чашу клали, или все-таки вот нет? Вот это меня очень волнует.
6: Если вы меня слышите, он был крещен?
7: Да, он был, да.
6: Его отпевали?
7: Отпевали.
6: Угу. Ну, тогда я коротко вам отвечу, вы имеете полное право, значит, подавать записки. И то, что он был, ну, в какой-то мере он точно сказал вам, ваша молитва очень важна, поэтому молитесь за него, и записки подавать мы можем, потому что все-таки и заблудшие люди, ну, уходят из жизни, да, а ведь если даже он вот произнес эти слова, ты меня отмолишь, значит, где-то там в глубине души он понимал, что молитва-то нужна, это же не просто слова, да, что отмолишь. Поэтому я думаю, что так как он был совершен, совершено и отпевание, то есть вот этот обряд погребения православный, то он не самоубийца, я думаю, что вы можете. И если он не был богохульником каким-то таким, знаете, разрушающим церкви и смеющимся над, так сказать, над верой, над религией и так далее. Молитесь, я думаю, что вам это не возбранится, Господь молитву принимает. Вот так, да, так вот, «Отче наш», почему спросил Евгений, потому что мы читаем, в Евангелии, когда дается ученикам молитву «Отче наш», они спрашивают ее, как нам молиться, он говорит, не думайте, как язычники, что в многословии найдете спасение, а молитесь так, и вот произносит славит молитву, да. Поэтому там есть отличия в каких-то молитвословах, мы пишем «Яко Твое есть царство, и сила, и слава», там и так далее. Вот. И это обычно, вот этот возглас «Яко Твое есть царство», ну, он священниками произносится в молитвословиях, которые, ну, совершают священником. Вот. А то, что дается в Евангелии, это как раз вот когда человек молится около икон, мирянин дома. Вот так вот, поэтому, но это не значит, что если вы, ну, произнесете «Яко Твое царство», что, ну, что-то с вами там случится, или как-то, ну, что прямо какой-то запрет. Да нет, конечно. Суть-то одна и в том, и в другом, и в том, и в другом, вот этом, в этих словах, которые произносятся в конце молитвы Господней. Еще тут вопрос нам Евгений задает, вот почему была совершена анафема на Льва Толстого. Ну вот, знаете, вот расхожее мнение я нигде не нашел, чтобы Лев Толстой был подвержен анафеме. Может быть, это от рассказа Куприна, есть у него рассказ у Александра Куприна, который называется «Анафема». Там об одном дьяконе, когда он, значит, он очень любил произведения Толстого, и вот накануне он читал его «Казаки», вот эту повесть, и просто обливался слезами, и так ему настолько близка была проза, значит, Льва Николаевича, да. И вдруг ему нужно произносить, Куприн пишет, на службе анафему Толстому. И он вместо, значит, анафема, значит, сказал, это вечной памяти, как же он сказал-то? А, многое лето, да, он вместо анафемы, значит, пропел многое лето. Может быть, пошло оттуда, что была анафема. Но тут все-таки Куприн это выдумал. Когда говорят, что был отлучен от церкви Толстой, это тоже не так. Не было какого-то чина отлучения, не было... А анафема, вообще анафема давно уже, я думаю, что, не знаю... 17 века, я боюсь ошибиться, точно не, лучше тогда не буду называть какие-то даты, да, не произносилась анафема. Именно анафема. Вот это, а что такое анафема? Церковное проклятие. Не было ни на кого. Многие уже там времена. Вот. А что же было с Толстым? А синод, священный синод в то время, да, святейший, да, святейший в то время синод, он, значит, объявил, что учение Толстого противоречит учению церкви. Вот и все. А вот какого-то отлучения, что он не имеет права, пришел, покаялся, и все, его, он бы был снова членом церкви. Другое дело, вот само слово «отлучение». Мы можем прочитать в каких-то справочных материалах по христианству и таинству исповеди, покаянию, о том, что если человек, да, не ходит в церковь, там, ну, скажем, там, 2 месяца и не причащался, и не исповедовался, он говорит, так он отлучен уже от церкви. Это не церковь его отлучила, он себя сам отлучил своим отношением вот этим, да, ему вот как бы... предписано делать это регулярно, чтобы душа не засорялась, все, и все такое, да. А он этого не делает. Да? И он чувствует, что оставленность вот эта... Так это не Бог его оставил, это он Бога оставил. Поэтому это отлучение, это самоотлучение. Так и Лев Николаевич, да, он сам себя отлучил, так сказать, написав вот свое Евангелие, да. А церковь сама только объявила, что его учение и церковное учение – это не одно и то же. Вот и все. Поэтому самой анафемы и отлучения не было. Вот так. У нас еще есть такой вот вопрос. Да, добродетель воздержания – предписывает человеку владеть зрением, не устремлять взоры или не смотреть на что-либо неприличное. Неприличные вещи я стараюсь не смотреть. А вот что касается природы, произведений искусства, не могу временами глаз оторвать. Я смотрю на лес, цветы, облака, речку, как в последний раз. Не могу насмотреться, как росинка дрожит на траве и как букашка сбирается по листику, ну и так далее. А когда в храме нахожусь, могу подолгу рассматривать настенные росписи, элементы резьбы и декора. Если долго не бываю в красивых местах, начинаю унывать. Является ли такая потребность прекрасным грехом невоздержания? Или и надо ли с этим бороться? Да. Не надо с этим бороться. Надо этому радоваться, что у вас есть это чувство. Существует так называемые доказательства бытия Божия. Ну, их несколько, не будем о них сейчас говорить. А вот одно из них, это как раз то, что, о чем вот автор вопроса и говорит. Это мы наблюдаем красоту мира, и понимаем, что сотворить этот мир только Бог, существо надмирное, Да, вот это и есть доказательство того, что Господь создал этот мир, что Он есть. Философ был такой, французский Рене Дидро. Он когда-то сказал: «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника». Очень интересно сказано. «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника». Потому что мы удивляемся, видя все это, что человек не может даже близко подойти. Не само собой все это появилось. И чувствуя прекрасное, и радуясь ему, мы, конечно, этим самым уже прославляем Творца. Да. Вот такой вот у нас вопрос об исповеди тоже, да. Коротко, ну, как бы предписывается, спрашивает нас Тамара, спрашивает, вот она. Коротко, предписывается короткая исповедь, то есть мы называем свои грехи. Или все-таки, значит, рассказываем о них, что пресекается некоторыми священниками. Вот. И как правильно, то, что если мы вроде только называем грехи, то как мы можем проявить свое раскаяние? Раскаиваться в грехах – это не обязательно вот там, когда происходит таинство исповеди в храме. Мы раскаиваемся, совершив их, осознав грех. Это может быть раньше. Может быть, дома, когда вы готовитесь к исповеди и вспоминаете, что это или случилось сразу после совершения греха. Да, это же вы не на показ вы священнику. Да, Господь стоит невидимо, присутствует. Священник читает молитву. Сей чадо Христос невидим стоит, приемле исповедание твое. Вот он здесь, да. И когда вы называете... Вот другое дело, от человека зависит, от его совести, он формально это делает или нет. Он, конечно, может сказать, там, украл, убил, там, животное обидел, там, ребенка как-то оскорбил, ну, и так далее. И не чувствуя ничего. Ну, тогда, конечно, это становится фарсом. Так, и рассказывая об этом подробно, это тоже вовсе не значит, что будет в этом раскаяние. Иногда рассказывают, потому что такой вот психологический момент нужно кому-то. Вот священник выступает для этого человека вроде такой вот плеча подружки, которой нужно все это рассказать. А Господь-то знает, когда вы и что совершили. Да, в этом отношении я вот заметил такое различие исповеди мужской и женской. Мужчина приходит и коротко говорит, значит, ну, да, там, матерился, обидел жену, там, не воспитываю детей, без каких-то подробностей. Это в силу его вот характера, да. Что за этим стоит, другое дело. Он тоже, может быть, это делает формально, а может быть, неформально, зная, что за этим. И Господь знает, как он это делает, когда и как он это что-то совершил. Да? А приходит женщина и начинает говорить: вот вчера, когда мы с подругой проходили мимо магазина, там, Магнит Косметика и так далее, и говоришь: ну, так а грех-то? Да вот я и говорю, это было вот в 6 часов вечера. Ну, говорите, грех-то называйте. И никак она к нему не подберет. Потому что, ну, вот в силу, опять же, ну, своего вот характера. Поэтому это дома вы вспоминаете, как вы шли мимо магазина и когда вы, как совершали этот грех. Для этого священнику, он в этой же молитве читает: «Ажеточию свидетель есмь». Да, я только свидетель тому, что ты, так ты называй грех, и ты в нем кайся, конечно. Но для этого не на показ же, не тут. Вот это другое дело. Я думаю, что со мной многие священники согласятся. Видишь, как крупные слезы капают, когда человек говорит: женщина, я самая грешная на свете. Ну, что же, думает, ну, сейчас скажет что-то такое, что ты упадешь. Вот. А она говорит, что я вчера готовила внуку кашку и попробовала ее. А слеза там такая огромная падает. И только прочитал молитву священник, глаза высохли, и тут же ругается или болтается с соседкой. Это было покаяние или не было покаяния? От чего это зависит? От длительности рассказа, что было совершено, или от чего-то другого? Поэтому, пожалуйста, кайтесь в грехах. Но произносить, конечно, на исповеди очень четко, а там Господь присутствующий знает. Делаете вы это искренне или просто для того, чтобы вас допустили к причастию? Вот так вот. Ну, я едва ли уже успею ответить еще один вопрос, потому что он довольно большой. Но, как и обещал, в следующий раз по 108-му псалму я постараюсь дать ответ более распространенный. Храни вас Господь!
5: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Моцарт. Соната номер 8 ля минор. Исполнитель Святослав Рихтер. Один из крупнейших пианистов 20 века. Известный своей виртуозной техникой, огромным репертуаром и глубиной интерпретации, чувством времени и стиля. Его концерты оказывались не выступлениями, а поступками. Его интерпретации заставляли думать о смысле предназначения, о цели существования, о неприходящем, вечном и всеобщем, в частной, отдельной, бренной и кратковременной жизни, о самом важном и драгоценном. Сегодня талантливость каждого исполнителя измеряется по шкале Рихтера, самой трудной шкале.

Рихтер родился в 1915 году в Житомире в семье пианиста, органиста и композитора Теофила Даниловича Рихтера, который получил образование в Вене. Отец преподавал в Одесской консерватории, был органистом городской кирхи. Он стал первым учителем сына. Мама – Анна Павловна Москалева, по матери фон Рейнке, из русских дворян. Во время гражданской войны семья была разъединена. Рихтер жил в семье тети Анны Павловны, от которой унаследовал любовь к живописи. Именно живопись стала первым его творческим увлечением. В 1922 году семья воссоединилась и переехала в Одессу. Первое сольное выступление Святослава Рихтера состоялось в 1934 году в Одесском доме инженеров. Рихтер играл Шопена.

Одесский период жизни Святослава Рихтера наполнен экспериментами в области искусства. Он написал несколько театральных пьес, рисовал, серьезно занимался оперным театром, вынашивал планы стать дирижером. С 1930 по 1932 год Рихтер работал пианистом-концертмейстером в Одесском доме моряка, затем в Одесской филармонии. Вскоре он получил место аккомпаниатора в Одесском оперном театре. Надежды стать дирижером не оправдались, и в 1931 году Святослав Рихтер уехал в Москву. Он поступил в Московскую консерваторию в класс фортепиано Генриха Нейгауза. Однако уже осенью был отчислен из консерватории после отказа изучать общеобразовательные предметы и уехал обратно в Одессу. Вскоре, тем не менее, по настоянию Нейгауза Рихтер вернулся в Москву и восстановился в консерватории. Позже Рихтер вспоминал: «У меня, может быть, несколько необычно сложилась музыкальная жизнь. По существу, я очень мало занимался музыкой в учебном плане, мало учился, почти не брал уроков музыки. Я приехал в Москву, поступил в консерваторию, занимался с Генрихом Густавичем Нейгаузом, а до этого все шло как-то самотеком», —

Московский дебют пианиста состоялся 26 ноября 1940 года, когда в Малом зале консерватории он исполнил шестую сонату Сергея Прокофьева, впервые после автора.

Генрих Нейгауз и его ученик Святослав Рихтер. Классный Гауза и его школа были взаимопроникновением двух культур, которым он одинаково принадлежал – западноевропейской и русской. В этом смысле Рихтер был продолжением Нейгауза, и потому оказался столь созвучным ему, был его любимейшим учеником. Оба эти человека были объединены пространством мировой культуры. Генрих Нейгауз писал о своем ученике в начале 41 года. Рихтер – явление незаурядное. Он не только обладает огромными виртуозными данными, у него есть и то необходимое каждому пианисту качество, которое можно назвать исполнительским творчеством, эмоциональным толкованием музыкального текста. Он обладает исключительной музыкальной памятью, знает около 80 опер, помнит наизусть много произведений Скрябина, Стравинского, Малера, Рихарда Штрауса, советских композиторов. В игре Рихтера радует настоящая строгость подлинного художника. В ней нет ничего показного, ничего бьющего на внешний эффект.

1941 год. В начале Великой Отечественной войны Святослав Рихтер в Москве. Его отец, находившийся в Одессе, был арестован советскими властями и вскоре расстрелян, как и многие другие немцы. Мама уехала в Германию. Сам Рихтер в течение многих лет считал ее погибшей. Во время войны Рихтер вел активную концертную деятельность. Выступал в Москве, гастролировал по другим городам СССР и, конечно, играл в блокадном Ленинграде. Именно во время войны произошла удивительная встреча двух удивительных людей. Грациозно-графичная Нина Дорляк и рыжий-рыжий, тоненький, страшно стремительный молодой Святослав Рихтер встретились в 1943 году. Нина Дорляк, замечательная камерная певица и педагог, принадлежала к семье, певческая родословная которой, по фамильному преданию, уходила в прошлое к самой Полине Виардо. В марте 1945 года Святослав Рихтер и Нина Дорляк впервые выступили вместе на авторском вечере Сергея Прокофьева в Малом зале консерватории. Это выступление стало событием в музыкальной жизни Москвы. Светлая и легкая сопрано сливалась в единое целое с вторящей и поющей фортепианной партией. В исполнении этого дуэта звучали необыкновенно песни Мусоргского, романса Шумана, Рахманинова, Глинки. Из письма Генриха Нейгауза 1947 года. «В четверг был такой чудесный концерт Рихтера с Дорляк, он только аккомпанировал. Всю ночь не мог глаз сомкнуть от волнения и радости. Его гениальность все очевиднее. Я-то знал о ней после 15-минутного знакомства с ним. Все мы как-то растем из земли ввысь. Некоторые из нас очень высоко растут, но он прямо с высоты спускается на землю». Глинка, не называя ее небесной. Святослав Рихтер и Нина Дорляк.

Широкую известность пианист Святослав Рихтер получил после войны, победив на третьем всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Первая премия была поделена между ним и Виктором Мержановым. Уже тогда всех, кто соприкасался с Рихтером, ошеломляла в его игре внутренняя сила и абсолютная непохожесть на все известные доселе эталоны. Было ясно, что в концертную жизнь входил огромный художник. Очень скоро Рихтер стал одним из ведущих советских пианистов. Но выступать на Западе ему в течение многих лет не разрешалось. Это было обусловлено и тем, что Рихтер поддерживал дружеские отношения с опальными деятелями культуры, среди которых были Борис Пастернак и Сергей Прокофьев. В годы негласного запрета на исполнение музыки композитора пианист часто играл его произведения. Так, в 1952 году, в первый и единственный раз в своей жизни, Рихтер выступил в качестве дирижера, проведя премьеру симфонии-концерта для виолончели с оркестром, солировал Мстислав Ростропович. Девятая соната Прокофьева посвящена Рихтеру и впервые им исполнена.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча десницы святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу состоится 25 августа в Нижегородской епархии. В Кстовском Благочине прошел первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, а затем в Нижний Новгород, в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет 25 августа в 16 часов в арке колокольни Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся 26 августа в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет в тот же день в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу также будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. Во время пребывания святыни в храмах будут совершаться божественные литургии и молебны с акафистом. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. На территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района Нижегородской области, состоялся первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробности в репортаже Олега Демина.
1: Село Кадницы. Есть здесь старинный величественный храм в честь Преображения Господня. Стены эти видели немало. Были у села и у храма времена упадка, были и времена возрождения. И вот 22 августа там состоялся первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к 12-му празднику Преображения Господня, который именуется в народе «Яблочным Спасом». Отмечается этот праздник Русской Православной Церкви 19 августа. Перед началом праздника божественная литургия, затем общая трапеза, пироги со свежими яблоками и горячим чаем. Были творческие мастер-классы для детей и взрослых. На торжественной церемонии открытия фестиваля веселые песни, аплодисменты и радостный смех. Место это славится богатой историей и крепкими духовными традициями, и поэтому такие праздники, конечно, объединяют вокруг себя людей. Там выступали творческие коллективы, звонари демонстрировали свое мастерство и делились его секретами. Важные слова сказал благочинный Кстовского округа священник Евгений Наумов.
2: Я бы хотел сказать, наверное, что это событие не только для этого храма, для прихожан конкретного села. Это, наверное, для всей Кстовской земли большое событие, потому что в новейшей истории это первый фестиваль колокольного звона, который проходит на нашей Кстовской земле. Поэтому сегодня люди пришли не только с села Кадницы, но и со всего района собираются для того, чтобы послушать замечательный трезвон, замечательное пение людей и колоколов в этот святой день. Ну, а, конечно, для жителей села это вообще одно из, наверное, главных событий. Главное событие было это освящение храма в прошлом году, который совершил наш дорогой владыка, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. И сейчас мы продолжаем, так сказать, стены храма мы уже восстановили, теперь мы продолжаем восстанавливать души людей и этого села, и нашего дорогого Кстовского района. И надеемся, что и наш фестиваль привлечет как можно больше людей не только к истории звона, не только к истории храма, но и самое главное, чтобы Господь привел людей этих в сам храм, к Богу. Вот это наша самая большая и главная цель.
1: Вот такой получился праздник. А завершилось все церемонией награждения, благодарственными письмами меценатов, попечителей и волонтеров, которые внесли вклад в дело сохранения святыни и организацию этого фестиваля. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
0: На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Мировоззрение древнерусского книжника.
2: Итак, мы с вами говорили. Вера, язык, третье, на что бы хотелось обратить внимание, это история. Это, естественно, самобытная история. Несколько слов об истории, потому что это тоже очень важно. Как понималась история Древней Руси? Если мы посмотрим на летописи, это основные творения, в которых древнерусской словесности, в которых отражена древнерусская история, то мы увидим, что история древнерусскими летописцами понимается как разворачивание божественного промысла о народе во времени до страшного суда. Вот это я хочу особенно подчеркнуть. Меня когда-то в университете учили, как нужно ставить ударение. Повести временных лет. Я своих учеников учу повести временных лет. Потому что ударение временных в средневековой словесности не было. Это, так сказать, уже придумка ученых. И обосновано даже академиком Лихачевым. Как раз в издании «Повести временных лет» в комментариях он обосновывает, что нужно говорить «временных». Ни в одной рукописи или старопечатной книге, где поставлено ударение, я не нашел ударения временных, а именно временных. То есть оппозиция «временные лета» и «вечные лета». И тогда мы можем понять назначение древнерусских летописных сводов. Опять же таки, если мы внимательно посмотрим на них, то увидим, что русское летописание завершается почему-то к концу XV века. Это 7000 год о сотворении мира. В Древней Руси понимали, что 8 век, то есть 8, это будущий век жизни тленная, как сказал митрополит Иларион в знаменитом слове «Законе благодати». Тогда мы понимаем, почему заканчивается русское летописание в конце XV века, потому что летописные своды как раз были как-то сопряжены со страшным судом. И древнерусские книжники, летописцы, собственно, это и подчеркивались. Вот, например, в новгородской первой летописи заглавие «Временник, еже есть нарицается летописание князей и земли русские, и како избрал Бог нашу страну на последнее время». «Софийский временник», включен на Тверскую летопись. «Временник Софийский, иже глаголица летописец русских князей, и како избрал Бог нашу страну на последнее время». Софийской первой летописи. «Временник, еже нарицается летописец русских князь, и како избрал страну нашу на последнее время». То есть, смотрите, везде все абсолютно одинаково. Более того, в московском летописном своде 1 сентября, новолетие начиналось 1 сентября 7000 года, киноварию, то есть красной краской написано «Здесь трус, здесь мрак, здесь чаем пришествие Христова». То есть 1 сентября 7000 года ожидался конец света. Поэтому летописи как бы, так сказать, и сворачивали свое повествование. Значит, для летописца, повторяю, было очень важно увидеть божественный промысел о русском народе до страшного суда. По сути дела, мы теперь касаемся той самой русской идеи. В Древней Руси есть только одна неизвестная синонимическая пара – русский и православный. Больше синонимических пар я не знаю. Понимаете? Тогда получается, ну, после погибели Византии и Константинополя, понятно, что православным остается только русская земля. И обратите внимание, что русский прилагательное, все нации в русском языке выражены именами существительными, кроме одного единственного нации – русский. То есть он прилагается к чему-то. Он прилагается к русской земле, потому что русская земля – это как раз и есть та земля, на которой распространено православие. И тогда мы с вами сталкиваемся с формированием русской идеи. И получается так, что русская идея, вот впервые это высказано было Иларионом, слово «законе благодати». Вот по моей датировке, у меня монография по этому поводу есть, слово «законе благодати» было прочитано вот тогда, когда предпасхальную ночь, можно так сказать, по типикону, то есть по руководству для службы, разрешается чтение деяний святых апостолов. И вот именно в это время, это приблизительно минут 45, и было прочитано Иларионом в ночь с 25 на 26 марта, по старому стилю, естественно, 1038 года. Это первый юбилейный год крещения Руси. В церкви Благовещения на Золотых воротах в Киеве вот это вот знаменитое слово тогда еще пресвитера церкви святых апостолов Берестова Илариона. Затем Ярослав Мудрый ставит его в митрополиты. Это первый митрополит из русских. И вот, собственно, в этом слове «законе и благодати» Иларион и высказывает русскую идею. Руси именно предназначено хранить православие до страшного суда. Вот это и есть русская идея. Хранение православия до страшного суда. У каждого народа есть его предназначение. У русского народа – это хранение православия до страшного суда. Поэтому русские и православные, когда в 1453 году пал Константинополь, один из участников осады Константинополя, Нестор Искандер, он был янычар, то есть вот Нестор, это понятно, так сказать, указывает на его славянское происхождение, он написал затем повесть о взятии Константинополя турками, что «а турки Константинополь взяли», и Софию Константинопольскую взяли, но службу русскую не переменили, и русский колокольный звон не отменили. И дальше, а Русь на службу ходит. То есть, опять же таки, в Константинополе Русь, то есть русские ходят на службу. Примеров я таких могу привести довольно-таки много. Смотрите, и летописи, по сути дела, в своих даже названиях, собственно, говорит о том же, и какого Бог избрал русский народ или русскую землю до скончания века. То есть, имеется до страшного суда. Русская идея была именно такой – хранение православия. Как только отступаем от хранения православия, так приходят монголы-татары и разрушают русскую землю и пленяют. Почему? Потому что, помните, как слово полку Игоря, сказал князь князю «се мое, а то мое же, и на чаше друг на другу крамолу ковати». То есть, вот те самые которы, княжеские междоусобицы, если вы не можете сами договориться, то придут враги, которые заставят вас подчиниться, и вы забудете о своих княжеских междоусобицах. Это и замечательный древнерусский епископ Серапион Владимирский в своих поучениях и словах, дошли до нас несколько из них, об этом же и говорит, что как только мы отступаем от православия, говорит, посмотрите на церкви в воскресенье, они пустые стоят. А где же все миряне? Они на торжищах, да на игрищах. А если кто и приходит в церковь, то стоит подбоченясь, ногу выставил, показывая свои новые сапоги или порты новые, друг на друга смотрит, каждый друг другу показывает. Это 13 век. Это приблизительно спустя 20 лет после монголо-татарского нашествия. Что-то изменилось? Природа человеческая, она не меняется. Проходит огромное количество времени, но природа человеческая не изменяется. Серапион Владимирский, собственно, и показывает, отошли мы от православия. Ну так вот, теперь Господь нас и наказал. Смотрите, во втором тысячелетии было три попытки установить мировое господство. Монголо-татарами, французами, смотрите, когда? А после 18 века, когда русское высшее общество стало говорить на французском языке, правда? Значит, оно тоже ушло от православия. И ушло далеко. Французский язык стал языком знати, языком русской элиты. И, пожалуйста, пицца на дом. 1812 год, Наполеон приходит в Россию. Вы хотели? Получите. И вот смотрите, после монголо-татарского нашествия, как растет духовность в 13-м, особенно в 14 веке. Удивительно, как просто растет. После войны 1812 года то же самое происходит, особенно в период правления Николая I. Вот этот вот отрезок, да, хранение православия до страшного суда, сменяется чем в 16 веке? В 30-40-е годы появляется доктрина, которую высказывает старец Филофей, который пишет, «Ибо древний Рим отпал от христианской веры по гордости и своевольству. В новом же Риме, в Константинополе, притесняемом мусульманским христианством, вере погибло. И только в третьем Риме, то есть на русской земле, благодать Святаго Духа воссияет». Так знай же, что всехристианское царство, говорит Филофей, придут к твоему концу, это он пишет Василию, московскому князю, и сойдутся в едином царстве русском на благо всего православия. И еще раз он подчеркивает, в другом своем послании. «И так же, как от Рима благодать и слава и честь были отняты, так и от царствующего града благодать Святого Духа изымется в годы мусульманского плена, и все святыни будут переданы Богом великой русской земле. Царя же русского возвеличит Господь над всеми народами, и под власть его подпадут многие из царей наплеменных». Хочу сказать, что еще о царстве не говорят на Руси, то есть это пророчество. И дальше. «Патриарший чин также будет передан русской земле в свое время, и из этого царствующего града, имеется в виду Константинополь, и прозовется страна, та озаренная светом, Россией, ибо Бог пожелал подобным благословением прославить русскую землю, наполнить величием православия и сделать ее честнейшей и всех, и выше всех прежних». То есть пророчество в 30-е годы 16 века, как мы помним, Иван IV вступает или венчается на царство только в 1547 году, а патриаршество вообще в 1589 году. То есть за полстолетия, по сути дела, даже больше, старец Филофей пророчествует, что воссияет православие. И тоже еще интересная такая вещь. Слово «Русь» и, естественно, митрополит русский и киевский, и все Руси, слово «Русь» относится к митрополии. И так называют греки, и, собственно, устанавливают митрополию-то киевскую. Митрополит киевский и все Руси. Когда возникает патриаршество, появляется новое, опять же таки, греческое слово «Россия». Вот Русь – митрополит, Россия – патриарх. И если на Руси великий князь – светская власть, церковная власть – митрополит, то уже в России, когда появляется царство, и должен быть выше и чин иерарха, первоиерарха. То есть появляется патриаршество. То есть вот я хочу вам показать промыслительность русской истории, потому что никто же это не может придумать, то, о чем мы с вами говорим. Это все вычитывается из русской истории, из русских летописей. Это все основано на источниках. Понимаете? И естественно, что древнерусские книжники пытаются понять и разобраться в этой истории. И вот понятно, что в XVI веке центральная тема была русская идея. Москва – Третий Рим, а четвертому не быть. Но уже во второй половине XVII века в новые времена настают. Мне нужно обратить ваше внимание на эволюцию мировоззрения древнерусского. С принятия христианства и вот до конца XV века, этот период времени, это было теоцентрическое мировоззрение. Теос – Бог. То есть в центре вселенной мыслился Господь. И мы это видим на примере обратной перспективы древнерусских икон. Потому что из центра вселенной Господь смотрит на человека, стоящего перед иконой. И тогда получается, что эта обратная перспектива и показывает, что из центра вселенной Господь смотрит на человека, который стоит перед иконой. С конца 15 века по 40-е годы 17 века это будет мировоззрение антропоцентрическое. То есть в центре вселенной мыслится человек. Человек – царь природы. Собственно, идея царства и человек как царь природы, что Господь сотворил мир ради человека – это, в общем-то, появляется именно в XVII веке. И почему, собственно, в XVI веке практически нет таких вот произведений, которые бы мы могли бы сказать литературные произведения? Особняком стоит повесть о Петре Февронии, мы о ней с ней будем говорить с вами. Но публицистика развивается, потому что начинает выходить на первое место разум человеческий. Вот мы с вами говорили, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. В Древней Руси четко, совершенно понимали, что такое образ Божий. Образ Божий – это душа человека, она вечная, как и Бог. Душа трехчастна, как трехипостасен Бог. Это как раз в предисловии к повести Петре Февронии Муромских. Душа состоит из ума, и ум соответствует Богу Отцу. Она логосна, Иисус Христос – воплощенное слово. И духа. Дух соответствует Святому Духу. Где находится душа? В сердце. Значит, где находится ум? В сердце. А что здесь находится? Разум. Вот если мы посмотрим на ум и разум, то мы видим, что первичное, по своему понятию, это ум, потому что разум – производное от ума. Значит, человек рождается умным, а потом становится разумным. Разум – это наш интеллект. Так вот, в XVI веке ум сталкивается с разумом. Вот на примере повести о Петре Февронии мы с вами будем это наблюдать. 40-е годы 17 века начинается как раз та самая секуляризация, которая в Европе начинается со второй половины 13 века. Секуляризация, то есть обмерщение сознания. Такая есть пословица «ум зашел за разум». Да, что это значит? А это и значит, что вот когда произошел этот процесс? После 40-х годов 17 века. То есть ум, чем раньше жить, то есть духовная сущность, религиозная сущность, она на второй план отходит, а на первое место выходит что? Разум, человеческий интеллект – И вот начинается уже не борьба, что было в XVI веке, ума и разума, а именно доминирование разума. То есть и наука там, и так далее, или натурфилософия пока, так сказать, наука там всякая и прочее, прочее. И какой становится мир? Был теоцентричный, потом антропоцентричный, а потом эгоцентричный. В XVIII веке открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездна не дна, я в эту бездну погружен, и так далее, и так далее. Ломоносов. Говорил ли древнерусский книжник когда-нибудь «я»? Да нет, что вы. В XIX веке «я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Начало XX века «я гений, Игон, северянин» и так далее, и так далее. Вот вам, пожалуйста. Уже до гения дошли. То есть, ну, скромно такое, «я гений, Игорь, северянин». Понимаете, вот вам эгоцентризм литературы. То есть, понимаете, что если в древнерусский период это было откровение, и автора не видно, отсюда анонимная древнерусская словесность, то в литературе «Новую новейшего времени» уже выходит, так это же я, гений Игорь Северянин, правда? Я памятник себе воздвиг нерукотворный, правильно? И так далее, и так далее. То есть мы видим, что литература становится эгоцентрична, то есть она отражает мировоззрение автора, его мысли, его чувства, и он пытается это донести все до своего читателя. Но я возвращаюсь к истории. Было хранение православия до Страшного суда, до конца 15 века, потом была Москва, Третий Рим. Теперь, вот когда ум заходит за разум, переходный период от Средневековья к Новому времени, появляется новая доктрина. Она связана с патриархом Никоном. Хотя начинается она устанавливаться, по сути дела, еще при Иване Грозном, который построил храм Покрова Богородицы на Рву, на Красной площади, более нам известный, как храм Василия Блаженного. Так вот, Красная площадь, ну, я так, для студентов, чтобы их заинтриговать и вызвать интерес к апокалипсису, и говорю, а вы знаете, что Красная площадь описана в апокалипсисе? Изумленно смотрит, говорит, как такое может быть? Я говорю, почитайте, увидите. Если вас это заинтересует, в интернете можете найти, я иногда вожу на Красную площадь экскурсии, да, и вот рассказываю, Москва, зримый образ Горнего Иерусалима. И действительно, вот Красная площадь на протяжении полутора столетий формировалась именно как зримый образ или земной образ Горного Иерусалима. И очень много символических таких вот вещей можно наблюдать на Красной площади, то, что описано в Горнем Иерусалиме. Я начал с храма Покрова Богородицы на Рву, но он, конечно, в XVI веке был несколько не таким. Если вы помните, в Апокалипсисе сказано, что и храма я не увидел, потому что там, в общем-то, не было купола над этим храмом. Но я увидел четыре стены по трое ворот в разные стороны, и они равны, то есть это квадрат, вписанный в круг, круг – символ вечности, и высота стены – 144 локтя. Если мы посмотрим от подошвы Спасской башни до зубцов, потому что шпиль был пристроен позднее, то эта высота – 144 локтя. И далее Иоанн Богослов замечает, храма я не увидел, но я увидел престол Божий и 24 малых престолов вокруг него. Храм Покрова Богородицы на Рву, смеколечник с куполом, престол крестов. И раньше было 24, если внимательно будете смотреть на этот храм, вы это обнаружите, остатки, так сказать, вот там, где были завершия куполов. Этот храм воспринимался именно как престол Божий с 24 престолами. Кто-то был там внутри? Этот храм предназначен для молитвы внутренней? Нет. А вот что такое вот перед храмом стоит? Там мы с вами видим полукружное высокое сооружение, лобное место. Что такое лобное место? Именно полукружие такое. Лобное место – это как амвон в храме. Там, собственно, начиналась служба. Она начинала служба под открытым небом. Из царских врат, то бишь из Спасских ворот, выезжал на осляте патриарх, и служба начиналась вот на амвоне, на этом лобном месте, которое стояло как раз там, где стоит сейчас памятник Минину Пожарскому. Когда нужно было иерарху удаляться в алтарь, то есть он удалялся в храм. То есть храм воспринимался именно как алтарь. И соответствующее и расположение на востоке храм, а на западе вы видите Воскресенские врата с изображением фрески «Схождение Спасителя в ад». Но мы знаем, что в храмах на западной стороне изображение обычно Страшного суда. Вот почему, кстати сказать, Русь никогда не ориентировалась на запад до 17 века? Потому что восток всегда ассоциировался с раем, поскольку Господь сотворил породу на востоке, а на западе изображалась картина Страшного суда, и, естественно, преисподняя осмыслялась древнерусским человеком, что она находится на западе. Поэтому все, что приходит с запада, это не добро есть, это все гнилое, все практически не воспринималось, отвергалось. Итак, Получается, что во второй половине 17 века немножко меняется и доктрина. Начинается секуляризация сознания, и ум заходит за разум. Тогда уже Москва воспринимается как зримый образ Горнего Иерусалима. То есть нужно усиливать духовную сущность. Понятно, что Москва, как столица светская, не тянет на это. И тогда патриарх Никон что строит? Новый Иерусалимский монастырь. Понимаете, там, где уже в большей степени вот это сакральное пространство, повторяющую топографию Иерусалима земного, уже воплощается именно в Подмосковье. Я опять же таки хочу обратить ваше внимание, что цепь событий взаимосвязана, и развитие идеи взаимосвязано. 18 век – провал. Ориентация Петра I на Запад. В 1721 году ему подносят титул царя народов и царя отечества, а потом и императора. И получается, что он строит новую империю. И если Москва – столица царства, и она первопрестольная, обратите внимание, в Москве жил и царь, и жил и патриарх, то Петербург в 1700 году скончался 10-й патриарх Андриан, и Петр I уже не собирает собор и не избирает патриарха. А в 703 году основывает новую столицу – Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – святой город Петра. Какого Петра? Апостола Петра или императора Петра? Если было бы Санкт-Петербург, тогда бы было апостола Петра, святой город святого Петра. А если Санкт-Петербург? И обратите внимание, петербургский период – это беспатриарший период русской истории. То есть, если московский период – это симфония власти мирской и духовной, то Петербург – это доминанта имперской власти. То есть Петр I строит империю, и он строит имперскую столицу по типу Древнего Рима, в котором все конфессии представлены. Проезжаете по Невскому проспекту, вы видите, что Ашую находятся различные конфессии. Там и кирха, там и синагога, там и костел и так далее, и так далее. А Десную только единственный Казанский собор Десную. То есть, понимаете, опять же таки, все-таки он православный-то остается. Поэтому слева представители всех конфессий, справа все-таки православные. И не случайно, что он переносит покровителя этой Ижорской земли мощи Александра Невского и основывает Александра Невскую лавру. Потому что ему уже ведь тоже нужен покровитель, который бы покровительствовал, и святой, русский святой, который бы покровительствовал этой семье, земле. Это опять же таки отдельная тема для разговора. Я просто пунктирно я вам обозначаю. Вот этот сакральный, почти более чем 100 лет, период чем увенчался? Победа над Наполеоном, это потом уже граф Уваров, министр просвещения, высказывает ту доктрину, которую, собственно, придерживался император Николай I. Православие, самодержавие, народность. То есть, смотрите, русское дело трансформировалось именно в эту идею. Православие, самодержавие, народность. И, смотрите, уже в 20 веке, ну, после победы большевиков, переносится столица из Петербурга в Москву, и опять же таки восстанавливается патриаршество, симфония власти. Должна была быть бы, но мы видим, что только патриаршество, потому что нет царя. И тоже, в общем-то, промыслительно, да, патриаршество восстанавливается, когда столица становится Москва. Потому что Москва – патриаршья. Петербург вы не назовете патриаршим городом, потому что там патриарх никогда не был. А вот Москва – это патриаршия. То есть мы видим вот промыслительность русской истории вот на этом коротком отрезке.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Время вместе проведем, новое узнаем.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Что, Кала, привет. Как же тебе идет бескозырка и тельняшка тоже?
2: Здравия желаю, товарищ Елена Олеговна. Здравия желаю, товарищи радиослушатели.
1: Да ты просто бравый моряк, красавец.
2: Что-что? Вы правда думаете, что из меня получится хороший военный моряк?
1: Что, Кала, я думаю, что если очень сильно захотеть, то можно стать кем угодно. Главное – идти прямо по курсу.
2: Вот и я так думаю. Стану военным моряком. Может быть, тогда и мечта моя исполнится?
1: Военный моряк, что около, это звучит гордо. А почему это ты вдруг решил им стать?
2: Просто мне тельняшку подарили и бескозырку тоже. Ну, не пропадать же им даром.
1: То есть ты увидел только внешнюю сторону этого служения?
2: А что здесь такого-то? Красиво же, прямо как в песне поется.

0: Песня и правда замечательная. Бравая такая. Как и надпись на ленточке твоей без козырки. Бравый.
1: Так мой корабль называется. Для этого ленточка на без козырки и существует, чтобы каждый мог прочитать, на каком корабле я служу. Для этого ленточки и придумали. Сразу видно, этот моряк с бравого, а этот со смелого.
0: И не только для этого существуют ленточки штокола. Изначально эта традиция повелась от средиземноморских рыбаков, которым жены и близкие давали с собой перед выходом в море ленты, на которых вышивались молитвы с просьбами ко Господу спасти и сохранить любимых мужей или сыновей. А уже с 1857 года эти ленточки начали появляться и у моряков российского флота.
1: Вот здорово! Стану настоящим моряком, и тогда мечта моя исполнится.
0: Кстати, о мечте. Спой свою песенку, пожалуйста.
2: Образ человеческий, как мне получить? Главное для штокола человеком быть.
1: Елена Олеговна, а тельняшка?
0: Что тельняшка, штокола?
1: Ну, тельняшка, она же полосатая. Эти же полосы что-то обозначают, наверное.
0: Конечно. Ты Андреевский флаг видел когда-нибудь?
1: Это тот, который самый главный?
0: Это главный корабельный кормовой флаг российского флота. Белое его полотно по диагонали пересекают две линии и образуют наклонный крест.
1: Точно! Линии эти синие, а крест называется Андреевский.
0: Верно. Именно на таком кресте буквой «Х» был распят апостол Андрей Первозванный.
1: Так значит, цвета на морской тельняшке повторяют цвета Андреевского флага?
0: Именно так. С нами Бог и Андреевский флаг. С этими словами во флоте Российской империи обращались перед боем командиры кораблей к своим экипажам. А знаешь, штокола? Наверное, даже Федор Ушаков так говорил своей команде.
1: А это кто такой?
0: Неужели ты никогда не слышал об этом человеке? Ведь этот святой является покровителем и защитником всех моряков.
1: Что-что? Елена Олеговна, а вы не ошиблись? Вы сейчас сказали «святой».
0: Нет, не ошиблась. В 2001 году Федор Ушаков прославлен Святой Православной Церковью в лике праведного. Этот человек за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Под его командованием служили десятки тысяч моряков, а вот погибли в сражениях лишь немногие, около 500 человек. Представляешь, сколько жизней было спасено благодаря таланту этого морского военачальника? А еще он был великий молитвенник и милосердец. Так называли его люди.
1: А можно еще что-нибудь о нем узнать? Не хочется с ним расставаться.
0: А мы и не будем. У нас же есть замечательные помощники, которые могут нам рассказать об этом великом человеке, которого Господь избрал для своего высокого служения.
1: Вы имеете в виду Елену Сергеевну и Диму?
0: И маленьких ребят, которые нам расскажут все, что знают о праведном воине.
1: Тогда рубрика «Рассказы о святых».
2: В них сияет чудный свет, Бога чтут они завет.

0: отдавший без остатка флоту и родине свою судьбу. Он, делая свою работу, смотрел в подзорную трубу. Вокруг него летали ядра, кипела, как в котле, вода. Вот так же шла его эскадра на все турецкие суда. И грозный флот после такого по морю ходит, чуть дыша. А адмирала Ушакова с тех пор зовут Ушак-паша. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Елена Сергеевна!
1: Здравствуй, Дима! Здравствуйте, ребята! Сегодня наш разговор о святом праведном воине Федоре Ушакове Дима начал с отрывка из стихотворения монаха Варнавы Санина.
0: Елена Сергеевна, а почему Ушак-паша?
1: Так называли нашего адмирала турки, которые, хотя и воевали с русским флотом, которым командовал Федор Федорович, но при этом бесконечно его уважали. Дима, я предлагаю пройти вместе с этим удивительным человеком его путем с самого начала. Попробуем?
0: Конечно. С самого своего рождения будущий адмирал флота был отмечен Господом и поставлен на путь служения Богу и Родине.
1: Родился Федор в селе Бурнаково Ярославской губернии в семье, принадлежащей к старинному дворянскому роду. Родители его были благочестивые и глубоко верующие люди. А родным его дяди был преподобный Феодор Санаксарский, великий воин духовной брани.
0: Елена Сергеевна, наверняка ведь дядя оказал огромное влияние на маленького Феодора.
1: Безусловно. Мальчик вырос в атмосфере высоких религиозных чувств и строгой нравственности. Дима, давай послушаем, как наши малыши рассказывают о детстве Федора Ушакова.
2: Федор рос крепким мальчиком.
3: И сильным.
4: И ловким.
2: А еще он скромный был очень.
4: И не спорил никогда ни с кем.
3: Да, только всем уступал.
4: А еще он ничего не боялся.
2: Он даже на медведя ходил.
3: Ага, в лев.
4: Вместе с охотниками.
3: И не боялся.
2: Поэтому он военным и стал.
4: Моряком военным.
2: Он море с самого детства любил.
4: Кораблики вырезал.
3: Из коры.
4: И мечтал. Стал о море.
2: Вот мечта избылась.
1: Федор Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и принял присягу верно и нелицемерно служить России. Этой клятве перед Господом он был верен до конца своих дней.
0: Господь избрал Федора для защиты православного народа от врагов, нападавших с моря. Однако самый первый свой орден великий воин получил не за морские баталии, а за решительные действия на суше.
1: В 1775 году при императрице Екатерине II было принято решение о создании на Черном море регулярного линейного флота. В августе 1783 года в Херсон прибыл капитан второго ранга Федор Ушаков. В это же время в городе началась эпидемия чумы. В Херсоне был установлен карантин. Как капитан Ушаков спасал свою команду, нам расскажут младшие ребята.
3: Докторов в городе не было.
4: Все боялись заразиться чумой.
2: И Федор решил сам спасти моряков.
4: Он их в степь вывел.
3: Из города.
2: И разделил по разным палаткам.
3: Подальше друг от друга.
4: И не разрешал им видеться.
2: Если заболел кто-то, палатку сжигали.
3: А больного лечили.
2: Остальным другую палатку строили.
3: Из камыша.
4: И Ушаков за этим следил строго.
3: Так и спас себя.
2: И за это его наградили.
4: Орден дали.
2: И в звание повысили.
1: 11 августа 1787 года Турция объявила войну России.

0: впервые в открытом бою малочисленный русский флот одержал победу над превосходящими силами противника. Это была прежде всего духовная победа, в которой христианское самоотвержение исполнилось силой воинского искусства. Вера в вечную жизнь, несомненное упование на помощь Божию – вот что было решающим во флотоводческом таланте Федора Ушакова.
1: Ни одно сражение не было проиграно великим адмиралом. Ни один русский корабль не потоплен противником. И Федор Федорович ясно понимал, все победы нашему воинству дарует Господь. И без помощи Божией все умение человеческое ничто же есть. О человеческих качествах и добродетелях славного воина нам расскажут малыши.
2: Федор Ушаков каждого человека любил.
3: И не смотрел, какой у него чин.
4: Или звание.
2: Он для матросов родным отцом был.
4: Заботился о них.
3: Если наказывал, то только за дело.
4: Кормил их вкусно.
3: Следил, чтоб не болели.
4: И к врагам он был милостив.
3: И великодушен.
2: Просто потому, что он людей любил.
4: И его за это любили.
3: И уважали очень.
0: Закончив военную карьеру в чине адмирала, отойдя от служебных дел, Федор Ушаков переселился в Сынаксарский монастырь, где почивали мощи его любимого дяди. Как и прежде, он творил добрые дела, помогал бедным и нищим, жертвовал немалые средства на благоустройство монастыря. Дела милосердия адмирала Ушакова были столь обильны и значимы, что людская молва ставила их вровень с его славными победами на море. Последние годы своей жизни флотоводец провел в своем имении, в посте и молитве.
1: Адмирал Ушаков мирно скончался 2 октября 1817 года и был погребен в том же монастыре, что и его святой дядя. В 2004 году Русская Православная Церковь причислила Федора Ушакова к лику святых. Его канонизировали не за государственные заслуги, а за то, что в центр своей личной жизни он ставил евангельские идеалы, следуя им в меру сил и возможностей, и сочетал свой высокий воинский чин с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой. «О преславные защитничи земли русские и веры православные усердные поборничи, непобедимые воине Феодоре, моли Бога о нас грешных».
5: Елена Олеговна, ну как же мне понравился рассказ о святом праведном воине Федоре Ушакове. Морякам есть на кого равняться.
6: Это точно, Штокола. После праведной кончины Федора Ушакова прошло более 2 столетий, а его подвижническая и высокодуховная жизнь не были забыты на родной земле. В годы Великой Отечественной войны его имя, наряду с именами святых благоверных князей-воинов Александра Невского и Дмитрия Донского, вдохновляло защитников Родины. А высшей наградой для воинов-моряков стал орден адмирала
5: Ушакова. Вот здорово! Значит, есть не только на кого равняться, но и куда стремиться.
6: Стремиться нужно только в одну сторону.
5: К Богу?
6: Нужно жить так, чтобы быть достойным по окончании земной жизни войти в Царствие Небесное. А что для этого нужно?
5: Наверное, изо всех сил пытаться жить по заповедям Божьим. Только это так непросто.
6: Как же так, Штокола? Помнишь, что Господь говорит нам в Евангелии? «Иго мое благо, и бремя мое легко». Иго заповедей Христовых – это легкое иго. От него не может быть вреда, ведь оно содержит в себе любовь. А трудно бывает только в начале пути.
5: А дорогу осилит идущий. Идти надо, а не топтаться на одном месте и не сворачивать в разные стороны, правильно?
6: Именно так. А помогают нам в этом те, кто этой дорогой уже прошел.
5: Святые, да?
6: Конечно, Штокола. И оба святых Феодора, и дядя, и племянник всегда готовы прийти к нам на помощь. В нашем городе, кстати, есть храм, где находится ковчег с частицами святых мощей многих угодников Божьих. А среди них есть и мощи преподобного Феодора Сынаксарского. Хочешь познакомиться поближе со Спасо-Преображенской Карповской церковью?
5: Елена Олеговна, вы еще спрашиваете?
6: Тогда я прямо сейчас передаю слово нашему ведущему Саше Чеканову и отцу Михаилу Сторонкину. Итак, рубрика «Нижегородские храмы и монастыри».
7: В Нижнем храмов много, всех не перечесть. В храм

0: Белоснежный корабль спасения ждет с любовью грешных людей. Храм Господнего преображения нам поможет стать чище, светлей. Колокольню в небо стремится, и крестами на солнце блестит. Здесь любой может преобразиться, кто для веры Христовой открыт. На иконе Спаситель сияет, и во славе своей предстает, и душа от любви замирает, и от света Христова цветет. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами находимся в одном из древнейших мест нашего города. Давным-давно здесь располагалась деревня Карповка. Это название сохранилось и до наших дней. Только вот деревни тут больше нет, потому что Карповка давно уже стала частью нашего большого города. А прямо перед нами прекрасный храм Преображения Господня. Пора познакомиться с ним поближе. Батюшка поможет нам в этом. Здравствуйте, отец Михаил.
1: Здравствуй, Александр. Здравствуйте, ребята.
0: Батюшка, расскажите, пожалуйста, откуда взялось такое название Карповка и когда на этом месте был построен храм?
1: Первый храм на этом месте был построен в начале 18 века, в 1722 году. А местность получила название Карповка. Здесь есть несколько версий различных. Первая гласит о том, что в этой местности карпов разводили и помногу собирали рыбы, и в честь этого Карповку назвали Карповкой. А другая версия, которая тоже бытует, о том, что здесь жил некто Карп, и он занимался пчеловодством, у него были большие пасеки здесь, на заливных лугах, собирал сладкий мед.
0: А когда возвели каменный храм?
1: Мы совсем недавно праздновали юбилей каменного храма. И на празднование юбилея владыка назвал эту церковь невестой Христовой, потому что она была вот так украшена. Мы покрасили храм, его отреставрировали, и он сейчас засиял. Вот этот каменный храм, который нас сейчас радует, он был построен почти через 100 лет после деревянного в 1817 году.
0: А закрывалась ли церковь после революции?
1: Церковь в Карповке – это один из трех храмов, который не закрывался даже в советское время после революции и даже в годы Великой Отечественной войны. У нас было три храма в Горьком, так назывался наш город в советское время. Печорская церковь, Высоковская – это два храма, которые находятся в верхней части, в Нижегородском районе, и Карповка в Заречной части. И на обширную часть города, в которой жило больше полумиллиона человек, Карповка была единственным храмом. Поэтому всегда в ней было очень много людей. В обычный воскресный день до 1500 человек собиралось на службу. Сотнями крестили детей, десятками пар венчали. И это в советское время, когда были гонения на церковь.
0: Какие святыни сегодня есть в вашем храме?
1: Поскольку храм не закрывался, храм не разорялся, поэтому все святыни, иконы родные в этом храме. Они все старинные, как у нас говорят в народе, намоленные. И это особенно чувствуется. У нас величественный крест большой, его тоже нужно обязательно увидеть. Он 3 метра в высоту. Мы занимались 2 года над его реставрацией, и сейчас мы его вернули снова в храм. Очень много старинных древних почитаемых икон. Но есть и святыни, которые нам были переданы по благословению совсем недавно. К примеру, частица мощей святителя Иоанна Шанхайского, частица мощей преподобных Жан-Дивеевских. И есть у нас особый ковчег, устроенный, в котором множество частиц святых мощей и Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода, и святителей, и преподобного Федора Санаксарского. И он установлен в середине храма, и к нему могут в любое время, в любой день приложиться все желающие.
0: А какова сейчас жизнь вашего прихода?
1: Жизнь каждого современного православного прихода, она сейчас очень, конечно, насыщенная. Много разных кружков. Мы вместе все путешествуем в паломничество, отправляемся. Конечно, у нас есть и воскресная школа. Больше уже 15 лет занимается она воспитанием детишек. И мы с недавних пор сделали особую комнату для самых маленьких. И ребята с 3 до 6 лет, которые приходят с родителями на службу, ждут там момента причастия. Потом, после запричастного, родители их забирают или мы их приводим в храм, они там причащаются, и уже занятия продолжаются в воскресной школе. А в зимний период у нас бывают зимние забавы. Это, конечно, горка большая, это, конечно, игра в снежки, лепим мы город, крепости, которые потом, поделившись на 2 лагеря, завоевываем.
0: Спасибо, батюшка, за рассказ о храме в честь Преображения Господня. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь нашим ребятам на прощание.
1: Дорогие ребята, храм в Карповке называется в честь Преображения Господня. И каждого из нас Господь призывает к преображению. А как мы можем преобразиться? приближаясь к Богу. А приблизиться к Богу мы можем и должны своими добрыми делами. Поэтому я желаю, чтобы все мы были добрыми, ласковыми с родителями, верными с друзьями. И тогда Господь будет нам во всем помощником. И тогда мы будем самые счастливые люди.
0: До свидания, отец Михаил. Спасибо за интересный рассказ о вашем храме.
1: До свидания, Александр. До свидания, ребята.
2: Штокола, дорогой мой, надеюсь, ты не передумал быть военным моряком?
3: Елена Олеговна, я вот наоборот задумался.
2: А о чем, интересно?
3: Ведь военный моряк, да и просто любой военный, это же такая серьезная профессия. Ведь тут же дело не в красивой форме, оказывается.
2: Верно, дело совсем не в форме, Штокола. Военный – это даже не профессия. Я бы сказала, что это служение. Родине, народу, своим близким, наконец.
3: Точно! Военные же всегда говорят: «Служу России!»
2: Вот именно, служу. Всей своей душой военный должен любить свою родину, до мелочей знать свое дело и отдаваться ему до самого конца. К сожалению, иногда бывает так, что даже жизни свои воины отдают в борьбе за свою отчизну и за светлое будущее.
3: Ой, а ведь им иногда даже стрелять приходится.
2: К сожалению, без крови ни одна война еще не обошлась.
3: Я тогда вообще не знаю, как мне быть, Елена Олеговна. Вряд ли у меня получится служить до конца, честно. Не готов я еще пока принять присягу и открыть свое сердце для воинской службы.
2: Штокола. А ведь ты сейчас был абсолютно искренен и перед собой, и перед нами. А это, между прочим, одно из лучших качеств будущего офицера. Помнишь, как звучит воинское приветствие?
3: «Честь имею», офицеры говорят.
2: Вот именно. А то, что ты сомневаешься, говорит нам о том, что этот шаг ты, если и сделаешь, то не с бухты-барахты, а обдуманно и взвешенно. По-моему, из тебя мог бы получиться неплохой военный. Задатки к этому у тебя определенно есть. Да и форма тебе очень идет.
3: Ой, Елена Олеговна, вы меня засмущали прямо.
2: А вот смотри-ка, что у меня есть.
3: Ух ты! Это же вопросы от ребят отцу Олегу Осипову.
2: Тогда рубрика «Вопросы к батюшке».
4: Я у батюшки спрошу про все, что непонятно. Вопросик задам, все сомнения разрешу, будет всем приятно, получим ответ.
5: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я готов ответить на волнующие вас вопросы, которые вы нам прислали. Итак, Андрей Стрельцов, 12 лет, спрашивает: «Отец Олег, я очень хочу стать военным, когда вырасту, чтобы защищать свою родину. Мама говорит, что если вдруг война, то мне придется стрелять во врагов. Не знаю, смогу ли я кого-нибудь убить, ведь это страшный грех. Может быть, мне лучше выбрать другую профессию?» Дорогой Андрей, твоя мысль, она, конечно, очень верная. Стать военным и защищать свою родину – это очень по-мужски, это правильно и это необходимо. Как сказано в одном фильме, есть такая профессия – защищать родину. Если ты со временем сможешь понять, что защита родины – это, несмотря ни на что, твое призвание, конечно, ты можешь пойти в военные, стать солдатом, офицером, кем угодно. При этом военные бывают разных профессий. Помимо мотострелковых и других боевых подразделений, есть подразделения обеспечения, медицинская служба, противовоздушная оборона и так далее. То есть очень много, помимо родов войск, еще и различных подразделений, где военнослужащим брать оружие в руки, ну, в прямом буквальном смысле слова, не приходится. То среди военных ты всегда сможешь себе выбрать такую профессию, где непосредственно, как ты говоришь, стрелять во врагов не придется. Но если у тебя спустя годы позиция твоя изменится, то ничего страшного, если ты выберешь другую профессию. У тебя еще есть время, и я думаю, тебе просто нужно подумать и помолиться, и Господь обязательно тебе даст нужную полезную мысль. Алина Сдобина, 7 лет. «Батюшка, а Божья Матерь за всех детей заступается или только за послушных?» Дорогая Алиночка, Божия Матерь заступается, конечно, за всех детей, но в первую очередь за послушных. Поэтому, если хочешь оказаться в рядах первых, за кого заступится Божия Матерь, лучше быть послушной, чем ждать своей очереди в конце. До свидания, ребята. Жду ваших новых вопросов.
3: Потопил он всех врагов, храбрый воин Ушаков под Андреевским подстягом отходил от берегов.
2: Молодец! Во славу Божию были победы святого, и до сих пор славят на Руси великого флотоводца и молитвенника.
3: Как же все-таки здорово, что на нашей русской земле так много святых, на которых можно равняться.
2: И которые слышат наши молитвы. Надо только не забывать просить их заступничество за нас перед Господом. А нам уже пора попрощаться. До свидания, дорогие наши радиослушатели.
3: Маленькие и те, которые уже выросли. А я вот сегодня узнал о святом праведном Феодоре Ушакове и понял, что не форма красит военного человека. Для воина главное – это правильные поступки, достойное поведение и, конечно же, честь. А еще любовь к Богу, к родине и к своему народу. Огромная любовь, до последнего вздоха любовь. И тогда нам не страшен будет никакой враг, потому что с нами Бог и, как говорят моряки, Андреевский флаг. Вот и все на сегодня. Всем пока. Я вас всех люблю.
4: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ», рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. А вы знали, что традиционные колыбельные русского народа долгое время не удостаивались серьезных исследований? Алексей Вертухов в своем труде конца XIX века «Народные колыбельные песни» охарактеризовал народные песни для детей как нехитрые, с общепонятным сюжетом. Основной их функцией он полагал лишь убаюкивание, успокоение ребенка. Вертухов, кроме того, исследовал мир животных в колыбельных и выяснил, что они присутствуют в колыбельной по причине их реальной близости к ребенку в избе. Голуби всегда слышно, куры почти всю зиму живут в избе, а кот – непременный обыватель избы. А котики серые, а хвостики белые, по улицам бегали, сон да дрему сбирали. Приди, котик, ночевать, приди, дитятка качать. У нас, пожалуй, нет ни одного героя колыбельной, который бы не появлялся столь часто и в столь разнообразных сюжетах, как кот. Он приносит сон, как поют «много сну приволок», «целый малый коробок». Кот заменяет заботливого успокоителя. И кот, пожалуй, единственный антропоморфный персонаж среди колыбельных о животных. Ну, в исключительных случаях еще и заяц. Так или иначе, фольклористы предполагают, что кот – один из самых старых колыбельных образов и в подтверждение приводит крестьянский обычай класть кота спать рядом с ребенком. И в сегодняшней колыбельной мы тоже не обойдемся без образа кота. Слушаем.

0: ты.
1: Мы прослушали колыбельную, а котики серые. Желаем вам теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Добрая музыка на радио «Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Ирея Дионисия Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Здравствуйте, Господь благословит.
2: Спаси Господи, батюшка, у нас вопрос. Милостыня вещественная – это понятно. Что такое духовная милостыня?
3: Как правило, есть милостыня, и есть ее проявления более простые и более сложные. Вот, как правило, милостыня вещественная – это нечто более простое и примитивное. Ну вот, вышел из храма, тут вот сидят там люди, да, просят, вот я им там кинул по 10 рублей, вот дальше иду, я молодец, я вроде милостыню сотворил. Хотя на самом деле это не милостыня, это, ну, грубо говоря, подачка. И даже если я это даю с каким-то таким вот хорошим сердцем, ведь формула милостыни – это дело плюс молитва. В том, что я бросил каждому по 10 рублей, молитвы нет. Говорить о том, что, ну, как было раньше, там, да, например, когда давали денежку и просили, вот ты, пожалуйста, помолись вот о том-то или о том-то. Ну, я сомневаюсь, что сейчас эти люди, которые просят, они будут о чем-то молиться. Ну, хотя, если уж так строго говорить, так и в то время не особо они молились, там, ну, я имею в виду, до революции. Это был просто бизнес такой не очень красивый и правильный, но тем не менее. Все-таки важно не то, что будут делать эти люди, а важно то, что сделал я. Но 10 рублей – это мало. Даже 100 рублей – мало. Даже 1000 рублей – мало. И даже 1000 рублей – мало. Для того, чтобы милостыня была милостыней, была чем-то весомым пред лицом Божиим. Потому что милостыня, она прежде всего не про деньги. И милостыня вот эта вещественная, да, отдать там вещь там бэушную какую-то, да, или там что-то куда-то пожертвовать – это хорошо. Но это все некая самая такая примитивная верхушка айсберга. А вот под милостыней духовной в целом понимается чуть более сложное отношение вообще к термину милостыня. Тогда, когда я помогаю, оказываю милость человеку, если мы говорим «прошу тебя милости», я же понимаю, что я не про деньги говорю, да? То есть милость – это нечто иное. Так вот, милостыня – это оказывание милости человеку. И здесь скорее просьба о сердечном отношении, о некоем проявлении хотя бы малом любви к человеку. Поэтому настоящая милостыня, она может быть в добром слове, вовремя сказанном человеку, в каком-то таком дружеском объятии, в какой-то просто близости и сопереживании с человеком. И вот это уже будет великая милостыня, зачастую гораздо более выше, нежели все деньги мира вместе взятые. Потому что просто вовремя побыть с человеком и вовремя сказать какое-то доброе слово, это, ну, буквально можно спасти жизнь человеку. Один из русских эмигрантов вспоминал вот как раз от начала 20 века. Он говорил о том, что однажды, идя по набережной Сены, он увидел, как в очередной раз к нему подходит его бывший соотечественник и просит деньги. И вот он говорит, я с таким как-то омерзением меня вот всего передернуло, что ну сколько можно попрошайничать? Да почему неужели нельзя найти там какую-то вот достойную работу? Тем более от человека не очень хорошо пахло, возможно, уже и пил сколько времени. То есть, ну, как бы не выглядел он достойным какой-то вот этой вот милостыни. И поэтому он отмахнулся и прошел дальше. Через несколько шагов он услышал всплеск воды за спиной. И он понял, что он только что убил человека. Тем, что он не протянул руку помощи. Он не оказал вот этой сердечной милости. И даже если бы, он потом размышляет, что даже если бы я ему сказал просто несколько слов ободрения, даже не деньгами, но несколько слов, возможно, это бы спасло человека. А моя холодность убила человека. И вот такое отношение к милостыне, мне кажется, является гораздо более правильным и важным. Важно не дать деньги, а важно оказать милость. А в этой милости нуждается не только вот человек, сидящий на паперте, а коллега по работе, друг, знакомый, сосед, член семьи, кто угодно нуждается в милостыне, как проявлении милости. И поэтому можно помогать другу, коллеге, знакомому, члену семьи, но при этом про себя говорить. Если мы, например, хотим сотворить милостыню в память о ком-то, мы сделали дело, а про себя сказали: «Господи, вот прими вот это дело там в память почившего раба твоего», например. Или «прими это дело как милостыню во здравии какого-то человека». Либо о себе самом: «Господи, перед тобой я это делаю, прими вот это мое дело как некое приношение тебе. Я ради тебя это делаю, не потому что я хороший человек, не потому что он хороший человек, а, Господи, я вот сейчас о тебе вспомнил, и ради тебя я это сделаю».
2: То есть тогда это получается молитва.
3: Да, это
2: пусть
3: обращение.
2: Пусть она короткая, маленькая, но
3: это молитва, да. Я сотворил дело, я сотворил молитву. Значит, у меня получилась милостыня. А уж насколько она была вещественной, насколько она была духовной, все зависит от ситуации. Вот. И все-таки важнее всего здесь именно обращение к Богу.
2: Спасибо. Сегодня в студии был Иерей Дионисий Чебиряев.

0: Церковное слово. Златица, златник, златница.
1: Златица, златник, златница. Монета, золотая монета, сикль. Пример из Евангелия от Матфея.
0: «Покажите ми златицу кинсонную, они же принесоши ему пенязь». «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий.
1: Итак, златица, златник, златница означает монета, золотая монета, сикль.
2: Добрый час. Вместе с Радио Образ.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Патриарх Московский и всея Руси Ермоген.
1: Ермоген родился около 1530 года в семье донских казаков. О детстве и юности святого ничего не известно. Когда Ермогену было приблизительно 50 лет, он служил священником в Казани, в церкви во имя святителя Николая. Там же, в Казани, он принял монашество. С 1582 года Ермоген возглавлял Спасо-Преображенский монастырь. Через несколько лет он был рукоположен в епископы и стал первым казанским митрополитом. В 1595 году при участии Ермогена произошло обретение мощей казанских чудотворцев, святителя Гурия и Варсонофия. Патриарх Иов по инициативе Ермогена установил поминовение воинов, погибших под Казанью. Тогда же началось почитание трех мучеников, пострадавших в Казани за веру Христову, русского Иоанна и крещенных татар Стефана и Петра. Именно в годы служения святителя Ермогена в Казани была найдена великая святыня Русской Православной Церкви, чудотворная казанская икона Божией Матери. Во время восстановления города от пожара девятилетней девочке Матроне Анушиной приснился сон. В нем Пресвятая Дева указывала, где нужно искать ее святой образ. Икона оказалась зарыта в землю исповедниками христианства еще во времена Золотой Орды. Святыня открылась после пожара. Сначала на слова девочки никто не обратил внимания, но Матрона не отступала, и в конце концов чудотворная икона была найдена. К месту обретения святыни прибыли казанский архиепископ Иеремия и множество священников, а среди них тогда еще священник Ермоген. Он участвовал в перенесении образа Богоматери в Никольский храм и записал сказания об этих событиях. По свидетельству Ермогена, во время нашествия с иконой по молитвам Богородицы исцелились два слепца. За выдающиеся достижения на Казанской кафедре митрополита Ермогена избрали патриархом всея Руси. Это произошло в 1606 году. Россия переживала очень тяжелые времена. Нашествие Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда II ставило под угрозу не только государство, но и церковь. Видя эту опасность, Ермоген отказался признать русским царем польского принца Владислава. Патриарх благословил ополчение, призванное освободить Москву от поляков. Его письма рассылались из захваченной Москвы по всей России. Послания Ермогена сыграли огромную роль в сопротивлении интервентам. Труду святителя Ермогена также принадлежит послание об исправлении церковного пения. Подвижник заботился о том, чтобы священнослужители придерживались уставного порядка при совершении церковных служб. Он обличал многоголосие и осуждал прихожан за неблагоговейное отношение к богослужению. В 1611 году поляки заточили патриарха Ермогена в Чудовом монастыре. Спустя год подвижник скончался от голода. Ермоген был прославлен в лике святых 25 мая 1913 года как священномученик. Почитание святого установили в год 300-летия дома Романовых.
0: Святые земли русской.

0: Видали ли вы рассвета час за ночью темной и ненастной? Давно уж буря пронеслась, давно уж смолкнул гул ужасный, но все кругом еще хранит тяжелый след грозы нестройной. Все ждет чего-то и молчит, все полно мысли беспокойной. Алексей Апухтин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 25 августа, в южной части региона будет облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра, 25 августа, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью и креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба Твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши ми грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце мое.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 9 января 2022 года.
2: «Благовествую вам, братья, — говорит апостол Павел, — что я

0: научился и проповедовал не от человека, но от самого Господа Иисуса Христа через Его откровение. Вот это очень ясное и сильное свидетельство апостола Павла, что он не от себя проповедовал, что не он есть некий учитель и создатель школы наподобие многих тогда философских школ, которые создавались различного рода мыслителями, за которыми следовали ученики. Он утверждает, что его учение – это не его учение, это учение Господа Иисуса Христа, а он только благовествует людям это божественное слово. А что это означает для нас? Это означает, что то, что мы читаем в Евангелии, в апостольских посланиях, это не слова человеческие. Это не человеческая мудрость. Это не некий человеческий опыт, который представлен мыслями выдающихся людей. Эти тексты отличаются от всего того, что было создано людьми. Потому что авторами этих текстов является сам Господь, Духом Святым, вразумлявший святых апостолов и наставлявших их на всякую правду. И потому в Слове Божьем нет ни малейшей даже тени неправды или человеческого вымысла. Все, что мы читаем и то, что мы слышим во время богослужения, это то, что сам Бог говорит нам. Где мы можем еще узнать мысли Божьи? Где мы можем услышать божественные слова? Тогда только, когда мы открываем Священное Писание, но особенно, когда мы читаем Слово Божье в храме. Потому что чтение Божественного Писания за богослужением есть важнейшая и неотъемлемая часть всего литургического предания Церкви, ведущему свое начало от святых апостолов. Мы научаемся Слову Божьему, и мы должны помнить, что это слова не от человеков, но от самого Господа и Спасителя. Мы не только должны их внимательно слушать в храме или с разумением читать дома, но мы должны слагать их в своем сердце. Эти слова должны формировать наши мысли, выражаясь современным языком, формировать наше мировоззрение. Потому что все другие учения, которые претендуют на то, чтобы формировать человеческое мировоззрение, основываются на человеческой мудрости, которая сегодня одна, а завтра другая. Сегодня одни идеалы, а завтра другие. Но это все человеческое право. У нас же с вами, верующих людей, есть удивительная возможность знать Божью правду. Наш долг – усваивать Слово Божье, стараться запомнить его, провести его через свое сознание, сделать его основой нашего мировоззрения, основой того, через что мы воспринимаем и оцениваем окружающий мир, неким абсолютным критерием истины.
1: Первосвятительская

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 3, стихи с 6 по 12. Давайте послушаем.
2: И шедуши фарисеи, габьи сэроди гады, совет творя хунань, как у его погубят.
3: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с сэродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Думеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
2: И много причаши им, да неявленные го сотворят.
1: Отрывок, который мы только что услышали, начинается с упоминания о том, как иродиане и фарисеи заключили союз против Спасителя. Как мы помним, фарисеи были строгими ревнителями религиозного закона. Одно из его положений гласило: «Ни в коем случае нельзя входить в общение с язычниками». Всякий подобный контакт осквернял и делал невозможным участие в богослужении. Этот факт весьма примечателен, ведь иродиане, то есть слуги царя Ирода, с которыми фарисеи договорились убить Христа, были идумеями, представителями языческой народности. Очень характерная ситуация. Для человека, одержимого страстью, безумным желанием, нет никаких норм. Чтобы осуществить задуманное, достичь своей цели, он будет использовать всякие средства, добиваться своего любыми методами, искать поддержку в чем и в ком угодно, не обращая внимания на то, что это противно его собственным принципам, общечеловеческой морали, закону Божию. При этом, несмотря на все усилия, в конечном итоге его начинание обязательно потерпит грандиозное фиаско. Совершенно иначе действует Христос. Посмотрите, ведь у него также есть своя цель. Он пришел в мир для того, чтобы его спасти. Он ежедневно призывал людей поверить в него и пойти за ним. Тем не менее, когда его начинают рекламировать бесы, открыто перед всеми провозглашать, что он Сын Божий, он повелевает им замолчать. Хотя, казалось бы, какое мощное свидетельство! Не просто люди подтверждают его мессианство и избранничество, а сами духи. Ведь они кричали, что он Сын Божий, то есть находится с Богом в особых, близких отношениях. Что может сильнее подействовать на окружающих? Для нас это замечательный образец. Ведь часто, стараясь достичь своих целей, мы ищем поддержки не в Боге, а в чем-то ином. При этом порой желание так сильно овладевает нами, что мы не гнушаемся вступить в союз с тем, что оскверняет нашу душу, ум и сердце. Спаситель же призывает все наше упование возложить на Него. Он наш главный помощник, все остальное второстепенно. И если есть на то Его святая воля, если это полезно для нашей бессмертной души, Он сам закончит начатое нами дело. Причем сделает все так, что результат во много раз превзойдет всяческое ожидание. С нашей стороны требуется лишь чуть бескомпромиссности по отношению ко греху и доверие Богу.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Если мы внимательно прочитаем Евангелие от Матфея, где он приводит родословие Христа, мы обнаружим, что там есть и женщины. Там упоминаются женские имена. Это Раав, блудница, это Моавитянка, Руфь, это Фомарь и это Версавия, хотя имя Версавия не упомянуто. Сказано, что просто бывший замужем за Ури. И если мы внимательно вчитаемся в Ветхий Завет, проследим истории жизни этих женщин, которые тоже считаются праматерями, то мы обнаружим, что все они были далеко не благочестивые жизни. А Раав, прямо говорится, что она блудница. Фомарь также была далека от благочестия. Руфь была моавитянка, была язычница, она не принадлежала по крови и плоти к израильскому народу. Версафия также впала в грех прелюбодеяния, вступив в прелюбодейную связь с Давидом. Почему же они упоминаются апостолом Матфеем? Во-первых, речь идет о том, что все они в конце своей жизни покаялись. Да, они жили неправедной жизнью, но они оставили эту неправедную жизнь, и они покаялись. Поэтому мы их также причисляем к святым праматерям. И также важно, что Христос пришел не только для иудейского народа. Он пришел спасти неправедников. Он пришел призвать грешников к покаянию. И эти женщины, будучи и язычницами, будучи и грешницами, нашли в себе силы покаяться, обратиться к истинному Богу. Это призыв ко всем нам. Также, когда мы говорим о праматерях, в число праматерей принято упоминать и Еву. Когда мы говорим о патриархах, как другом лике ветхозаветной святости, хотя, повторюсь, часто приходится путать праотцев и патриарх. О патриархах мы говорим, руководствуясь Евангелием от Луки. Патриархами, как правило, называют праотцев допотопных, которые жили еще до потопа и прославлены не только делами в богоугождении, о чем мы читаем в книге Бытия, они еще и прославлены многими летами своей жизни. Среди патриархов мы упоминаем, без сомнения, Адама, Сифа, Еноса, Каинана, Малеилила, Ираеда, Еноха, Мафусаила, даже мы знаем понятие Мафусаила вех, Ламеха и Ноя. Кроме этого, к патриархам принято причислять и четырех праотцев, которые жили позже. К патриархам принято причислять Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа. На последнем, на Иосифе, завершается патриархальный период библейской истории. После Иосифа патриархов не было. Согласно Библии, согласно Ветхому Завету, они были образцами благочестия, они были главным образом хранителем обетования еще до дарования Израиля закона. Отцы говорят о том, что они не грешили, потому что смерть не обладала еще над ними той неодолимостью, той всецелой властью, как в послепотопном периоде, как в послепотопном поколении. Этим объясняется и их исключительное долголетие. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица, дорогие братья и сестры.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские святые.
1: Антоний Римлянин. Преподобный Антоний Римлянин является русским святым, несмотря на то, что он родился за рубежом и долгие годы провел за пределами нашего государства. Именно на русской земле он прославился духовными подвигами и был причислен к лику святых. Антоний родился в Риме в 1067 году в богатой и благочестивой семье. Юноша рано остался без родителей и решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он раздал часть наследства нищим. Оставшееся имущество спрятал в деревянной бочке и пустил ее в море. Затем Антоний принял монашеский постриг в одном из пустынных скитов и прожил там 20 лет. В то время православные люди испытывали гонения от латинян. Братья вынуждены были разойтись. Антоний скитался, переходя с места на место, пока однажды не нашел на пустынном берегу моря большой камень. На этом камне он целый год прожил в посте и молитве. 5 сентября 1105 года разыгралась страшная буря. Стихия сорвала камень, на котором находился Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился неподалеку от Новгорода, на берегу реки Волхов, при селе Волховском. Это событие упоминается в новгородских летописях. Святитель Никита Затворник благословил Антония основать на берегу монастырь. Обитель назвали в честь праздника – Рождества Пресвятой Богородицы. На другой год рыболовы выловили бочку с наследством Антония. На обретенные деньги подвижник смог купить землю для обители. Антоний много трудился над созданием монастыря. Он также заботился, чтобы часть доходов обители раздавалась нищим, сиротам и вдовам. В 1117 году Антоний начал каменное строительство в монастыре. Работы продолжались 2 года. А еще через 6 лет храм был расписан. Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы сохранился до наших дней. В 1131 году Антоний был поставлен игуменом монастыря. Здесь он служил до конца своей жизни. Скончался подвижник мирно, в возрасте 80 лет. В 1597 году Антоний был прославлен в лике святых. Нетленные мощи преподобного Антония положили в окованную серебром раку. С того времени в память святого учредили крестный ход из Новгородского Софийского собора. Он совершается в первую пятницу после Петрова дня. До 30-х годов нашего века мощи преподобного Антония хранились в соборной монастырской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в пределе его имени. В настоящее время их судьба неизвестна. На иконах преподобный Антоний изображается со стеблем осоки, который он принес из Рима на берег реки Волхов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ о русской иконе. И сегодня мне бы хотелось рассказать вам о еще одном типе изображения Божьей Матери, который называется «элеуса». По-гречески это слово означает «милостивое» или «милующее». И это один из основных и самых известных типов изображения Божьей Матери в русской иконописи. Для начала я опишу вам этот образ, чтобы вы представили, что это такое, и вы поймете, что все вы его видели. На иконе изображена Божья Матерь с младенцем Христом, сидящим на ее руке, чаще всего на левой руке, хотя бывают версии и на правой. И особенностью этого типа является то, что младенец прижимается щекой к щеке Божьей Матери. На иконах Божьей Матери Элеуса в таком случае между Марией и Богом Сыном нет расстояния. Это выражение безграничной любви между Матерью и Сыном. И эта икона образует собой крестную жертву Христа как высшее проявление любви Бога к людям. И выражение этой любви мы видим в этом нежном соприкосновении Божьей Матери и ее младенца-сына. Иногда это выражается еще одним образом, когда младенец касается рукой щеки Божьей Матери. И это тоже версия умиления. К самым известным, чтимым иконам Божьей Матери, к типу Элеуса, мы относим Владимирскую, Донскую, Феодоровскую икону Божьей Матери, Почаевскую, Жировицкую, Взыскание погибших, многие другие. Разновидностью этого типа является также тип взыграния младенца, когда он как будто играет своими ручками и касается рукой щеки Божьей Матери. Из известных образов – образ Кикске Божьей Матери. Что это такое? Этот образ хранится на острове Кипр, в Кикском монастыре. И этот образ написан по преданию святым апостолом Лукой. Из наших образов существует так называемый образ Яхромской иконы Божьей Матери и других. Я думаю, что если вы посмотрите на свои домашние иконы, вы увидите, что у вас есть какой-нибудь из названных мной образов. К сокращенному образу Элеусы, поскольку большинство из них поясное, относится особо чтимый на нашей земле Нижегородской образ Корсунской Божьей Матери. Этот образ до событий 1917 года находился в главном Благовещенском соборе Благовещенского монастыря. Он был иконостасным образом. Эта икона была связана с киевским князем Игорем. К сожалению, Корсунская икона Божьей Матери, которая была в Благовещенском монастыре, после событий 17 года бесследно исчезла. И, к сожалению, скорее всего, была уничтожена в годы богоборчества. Однако сегодня по ее полному подобию был написан новый список. И сегодня он находится снова в иконостасе Благовещенского собора Благовещенского монастыря.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 3 глава, с 6 по 12 стих.
2: «Ишедуши фарисеи габьи сарадигады, совет творяху нань, как у его погубят».
3: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с сарадианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
2: И много прищаши им, да неявленные го сотворят.
1: Сегодняшнее чтение начинается с реакции фарисеев на факт исцеления Иисусом в субботний день человека с иссохшей рукой. Такое дерзкое нарушение субботнего покоя, причем не тайное, а публичное, на виду и у народа, и у самих фарисеев, вызывает ярость у духовной знати. Еще бы, приходит кто-то и начинает разрушать самые основы, на которых и держится строгая система иудаизма. В глазах фарисеев самое главное в религии – это ритуал, четкая регламентированность всех проявлений жизни. Без этого не может идти речи ни о каком служении Богу. Насколько было неприятно видеть фарисеям, что простой народ толпами идет за Иисусом. С точки зрения знатоков закона, эти невежды совершенно не понимали, какую опасность для привычной религиозной жизни несет в себе этот Иисус. А для обычных людей гораздо важнее было то, что Спаситель оказывал реальную помощь тем, кто в ней нуждался. Изгонял демонов, врачевал неисцельные недуги, говорил мудрые и пропитанные любовью к человеку духовные наставления. Но народа было так много, что ради безопасности Иисус просит учеников подготовить лодку, чтобы случайно не оказаться буквально вытесненным в воду по причине многолюдства. Как пишет евангелист, люди уже не просто ждали, когда до них дойдет очередь, они сами бросались к Иисусу, лишь бы хотя бы коснуться Его. И здесь вдруг мы читаем у евангелиста Марка, что Иисус строго, категорически запрещает изгнанным демонам говорить о том, что Он Сын Божий, Мессия. Самое благоприятное время, чтобы возвестить о Своем богосыновстве, о Своем мессианском достоинстве. Иисус сознательно проходит мимо такой уникальной возможности. Почему же Он так не вовремя молчит? Спаситель понимает, насколько расходятся ожидания народа и его будущее. Они ждут царя и победителя, а его ждет предательство и мучительная, позорная смерть на кресте. Они ждут силы, а он покажет безграничность смирения и кротости. Они жаждут принуждения всех к истинной богооткровенной религии в реках крови, а услышат из его уст о важности свободы. Они предвкушают полную чашу житейских благ в царстве Мессии, а его ждет горькая чаша страданий и смерти. Они видят в Мессии грозного судью и мздовоздаятеля, а к ним пришел непорочный агнец, жертва, которая будет принесена на кресте. Иисус не хочет еще сильнее будоражить народ. Он любит этих людей. Несмотря на их ложные мысли, корыстные интересы, глубоко въевшийся в души формализм в отношениях с Богом. Ему, Сыну Божию, их просто жалко. Он помогает им не потому, что хочет и это сделать одним из эпизодов своей предвыборной кампании. Отнюдь, он совершенно не хочет пропагандировать себя. Он просто делает то, что велит его любящее сердце. Вот как только можно объяснить этот парадоксальный запрет. Иисус не ищет популярности, Он бежит от нее. Но и бросить этих несчастных, по большому счету, никому не нужных и неинтересных людей Он тоже не может. Вот и помогает, насколько для этого есть возможность. В сегодняшнем чтении нам по-особому раскрывается очень важная черта Христа Спасителя – Его ненавязчивость. Он не загоняет человека в угол, а потом, грозно нависнув над ним, говорит: «Ну что, доигрался? Попробуй теперь не признать меня Богом и Мессией». Христос всегда, даже в самых явных чудесах, оставляет небольшую трещинку для права не поверить. В исцеление слепорожденного, в воскрешение Лазаря, в собственное трехдневное восстание из мертвых. Бог постоянно заботится о человеке, но его забота удивительно скромна. Он всеми возможными способами подсказывает о себе, но никогда себя не навязывает. Как важно помнить об этом, когда в душе возникает пламенная ревность о том, чтобы принудить окружающих к правильному образу жизни, принятию Христа своим Богом и Спасителем. Конечно, мучительно больно видеть, когда окружающие тебя близкие совсем не разделяют твои искренние религиозные взгляды, а то и откровенно смеются над ними. Но в этой ситуации надо вспоминать о том, как наш Учитель Иисус Христос деятельно помогал окружающим, не рассчитывая на то, что у них тотчас произойдет смена мировоззренческой парадигмы, исчезнут давние фарисейские глупости, и душа просветится до самой глубины светом Евангелия. Он просто делал, что было надо делать, потому что любил других. Вот и мы призваны поступать так же, быть любящими, без всяких задних мыслей, условий и гарантий. А дальше пусть сам Господь Бог действует.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй меня, творче мой, владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости мимо де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еше согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующих крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави от всякого обстояния.
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о сложных, о проблемных вопросах канонизации. Кроме Ивана Грозного и кроме Григория Распутина, еще повторяются несколько имен, может быть, менее часто, но, на мой взгляд, тоже заслуживающих того, чтобы о них упомянуть. Ну, во-первых, речь идет о святейшем патриархе Никоне, чтобы он был прославлен святости. Здесь все тоже не так просто. Действительно, в архивах Священного Синода имеются указания, документы, что канонизация святейшего патриарха Никона подготавливалась. Она подготавливалась на соборе 17-18 годов. Более того, лично за эту канонизацию родил, много сделал для того, чтобы она состоялась, известный первосвященник Русской Церкви, церковный иерарх, митрополит Антоний Храповицкий, который был большим почитателем святейшего патриарха Никона. Однако эта канонизация не состоялась, возможно, потому, что на соборе 17-18 годов были более важные, более актуальные вопросы. Почему эта канонизация вряд ли может состояться сейчас? Наверное, дело в том, что это осложнит наши отношения с теми, кто до сих пор пребывает в расколе, кто категорически не приемлет Никона, кто называет себя старообрядцами. И опять обратимся к тому же аргументу. Если это внесет не мир, а разделение, если это усугубит разделение, то, может быть, с этим следует подождать? Также звучат имена предпоследнего императора, отца Николая Александровича, императора Александра III. В историю он вошел с именем Миротворец. Он действительно был благочестивым царем, и уже сам факт, что его сын прославлен святости, делает его отцом святого. Есть данные, что при жизни его сына, страстотерца Николая Александровича, в некоторые месяцесловы имя Александра III вносилось. Однако данных о том, что велась или подготавливалась его канонизация, в архивах нет. Будет ли он прославлен? Бог весть. Это время будущего, пока эти вопросы не поднимаются. Тоже можно сказать о таких царях, как Федор Иоаннович и Алексей Михайлович. Да, они прославлены своей благочестивой жизнью. Да, их с полным правом можно назвать православными царями. Однако на данный момент, я думаю, есть более важные, более актуальные вопросы для того, чтобы прославлять святости. Наверное, тоже можно сказать о многих других именах, об имени Козьмы Минина, нашего с вами земляка, князя Пожарского, Ярослава Мудрого, многих-многих других. Хотелось бы упомянуть совершенно абсурдные имена. Я думаю, что у каждого православного христианина они вызовут не просто улыбку, а даже негодование. Предлагают прославить святости одного из руководителей Красной Армии Чапаева, героя анекдотов советского времени. Предлагают прославить святости поп-певца Игорь Тальков, его имя. Пел песни, но это не является фактом для того, чтобы его канонизировать. И уж совершенно абсурдно звучат призывы прославить святости, прости меня, Господи, Гитлер. И такие вещи бывают. Тоже, наверное, можно сказать и о Сталине. Факт 4 курсов Тбилисской семинарии не является основанием для канонизации. А то, что при его руководстве страной погибло свыше 150 000 священнослужителей, этот факт, который не может быть оспорен. Поэтому, братья и сестры, мне бы хотелось еще раз сказать, канонизация – это не награда за какие-то земные, мирские дела. Вопрос причисления к лику святых гораздо более сложный. И давайте не будем торопиться, давайте не будем высказывать каких-либо скороспелых решений и желаний. Давайте доверимся Церкви. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Верую». В студии ее ведущая Ирина Вдовина. Наша программа рассказывает о людях, которые готовы делиться опытом, мудростью, истории жизни которых могут вдохновить, прогнать хандру и грустные мысли, помогут справиться с переживаниями и улыбнуться тем, кто рядом. Сегодня героиня программы «Верую» – директор Нижегородского театра юного зрителя, депутат городской думы Инна Вячеславовна Ванькина. Инна Вячеславовна, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Какой вот вы интересный прошли путь, будучи кандидатом экономических наук и доцентом. Сегодня вы руководитель театра юного зрителя. Не зря говорят, что неисповедимы пути Господни, да?
4: Да, я, знаете, всегда считаю, что Бог приводит нас в то место, где ты нужнее. И так случилось, что в 2014 году я стала руководить Нижегородским государственным цирком. И на тот момент Нижегородскому государственному цирку был необходим человек с хорошим знанием экономики, так как наш цирк был, к сожалению, всем должен. И экономическая ситуация в организации была очень тяжелой. И вот тогда возникла моя кандидатура, и я очень благодарна губернатору того времени Валерию Павловичу Шанцеву за то, что он мою кандидатуру согласовал. Причем он меня спросил: «А ты не боишься, девочка? Тебе же всего так мало лет, тебе всего 38 лет, ты такая маленькая, хрупкая, руководить цирком». На что я спросила: «Валерий Павлович, а я испортить еще что-нибудь могу?» И он сказал, подумав: «Думаю, нет.
3: Хуже уже не будет».
4: Ну, как-то вот так он сказал: «Думаю, нет». Я говорю: «Тогда давайте я попробую поработать в течение года. Вы на меня посмотрите. Если у меня ничего не будет получаться, я уйду и обижаться не буду. Но я попробую применить свои знания, знания кандидата наук, и помочь Нижегородскому цирку стать более уверенной организации, что ли, я так скажу». Я работала с удовольствием в Российской государственной цирковой компании 5 лет. Но потом у меня появились проблемы со здоровьем. Все-таки большое количество животных, корма, много волнений и переживаний. Артисты выступают, и трюк – это главное в цирке. У меня стало портиться здоровье. И врач мой сказал, говорит: «А вы можете поменять профессию? Потому что если вы останетесь, то, к сожалению, все будет только ухудшаться». Мне ставили диагноз астма. И я очень огорчилась, потому что я, конечно, не хотела уходить из цирка. И было уже много сделано, и хотелось продолжать. Но я, поговорив со своими близкими, поняла, что на самом деле действительно у меня есть моя семья, мои дети, которым я очень нужна. И мое здоровье тоже нужно. И тогда я приняла решение уйти из цирка. Но так случилось, что я стала скучать без зрителей, без юных зрителей и без того драйва, который в учреждениях культуры всегда присутствует. И было предложено возглавить Нижегородский театр юного зрителя. Я согласилась, не сразу, подумав, но с большим удовольствием, потому что я поняла, что я возвращаюсь в ту жизнь, которая мне очень-очень нравилась и которую Бог мне дал 5 лет назад. Но теперь уже в новом статусе. И, кстати, я очень благодарна. Вот говорят, да, испытания, трудности. Были те, кто был этим недоволен. И, допустим, есть у нас некоторые СМИ, которые скептически отнеслись и написали несколько статей на тему «Театр – это вам не цирк». И, вы знаете, можно, я, конечно, даже огорчилась, думаю, ну, чем я, ну, что я могу испортить, в чем я некомпетентна. Перечитала несколько раз вот эти вот неприятные статьи и поняла, что, в общем-то, мне инкриминируется только одна история. Это отсутствие образования. Ну, то есть вы не умеете, вы ничего не знаете о театре, поэтому мы вам не доверяем. То есть основная мысль была вот этих всех выступлений. И я подняла глаза в небо и сказала: боженька, ну мне, конечно, 45 уже, да? А что, если я получу лучшее образование в театральном деле? Да, мне 45. Но что меня ограничивает? Да, в общем-то, и ничего. В законе об образовании не написано, до какого возраста мы можем воспользоваться своим правом и учиться. И тогда я стала готовиться в ГИТИС и поступила к лучшему мастеру. Алексею Вадимовичу Барташевичу. Это лучший мастер ГИТИСа на специальность театроведения. И закончила его. И это было действительно правильное, понимаете, критика. Потому что за 2 года, учась в театральном вузе, я убедилась, что знаний лишних не бывает никогда. А самое главное, в каждой сфере есть своя специфика.
1: Вот видите, не было бы счастья, да несчастье помогло, как заставило движение, да, да, закрутить этот, да, маховик.
4: А можно было сопротивляться. Можно было спорить, доказывать всем. Да. И каждый раз мне говорят: да, ну вы же, как вы, экономист, руководитель театром. То есть мне мог об этом спросить любой человек. И я бы говорила: хорошо руковожу, замечательно руковожу, или руковожу как умею. Ну, то есть всегда бы был, в общем-то, какой-то ненужный вообще словесный диалог. Но если убрать все эмоции, мишуру, помолиться Богу и сказать: Бог, я в твоей власти, я готова исполнять то, что я должна, появится возможность, у меня и ты поступишь туда, куда нужно. У меня в группе учились ровесницы моей старшей дочери. 5 девочек, и я у них 6-я. И самое главное была сложность, когда преподаватель говорит: а как к вам обращаться? То есть мы в группе сидим. Инна Вячеславовна, я говорю: ну нет, что вы, я же здесь ученица, поэтому я здесь Инна. Поэтому то, что я депутат городской думы, директор театра, кандидат наук, не имеет здесь никакого значения. Я здесь ученик. И вам будет трудно меня ругать, как Инну Вячеславовну. Но если я этого заслуживаю, если для моего роста необходимо меня журить, ставить мне плохие отметки, да, я хочу, чтобы вас это не сдерживало. Я Инна, и обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени.
1: Вы когда закончили?
4: Я закончила 2 года назад.
1: Слушайте, здорово. Да. Это, видимо, очень сильно помогло, потому что многие отмечают, что жизнь театра юного зрителя стала сейчас другой. И театр помолодел во всех смыслах, и атмосфера добрая, да? А вот что для вас в приоритете? Внешне, как говорил Станиславский, что театр начинается с вешалки, или все-таки внутреннее содержание, это смысл, который вы несете? Вот если на чаше весов вот это взвесить.
4: Вы знаете, в театре нет незначимых и неважных моментов. Ведь мы в театре служим, мы не работаем, мы 24/7, мы то место, которое ведь не просто, да, развлекает и, ну, как бы заполняет досуг, отдых. Мы единственная страна России, в которой существует система театров юных зрителей. И изначально эту систему ведь придумала Надежда Константиновна Крупская с Луначарским. И они ее придумали как воспитательную, образовательную систему. То есть через театральное искусство формировался новый советский человек, да? И сейчас это не теряет своей актуальности. Мы действительно работаем над семейными ценностями. Мы говорим с нашими юными зрителями о правилах посещения театра. Понимаете, ведь для того, чтобы слушать оперу или смотреть балет, который длится 4 часа, человек должен быть готов, он должен быть научен. А что смотреть, что рассматривать, как увидеть работу художника-сценографа, художника по костюму, оценить работу художника по свету. Ведь на сцене мы видим только артиста. Но для того, чтобы нас поразила с вами его игра и затронула за самые тонкие и потаённые струнки нашей души, на него поработало еще 15 человек, да, то есть это
1: костюмеры, бутафоры, художники, парикмахеры,
4: все гримеры. А самое главное, кому-то в голову должна была прийти идея. А с чем он выйдет, этот артист? Вот мне говорят, а как вот он что, раз и придумали, вот как у вас? Я говорю, а я не знаю, это промысел Божий. Вот все спектакли, которые выпускает уже при моем руководстве театр юного зрителя, это все какая-то такая мистическая загадка, да, то есть которую трудно объяснить. Вот, допустим, мы поехали в Самару на гастроли. И решили пойти в музей и познакомиться с Самарой как с городом, да, то есть сначала у нас была обзорная, а дальше нам посоветовали посетить музей Фрунзе. Мы подумали, конечно, ну как же в Самаре не посетить музей Фрунзе? Приходим в воскресенье, музей закрыт. Я говорю, как в воскресенье в 11 дня закрыт музей? А он когда должен открыть? Ну вот он по воскресеньям выходной, было сказано там охранникам. Странно. Я говорю, а куда же нам пойти? Ну, то есть я прям очень растерялась. То есть я была уверена, что в воскресенье музей.

0: фразой. Посмотрели друг на друга, взялись за руки, расплакались. И вот меня посватали.
1: Браво!
0: И я выхожу второй раз замуж за своего мужа.
1: Слушайте.
0: Да, и вот эти два месяца, они были, конечно, для нас, для обоих, очень-очень страшными. Вот. И я поняла, что я этому человеку могу все простить. Понимаете? Вот все. Я поняла, что любовь – это не только когда тебе с человеком хорошо, а когда тебе без него невозможно. Вот. Да. Поэтому, в общем, я сосватанная невеста.
1: Да.
0: Тем же самым мужчиной. И вы знаете, на самом деле, правда, у нас какой-то второй букетно-конфетошный период начался. Мы как два подростка. Понимаете, вот ты где, когда, зачем? То есть нам настолько нас эти два месяца встряхнули. Как сказал батюшка, вот Сергий, да, мой духовник, он говорит, ну, я знал, что все именно так и будет. Но остановить, то есть вы катились в бездну, и вы должны были дотронуться до дна, чтобы от него оттолкнуться.
1: Угу.
0: А я за вас молился.
1: Вот, кстати, промолился. Вот как вы думаете, вот ключевое слово «молился», да, и «верил»?
0: Да.
1: Вот ваша дорога, ваш путь к Богу, был ли он сложным, как у многих, или вы воспитывались уже изначально в такой православной христианской верующей семье?
0: Вы знаете, моя прабабушка была кассиром епархии.
1: Да.
0: О. Да, когда в советское время, и вообще она дочь священнослужителя. Да. В селе Чёрном её отец служил. Их, у них была многодетная семья. И в 17-м году она вышла замуж по любви. Она была очень красивая. Бабушка Катя была красавица невероятная. Она, конечно, знала все церковные правила, праздники, весь уклад. То есть, и она вышла замуж, но через год осталась вдовой. Умер от тифа, умер ее муж, и она осталась с ребенком на руках. А дальше пошла революция. Ну и все мы знаем, каким гонением подвергались семьи священнослужащих. А она еще и с ребенком. Но в нее был всю жизнь влюблен батрак. Это мой дед. Он на ней женился. Он сказал: Катя, я на тебе женюсь, и мне не важно, что у тебя. Если ты хочешь за меня замуж, все, выходи за меня. И они прожили счастливейшую жизнь. У них было 5 детей. Одна девочка, к сожалению, в младенчестве умерла. 4 прекрасные дети выросли. И бабушка моя всегда помогала на отпеваниях. Читала молитвы, к ней приходили тайно креститься. То есть она все это умела. Ну, я уж не знаю, насколько там это было все. Я маленькая была, да, но я точно знаю, что крестик она всегда носила и всегда мне тоже его подкладывала. И хотя у меня папа был комсомолец и так далее, но тайно меня тоже крестили дома. Вот. Имя Инна, оно же мужское имя. Да, Инна, Пима и Римма – это три мужчин святые. Да, то есть иконка такая, три. Я всегда говорю, маленькая была, говорю, а почему у меня дяденька с бородой? У всех Ольги, там, Валентины, все святые женщины, а у меня почему три дяденьки с бородой? Бабушка всегда улыбалась и говорила, ты у нас девушка-компромисс. Я говорю, это как? Я хотела, чтобы тебя назвали Фаина, а вот родные, мама с папой говорят, нет, давайте Инной назовем, ну, как бы Фаина, вот нам что-то не очень нравится. Ну, вот. Поэтому в моей семье все праздники всегда соблюдались, бабушка за этим следила. Конечно, она делала это тайно, ну, то есть не, без демонстративных каких-то историй, потому что, ну, было страшно, да? Вот. Но яички мы красили всегда, Пасху мы всегда служили, и я считаю, что вот такой вот оберег у меня от моих корней мощный.

0: конечно, присутствует. И я за что я им, ну, такие намоленные, да, вещи, потому что иногда со мной, вернее, даже не иногда, а очень часто со мной происходят ситуации, которые объяснить невозможно. Вот, ну как? Как про меня вспомнили, как вот обо мне подумали, как меня пригласили. Я, правда, вот при всем своем таком характере активном, я действительно не добиваюсь. А меня вот как ведет, понимаете, я только не сопротивляюсь. Вот самое главное во всей моей жизни – это не сопротивляйся, соглашайся на годок. Соглашайся на годок, а там Бог управит.
1: Вот, вот у меня как раз был вопрос, в чем ваша жизненная философия, и вы уже вот и сформулировали ее, да? Не сопротивляйся.
0: Не сопротивляйся.
1: Слушай свое сердце, иди, а там двери все откроются, да?
0: Знаете, у меня был случай, я вот хочу все-таки вам его рассказать, я вдруг очень поняла, что Бог един. Это отдельное было откровение в моей жизни. Я исповедалась батюшке. И он мне говорит: ты знаешь, вот хочу тебе почему-то дать такое послушание. Нужно найти женщину, которая сидит в тюрьме за непредумышленное убийство, и отнести ей передачку. Я говорю: что за послушание? Он говорит: ну вот не знаю, так вот. Вот так хочу тебе вот сказать. И я выхожу и думаю: да, надо же, как же надо мне узнать, а что вторая колония есть у нас, да? То есть я, значит, туда обращаюсь, я говорю: а есть ли у вас женщина, которая сидит, не подумаешь, на убийство, я бы хотела передачку вот передать. Он говорит: ну, если есть желание, да, пожалуйста, мы же не ограничиваем там, да, то есть все в рамках, только все в рамках закона, да, вот все, что можно. Я изучила, мне пришлось изучить, что это, понимаете, мне пришлось изучить, что можно передавать. Я, это был целый квест собрать ее. Ну, то есть, ну, я все-все-все с соблюдением всех законных норм собрала, принесла, и под свою фамилию, под свой паспорт. Но мне сказали: такой женщины нет. Есть другая женщина, она такая верующая, обратилась к Богу, ходит в храм, и вот если вы хотите... Но к ней никто не приходит, она одинокая. Я говорю: хорошо, пусть это будет для нее. Ну, пожалуйста. И мы ей и мою отдали ей. Я не помню ее фамилии, имени. То есть это было один раз. Батюшке я сказала, он говорит: ну, молодец, исполнила послушание, не сопротивлялась, да, вот хорошо. Проходит 2 года. Мы приезжаем в детский дом, Богоявленский детский дом, навестить детей, значит, ну, с какими-то подарками, там, с интересными проектами, с театрами, но в зрителе мы дружим, там, так далее. И ко мне выходит девочка такая нерусской национальности и меня берет под руку. Говорит: вы не возражаете? Можно я вот так? Вот я говорю: можно, можно, конечно. И мы с ней знакомимся, и оказывается, у нее мама сидит в тюрьме во второй колонии. Она поэтому в детском доме вместе с сестрой. И они мусульмане. У них ислам, да? И они ее не видят, потому что родственников здесь нет. А несовершеннолетние могут посетить маму только в сопровождении родственников. И все. И вот они только по телефону, и так уже 3 года. Я, как депутат, обратилась с просьбой к руководству ГУФСИНа помочь организовать эту встречу. Конечно же, они пошли нам навстречу. И эта встреча осуществилась. То есть 3 года дети не видели маму, только по телефону и письма, вот даже сейчас мурашки, и мы приехали туда разобраться, они действительно из Таджикистана или Узбекистана, сейчас уже я там не вспомню, исламской национальности, и вот мы все, значит, во второй колонии, мама с детьми встретилась, замначальника, депутат. Я на нее смотрю, говорю: вы простите меня, пожалуйста, а вы какому Богу молитесь? Мы как все здесь оказались? Она улыбнулась и говорит: Бог един. Понимаете, вот я христианка, у меня Иисус Христос, да? Но Он так управил, что моими руками мама встретилась с детьми. И я вот сейчас говорю, у меня мурашки, потому что действительно Бог един. И неважно, какое вероисповедание, мы все веруем и веруем в лучшее, в самое лучшее. Угу. И это наше все.
1: Инна Вячеславовна, здесь мы делаем небольшую паузу, чтобы перейти к нашей следующей главе. Терпение.
2: Терпение.
1: Время есть лучший цензор, и терпение – верховный учитель. Слова Фредерика Шопена. Мы говорим о терпении. Вот, Инна Вячеславовна, вы человек такой, видно прям от вас, искры в разные стороны летят, активная такая женщина-огонь, как говорят. И время-то у нас сейчас, да, нужно здесь сейчас, время быстрых побед и решений. А как в этой парадигме вы себя скоростную ощущаете? Это ваше время или все-таки тяжело на пятой передаче постоянно, не сбавляя скорость, двигаться по жизни?
0: Знаете, да по-разному бывает. При решении разных вопросов нужна разная скорость. Понимаете, вот, допустим, мы уже 6 лет готовимся к реконструкции театра юного зрителя. Все знают, что он 78-го, здание 78-го года. Конечно, и морально уставшее здание, и оборудование, оно тоже устало. Мы, конечно, его подкрашиваем, мы, конечно, создаем чистоту и за этим очень следим. Но все приходит, к сожалению, с возрастом в состояние, которое нужно менять. И вот тут быстро не получилось. Мне казалось, да мы сейчас быстро, сейчас как возьмемся, да, все. Ведь все же понимают, что театр юного зрителя нужно ремонтировать. Да, все говорят, да, мы понимаем. А дальше началось. Проект проектной документации, экспертиза, да, там же дети, да, то есть все должно быть очень правильно, продумано, согласовано. И вот только в прошлом году нам удалось проектно-сметную документацию закончить и получить все виды экспертиз. И дальше стало понятно, что теперь надо найти финансирование. И спасибо правительству Нижегородской области, Глебу Сергеевичу Никитину, за то, что он очень радеет за культуру в нашем регионе. Все мы знаем, как она у нас активно развивается, как называется театр оперы и балета прекрасно, да? Драматический театр, сколько у нас фестивалей, сколько пагаузы построили, сколько у нас туристов, которые со всей страны приезжают к нам на наши культурные мероприятия, на нашу столицу закатов. Она знает вся страна. И вот при такой мощной поддержке быстро, к сожалению, не получается. И вот тут, знаете, даже не терпение. Я умею ждать. Значит, не пришло время ждать, молиться, веровать, что Бог управит, деньги найдутся. Мы хотим для нашего, для юного зрителя только лучшего. А когда это случится, Бог лучше знает. Когда этому моменту случится, и когда этот ремонт должен начаться, и когда он должен закончиться.
1: А да? Вот что учит терпению тогда? Вот что учит? Потому что хочется научиться овладеть ему, но это очень как бы трудная задача для многих. И вот...
0: Вы знаете, терпению учит только ум. Вы можете себе все объяснить. Вот если вы себе все объясните, и вы поймете ситуацию, которую вы объясняете, ну вот я объясняю, что сейчас важно СВО и поддержка семей СВО. Сейчас мы должны победить. Ну, для меня это аргумент. Что просить в правительстве финансирование на ремонт кресел, да, или же, да, мы эти деньги направляем на нашу победу. Ответ очевидный. Поэтому, ну, и что? Ну, а где еще-то? Дальше есть второй вариант. Ну, давайте заработаем. Но мы не заработаем. У нас самая социально ориентированная стоимость билета. То есть средний билет у нас в театре 450 рублей. Мы хотим немножко повысить, ну, потому что уже просто даже кофе стоит 350, да? Но для меня это тоже моя социальная ответственность как руководителя. Мне очень важно, чтобы в театр с семьей приходили, а не папа там гуляет, а мы с двумя детьми, но это так дорого стоит, да. Чтобы на всех все хватило. И ведь с любого места в театре юного зрителя видно прекрасно и слышно чудесно. Поэтому у нас есть билеты и по 100 рублей. Очень важно, чтобы это был коллективный выход. И вот именно это. И вообще у нас по субботам я называю отцы-молодцы. То есть у нас утренний спектакль субботний в основном папы и дети. Вот где они маму свою потеряли.
1: Мама, мама щи варит.
0: Да, мама щи варит, убирается. Ну или дай бог в парикмахерской что-нибудь на маникюре. В общем, на самом деле я очень радею за то, чтобы всей семьей была возможность посетить театр у каждой семьи.
1: Очень хорошая миссия. Потрясающе. Да. Мы аплодируем вам, Инна Вячеславовна. А вот что касается признать свои ошибки, да, ведь не ошибаться, как говорится, ни в чем не ошибаться, это свойство богов. Да, а мы люди смертные и имеем право на ошибки, но другое дело, не все готовы признавать свои ошибки.
0: Я их, к сожалению, вижу. И цена моей ошибки – это, как правило, очень заметный результат или его отсутствие. Я как руководитель, я функция, да, то есть, и я, конечно же, могу ошибаться, наделяя людей качествами, которым, допустим, у них нет. Ну, я же могу подумать, ну, конечно, человек же может стать актрисой, да, а человек гример. Да, и она говорит, я мечтаю быть актрисой, у меня есть образование, да. И я вот считаю, это моя менеджерская ошибка, когда я говорю, конечно, а давайте. А дальше человек в этой новой истории, он не развивается, а гаснет. Он несет тяжелые, потому что это все придумано и не от Бога. То есть там, где талантом должен вывести человек, этого не происходит, не хватает таланта. Силой, да, а где просто Божьим промыслом, тоже не случается. Ты смотришь, что ты решение принял. Хотел как лучше, да, а человека это давит, и еще пройдет несколько лет и задавит. И тогда надо принимать очень тяжелое решение, как эту ошибку исправить. И очень больно встречаться и говорить: ты знаешь, это была моя ошибка. И я вижу, что тебе очень трудно. И я хочу ее исправить, а, соответственно, предложить тебе вернуться туда, откуда ты вышел. И это очень больно, это очень тяжело, это слезы, потому что говорит, да нет, я же хорошо, ну я же. Но вы понимаете, еще раз, нет ни главных людей в театре. Каждый главный. И когда ансамбль весь собран, а один-два выбиваются по уровню и по прожитию того, что происходит...
1: То общее звучание уже не то.
0: Общее звучание. Понимаете, один фальшивит немножечко. Mm-hmm. Вот он чуть-чуть фальшивит и звучает, как в хоре. Понимаете, никто не имеет права. Вот эта огромная масса людей стоит. И все в нотку, и все это слаженность вот этого хора. Это даже... Вот знаете, я долго думала, вот команда образовала, а я бы всех заставила хором петь.
1: Ну, вот, кстати, хорошая
0: понимаете?
1: История.
0: Понимаете, вот не надо команда... Потому что в команде у каждого есть своя роль. Они там индивидуальности, да? То есть нападающий, защитник, вратарь. У каждого есть своя роль. А в хоре...
1: Стой столбом и не фальшивь.
0: Стой столбом и не фальшивь, да. Потому что и ты отвечаешь за себя и за свою не фальшь, понимаете? И я бы вот команда образования перевела бы в роль, а давайте попоем хором. Потому что научиться петь хором, не выпячиваясь, да, то есть с одной стороны, а с другой стороны все-таки свою идентичность чувствовать, да, то есть ты же все равно должен петь, да, именно эту партию. Не будешь петь, ну, она тогда опять же будет плохо. То есть вот эту тонкую грань хор, по-моему, формирует в человеке самым лучшим образом. И вот менеджерские решения, которые действительно с ошибкой приняты, это все очень-очень тяжело потом исправлять, потому что это люди, это судьбы. И вот, к сожалению, я не могу похвастаться, что вот у меня таких ошибок не было.
1: Но зато вы умеете их признавать. И это тоже говорит о силе характера и силе духа. Инна Ванькина, героиня программы «Верую сегодня». И наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Кто для вас пример бескорыстного милосердия, добродетеля?
0: Знаете, когда меня спрашивают про примеры, ну, конечно, Иисус Христос. Это самый главный наш пример. Он принес себя в жертву для того, чтобы мы жили, и был распят, самый главный наш пример.
1: А вот слезы, как вам кажется, это все-таки признак слабости или силы?
0: Вы знаете, это все-таки для меня слезы - это такое очищение души. Они как живая вода такая, знаете. Причем я, к сожалению, в последнее время очень мало встречаю людей, которые могут разрешить себе расплакаться. И это тоже, ну, как мне кажется, такое не самое лучшее качество нашего времени. Вот так заплакать от души, чтобы вот не останавливать себя. Ой, это неприлично, неудобно. А если тебе больно или обидно, да, человек, ну, это же правильная реакция заплакать, да, то есть. А мы себе этого не разрешаем. Мы вот эту искренность в проявлении чувств запрещаем себе. И мне думается, что очень даже напрасно. Я как-то об этом в последнее время чаще и чаще задумываюсь. Да, когда мы видим фильмы, спектакли, в которых проявляешь эмпатию к герою, да, я вот, допустим, всегда плачу. Мне это свойственно моему характеру. Я очень часто плачу, когда я вижу несправедливое или жестокое обращение с животными, допустим, да, то есть мне кажется, ну, то есть те, кто за себя заступиться не может, да, то есть зависит от человека и от его поведения и настроения.
1: Вот все это зависимое. Я так рада, что вы так ответили, да, на эти вопросы, да, потому что мне всегда казалось, что Инна Ванькина это такая железная леди, которой много не свойственно, а сегодня вы как-то раскрываетесь вот такой вот прям мягкой, доброй, я смотрю, на многие вопросы отвечаете, глаза блестят, такая хорошая, добрая.
0: Спасибо.
1: Чудесная Инна Вячеславовна. У нас еще одна глава есть.
0: Любовь. Замечательно.
1: Глава «Любовь».
2: Любовь.
1: Без любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток. Гордость становится гордыней, честь – высокомерием, а воспитанность – лицемерием. Представляете, что такое любовь?
0: Да. Вы знаете, я ее чувствую. Я не знаю, что такое любовь. Я ее чувствую. Я чувствую нелюбовь. То есть если ты умеешь чувствовать любовь, тогда ты чувствуешь, когда ее нет. Понимаете? И вот с этим мне мириться трудно. Вот мне трудно мириться, когда я не чувствую любви, если я люблю.
1: Да, это тяжело. Вот эта взаимность, она...
0: И, да, тогда все как-то теряет смысл.
1: Ведь мы говорим не только о любви, да, ближнего круга, но и вообще это касается
0: вообще,
1: на работе,
0: да,
1: на общественной работе. Да, это очень, конечно, важно. А вот страх потерять, да, кресло, вот как вы говорите, функцию вот эту, да, быть директором, быть депутатом, возглавлять комиссии. Вот представляете, наступает день, да, когда... Вы вообще, вот этого всего нет. Вот это страшно. Вот в этих картинках гипотетически.
0: Ой, вы знаете, у меня же был такой момент, когда я из цирка уходила. Я же не перешла плавно там, допустим, да, из одного кресла в другой. То есть я уходила, не
1: из-за
0: теряя.
1: Из-за астмы, вот, да, когда вам,
0: да,
1: сказали врачи.
0: Да, я уходила, теряя. И я не знала, ну, я просто уходила. Но вы знаете, как говорят мои одноклассники, они говорят: ой, Инуль, тебя можно ведь и в ларек поставить, ты и там что-нибудь интересное придумаешь. Вы знаете, вот всегда у меня было: дайте задачу, и мы будем ее решать. Вот. Поэтому мне вот, то есть мне было тогда страшно. Ну, вот правда, с верой. Ну, то есть я уходила и говорила: боженька, пожалуйста. То есть это не была молитва какая-то, вот как кому-то конкретно. Там, мне говорят: помолись Спиридону Тремифутскому, он помогает. Помолись Симону Канониту, он помогает, значит. Я, конечно, исполнительно сходила везде, все заказала, да, то есть, чтобы они помогли мне новый путь найти, да. То есть я же уходила навсегда из цирка, понимаете, как от родителей. Ты выходишь замуж, уезжаешь. Я сейчас с большим удовольствием туда прихожу, хожу регулярно, и меня приглашают, и мы там... Это правда моя семья цирковая, да, и я 5 лет очень искренно служила Нижегородскому цирку, Российской государственной цирковой компании. У меня очень много там друзей, вот. И они, приезжая к нам выступать, они меня всегда приглашают. И я с удовольствием прихожу. И даже забавно бывает. Ну что, Александр, начинаем по привычке, да? То есть как директор. Я говорю, вы что, я же уже не директор. Нет, вы в наших сердцах всегда директор нашего любимого Нижегородского цирка. Для меня это, конечно, большая честь и огромная благодарность к людям за то, что они помнят хорошие. Ведь в цирке они же не приезжают в Нижний Новгород, они приезжают к конкретному человеку. Мы к Ванькиной едем. Потому что приезжают целыми семьями, и они никого здесь не знают, кроме Ванькиной. А это врача надо, в школу надо, детский сад надо, а куда нам пойти? И ты решаешь житейские вопросы, как директор цирка, для семей, которые приехали и будут 5 недель твоими самыми родными, самыми близкими, пока не уедут. Иногда гастроли продлевались, и были по полгода гастроли. Вот это полегче, потому что уже все быт налажен. Кому-то репетитор нужен, да, в школе. И вот такие вещи, конечно, они... Это правда про любовь, это про такое... Но я хочу сказать, что мы очень... Вообще русские люди, мы очень, знаете, такие... отзывчивый. Вот есть такое у нас русское слово «отзывчивый». И если к тебе хорошо, то я редко встречала, да, когда вот я хорошо, а мне вот, знаете, а нам не надо, нам не подходит ваш хорошо, нам надо вот по-другому. Я такое вообще встречала, ну, может быть, 1-2 раза, и то потом человек через какое-то время, возвращаясь, говорил, я был неправ. Потому что, ну, правда, хорошее, оно на расстоянии видится и как... по времени.
1: Значит, ответ на вопрос, боитесь ли вы остаться, ну, скажем, без кресла, без ваших вот этих главенствующих функций, я так поняла, что вы не боитесь, потому что я вы с добром и верой, да, идете и кто
0: я
1: верит...
0: Я верю, что да, я не оставит, останусь.
1: Не оставит.
0: Вы знаете, я, может быть, останусь без этого кресла, но без какого-то другого кресла я точно не останусь. Главное было бы здоровье, вот.
1: Вот.
0: Вот потому что, понимаете, я же... То есть, вот... Правда, работать в цирке директором должен молодой, ну, то есть там очень сложно. В театре попроще, вот правда, чисто эмоционально, психологически. И в театре работать полегче, потому что там же и животные, да,
1: ну,
0: то
1: да.
0: есть там его величество трюк, там все опасно. Я все время с молитвой. Вот я сидела, мне говорит, ой, Вячеслав, вы так внимательно смотрели наш номер. Да я молилась весь ваш номер очень внимательно, чтобы не дай бог, да. что-то не случилось. Все время с молитвой.
1: Инна Вячеславовна, ну да? И тогда вот такой еще вопрос в главе «Любовь» про возраст. Вы как к нему относитесь?
0: Красивое старение в кругу своих близких и родных – вот это моя мечта. Вот мне бы хотелось стариться рядом с моими детьми, внуками, но не быть им обузой. То есть я такая бабушка-праздник, да, всех в гости. Вот, за хороший большой стол, конечно же, с вкусняшками. Я люблю очень готовить, да, мне это очень нравится. Поэтому... Как я отношусь к возрасту? Конечно, вот мне кажется, и вот ситуация с разводом, она нас и напугала немножко, и в том числе и этот аспект там был. Нам вдруг показалось, что если мы не будем вместе, то мы не будем бабушкой и дедушкой, знаете, то есть... А внук-то уже есть... Ну, ты уже в любом случае будешь бабушкой. Одинокой бабушкой ты будешь, а он одиноким дедушкой. Или вы будете бабушкой и дедушкой, которые вместе ждут внуков и детей к себе на все домашние и христианские праздники.
1: Ой, как здорово. Вот от нашей редакции «Радиообраз» мы искренне вам желаем вот этих ваших больших и маленьких побед, теплых встреч, семейных посиделок. Ну и помогать, раз уж вы несете... ну, скажу, свой крест, да, да, выбрали такой путь, да, нести его до конца. Я нашим радиослушателям хочу напомнить, еще раз представить героиню нашей программы сегодня, директора театра юного зрителя, депутата городской думы, очень, как мне показалось, лучезарную, светлую, легкую Инну Вячеславовну Ванькину. Спасибо большое, что пришли и так щедро поделились с нами своей историями. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Храни Господь.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

1891 году Кембриджский университет присвоил Дворжику степень почетного доктора музыки. Летом Дворжик снова был в Лондоне, и на этот раз на церемонии присуждения ему докторской степени. Позже он вспоминал, что ему было очень неловко от того, что все на этой церемонии говорили на латыни, а он не мог понять ни слова.

0: Музыкальные мгновения.
1: Будучи человеком неврастеническим, Массне довольно неохотно принимал на себя обязанности дирижера своих произведений. Он слишком сильно волновался во время выступления и очень неуверенно чувствовал себя за пультом. Но однажды заболел дирижер Парижской комической оперы, и композитор был просто вынужден дирижировать премьерой своего произведения. Страшно нервничая, Массне, сопровождаемый бурными аплодисментами, подошел к дирижерскому пульту. Он поклонился публике, потом оркестру, постучал палочкой по пульту и в наступившей тишине вполголоса сказал оркестрантам: «А теперь, дорогие коллеги, будьте так добры, сопровождайте меня».

0: Лето красное, росы студеные, изумрудом все листья цвеченые. По кустам, по ветвям потянулися паутинки серебряной проволокой. Зажелтели вдоль тына садового ноготки янтарем осмоленные. Покраснела давно и смородина, и крыжовник обжег себе усики, и наливом сквозным светит яблоко. Леонид Мэй.
1: Рисуя в музыке картины природы, французский композитор Клод Дебюсси не стремился копировать звуки окружающего мира. Для него было очень важно передать определенное настроение и свое собственное отношение к поэтическому образу. Каждая пейзажная зарисовка имеет у него определенную эмоциональную окраску, то спокойного мечтательного созерцания, то величавого раздумья. Суровое, а иногда и мрачное настроение может мгновенно смениться опьяняющей радостью.

0: по благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Песенка про медведей.
2: Автор.
3: Композитор Александр Зацепин. Слова Леонид Дербенев.
2: Песня из советского кинофильма 1967 года «Кавказская пленница». За исполнительницу главной роли песню за кадром поет Аида Ведищева. Когда готовились съемки фильма, Леонид Дербенев и режиссер фильма Леонид Гайдай решили, что в фильме будут звучать две песни. Одну должен был петь Никулин, а с закадровой исполнительницей песни Нины была неясность. Тогда было решено устроить конкурс. Поучаствовать в этом конкурсе пригласили нескольких популярных в то время певиц. Им звонили прямо с радиостанции из передачи «С добрым утром». Аида Ведищева согласилась, приехала и за полчаса записала на пробу какую-то, как ей показалось, простенькую песню. Ее голос понравился больше всего. В конце июля 1966 года на Мосфильме состоялась запись песни для будущего фильма. По словам Ведищевой, только лишь первый тираж, выпущенный на фирме «Мелодия» пластинки с этой песней, составил 7,5 миллионов экземпляров. В 2023 году Александр Зацепин рассказал, что авторские отчисления за нее были очень высокими. Он говорит: «Когда вышла песенка о медведях, ко мне прибежал Леня Дербенев и говорит: мне на днях авторские пришли. Я сразу машину купил».
3: Исполняет Аида Ведищева.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетья, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи.

добрая песня на радио «Образ». Добрая музыка на радио «Образ».

0: Малая Родина.
1: Ковернинский район Нижегородской области. Он расположен в северной части нашего края. На востоке граничит с Варнавинским и Семеновским районами, на юге с Борским, на западе с Городецким и Сокольским районами, на севере с Костромской областью. Ковернинский район поистине уникален. Уникален своей природой, самобытной культурой, отзывчивыми, трудолюбивыми людьми. История Ковернинского района формировалась на берегах реки Узола. Заселение и освоение этих мест шло за счет беглого населения из других земель. Из поселений здесь преобладали малые деревни в 1-2 двора. Основными занятиями древних поселенцев были рубка и сплав леса, охота и бортничество. Занимались и земледелием за счет расчистки и выжига леса под пашню. Но земли быстро истощались, и земледельцам вновь приходилось расчищать новые участки леса. Это обусловило незначительные площади пахотных земель и развитие кустарных сельских промыслов. Разработанные и уже заселенные земли жаловались царями в поместье и в отчину дворянам за их вклад в укрепление государственности России. В XIV веке, после многократных нашествий татаро-монголов и ногайцев, край запустел. Вновь поселения на этой территории возникли в начале XVI века. В середине XVII в Заборской волости Юрьевского уезда появился починок Ковернин у истоков речки Колобовки. Именно с этого времени Ковернино формируется как волостной центр. В 1712 году по указу царя Петра Великого новопоселение Рыбновские починки, ныне одна из улиц рабочего поселка Ковернино, вместе с рядом волостей Юрьевского уезда были даны в отчину тайному советнику князю Якову Федоровичу Долгорукову. В 1720 году князь Долгоруков умер, и волость была причислена к дворцовому ведомству. В 70-е годы XVIII века Рыбновская волость из Юрьевского уезда была передана в Макаревский уезд Костромского наместничества. Ковернинские старообрядцы, торговые мужики, благодаря природной смекалке, оборотистости и добропорядочной жизни, сумели поднять статус волостного центра до уровня одного из самых крупных торговых селений Макаревского уезда. Развиваются промыслы – сапожный, кузнечный, столярный, изготовление и роспись деревянных ложек и посуды, выработка коромысел, ткачество холста и половиков. С 1918 по 1922 годы Ковернино числилось уездным городом, входившим в состав Костромской губернии. Затем уезд был упразднен, Ковернино перестало называться городом. В 1929 был образован Ковернинский район. В него вошли 300 больших и малых селений. Вплоть до 1965 года район несколько раз укрупнялся и разукрупнялся. С 65-го существует в нынешних границах. В Ковернинском районе не было и нет крупных промышленных предприятий. Промышленность создавалась на основе переработки леса, сельскохозяйственного сырья. Ковернинская земля – родина уникального народного промысла – хохломской росписи. Здесь, в двух деревеньках – Новопокровская и Виноградова, до революции это большие и малые безделия, и зародилось искусство хохломы. Как древний центр хохломского промысла, безделия впервые упоминаются в отчетах Макаревского монастыря еще в середине XVIII столетия, когда кустари-умельцы поставляли для монастырей большое количество посохов, деревянных ложек и других изделий, окрашенных киноварью и покрытых особым лаком, устойчивым к жаре, холоду и влаге. Кстати, безделия получили свое название от слова «безделка», поскольку крестьяне считали занятие красильным делом – безделкой, а земледелие и скотоводство – делом серьезным. И еще о терминах. Сегодня мы говорим «хохломская роспись», привыкли к этому. На самом деле хохломская роспись получила свое название от села Хохлома, на территории современного Кавернинского района. Село стоит на высоком берегу реки Хохломки. Ударение на первый слог. Уезд был Хохломский, а не Хохломской. Там был четверговый торговый базар, куда на продажу свозили белье, некрашенную посуду, полуфабрикат без росписи. Художники из 40 окрестных деревень и сел это белье покупали, в своих мастерских расписывали и туда же привозили готовую продукцию. В Хохломе росписью не занимались, там ею только торговали. Цехами и мастерскими славились совсем другие населенные пункты – Семино, Хрящи, Новопокровское. На протяжении веков мастера хранят и передают из поколения в поколение искусство деревенской хохломы. Зачастую род занятий оказывал влияние на имена и фамилии мастеров. Например, профессия красильщика определила смену изначальной фамилии Анисимовых из деревни Безделе на Красильниковых. Род Красильниковых пользовался особым уважением. Еще в XVIII веке Михаил Красильников по заказу царского двора изготовил и окрасил под хохлому большой стол, за которым государь принимал послов. В 1913 году за высочайшее искусство и предоставление государю-императору вещи Федор Красильников получил традиционный подарок монархов – золотые часы. К этому времени в семье Красильниковых подобных часов уже насчитывалось четверо. Популярность промысла росла, и кустари-одиночки в 1919 году стали объединяться в красильно-лошкарные артели. Именно эта дата считается датой рождения предприятия «Хохломской художник», которое по сей день хранит и приумножает традиции производства изделий с хохломской росписью. «Хохломской художник» – это предприятие потомственных мастеров, чьи имена вписаны во многие энциклопедии мира. Вот такими замечательными местами и удивительными традициями славен наш Нижегородский край. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История ластика, при помощи которого стираются карандашные надписи, насчитывает уже более 2 веков. До того данную функцию чаще всего выполнял хлебный мякиш. Однако в 1770 году английский химик Джозеф Присли обнаружил, что каучук может успешнее хлеба стирать карандашные надписи. Это объясняется тем, что при трении каучука по бумаге возникает электростатическое напряжение, за счет которого частицы графита притягиваются к ластику. Вот только природный каучук недолговечен, так как имеет свойство размягчаться летом, издавая при этом неприятный запах, и отвердевать зимой, становясь хрупким. Улучшить качество ластиков удалось с открытием процесса вулканизации резины Чарльзом Гудиером в 1839 году. После этого популярность каучуковых ластиков резко возросла. Так, в конце 19 столетия в Германии и Америке появились первые фабрики по производству канцелярских ластиков.
2: Интересный факт. Содержание каучука в ластике не более 10-20%. Если на ластике написано, что он с повышенным содержанием натурального каучука или с добавлением натурального каучука, то это больше реклама, чем реальность. Высокое содержание каучука в принципе не нужно.
1: В истории ластика природный каучук долгое время был единственным материалом, из которого его изготавливали. Длилось это вплоть до середины 20 века, когда изобрели синтетический каучук, а в 90-е годы ластики стали делать из ПВХ и других полимеров. Ластик на конце карандаша появился в 1858 году в Америке. Его изобрел Хайн Липман. Из чего сделан современный ластик, можно определить по его цвету. Красно-синие или серые производятся из натурального каучука. Они очень эластичны, могут скручиваться и растягиваться, но вот стирают не совсем хорошо. Чисто белые или разноцветные ластики изготавливаются из синтетических полимеров. Художники, которые работают с углем или карандашом, любят и ценят мнущийся ластик, называемый клячка. Он не только стирает рисунок, но и впитывает жир с пальцев, предотвращая появление пятен на бумаге.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Отчалила лодка, чуть брезжил рассвет, в ушах раздавался прощальный привет, дышал он нежданной лаской, свинцовое море шумело кругом. Все это мне кажется сладостным сном, волшебной, несбыточной сказкой. О нет, то не сон был. Вдали голубой две белые чайки неслись над водой, и серые тучки летели. И все, что сказать я не мог и не смел, кипело в душе, и восток чуть олел, и волны шумели, шумели. Алексей Апухтин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Жозеф Мари Равель. Французский композитор, дирижер, один из реформаторов музыки XX века. В его произведениях сочетаются импрессионистическая мягкость, размытость звучаний с классической ясностью и стройностью форм. Творческий путь Равеля длился около 4 десятилетий, с конца 19 до середины 30-х годов 20 века. Бурная эпоха с ее драматическими конфликтами, грандиозными катастрофами и невероятной жизненной динамикой нашла в музыке Равеля своеобразное и яркое отражение. Его творчество остается одним из самых значительных явлений французского и мирового музыкального наследия. Морис Равель оказал большое влияние на многих композиторов последующих поколений во всем мире.

Морис Равель родился 7 марта 1875 года в городе Сибур на юге Франции в семье швейцарского инженера Жозефа Равеля. Отец, страстный любитель музыки, хорошо игравший на трубе и флейте, привил эту любовь и своему сыну. Равно как и склонность к технике. К слову, интерес к механизмам, игрушкам, часам сохранился у композитора на всю жизнь и нашел отражение в ряде его произведений. Мать композитора была родом из страны басков, чем Равель гордился особенно. Именно мать передала мальчику любовь к испанской мелодике. Испанские песни, звучавшие над колыбелью, сохранились в его сознании до конца жизни, определив одну из главных линий его творчества. И музыкальный фольклор Равель неоднократно использовал в своих сочинениях и даже задумывал концерт для фортепиано на баскские темы. Как замечают биографы композитора, мать сумела создать в семье атмосферу согласия и взаимопонимания, способствующую развитию природных дарований детей. В июне 1875 года семья переехала в Париж, с которым будет связана вся последующая жизнь композитора. Занятия музыкой начались, когда Морису было 6 лет. Сначала с Анри Гизом, потом с Шарлем Рене, преподававшим ему гармонию, контрапункт и композицию. Занятия шли успешно, но неторопливо, не обнаруживая в мальчике скороспелого дарования. Вундеркиндом Равель не был. В 12 лет Морис Равель написал вариации на тему Шумана, и учителя весьма впечатлило их своеобразие. Конечно, мастерство Равеля становилось годами все тоньше, совершенней, но главные его черты, художественная индивидуальность Равеля, ярко обнаружилась уже в первых же сочинениях. В 1889 году Морис Равель поступил в Парижскую консерваторию, которую закончил сначала по классу фортепиано с первой премией. Он был блестящим пианистом. И как композитор, именно произведениями для фортепиано начал свой творческий путь. В области фортепианной музыки формировалась его творческая индивидуальность. Он создал свой особый фортепианный стиль.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча десницы святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу состоится 25 августа в Нижегородской епархии. В Кстовском Благочине прошел первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, а затем в Нижний Новгород, в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет 25 августа в 16 часов в арке колокольни Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся 26 августа в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет в тот же день в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена в Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу также будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. Во время пребывания святыни в храмах будут совершаться божественные литургии и молебны с акафистом. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. На территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района Нижегородской области, состоялся первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробности в репортаже Олега Демина.
1: Село Кадницы. Есть здесь старинный величественный храм в честь Преображения Господня. Стены эти видели немало. Были у села и у храма времена упадка, были и времена возрождения. И вот 22 августа там состоялся первый фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к 210-му празднику Преображения Господня, который именуется в народе «Яблочным Спасом». Отмечается этот праздник Русской Православной Церкви 19 августа. Перед началом праздника – божественная литургия, затем общая трапеза, пироги со свежими яблоками и горячим чаем. Были творческие мастер-классы для детей и взрослых. На торжественной церемонии открытия фестиваля веселые песни, аплодисменты и радостный смех. Место это славится богатой историей и крепкими духовными традициями, и поэтому такие праздники, конечно, объединяют вокруг себя людей. Там выступали творческие коллективы, звонари демонстрировали свое мастерство и делились его секретами. Важные слова

0: сказал благочинный Кстовского округа священник Евгений Наумов.
1: Я бы хотел сказать, наверное, что это событие не только для этого храма, для прихожан конкретного села. Это, наверное, для всей Кстовской земли большое событие, потому что в новейшей истории это первый фестиваль колокольного звона, который проходит на нашей Кстовской земле. Поэтому сегодня люди пришли не только с села Катницы, но и со всего района собираются для того, чтобы послушать замечательный трезвон, замечательное пение людей и колоколов в этот святой день. Ну, а, конечно, для жителей села это вообще одно из, наверное, главных событий. Главное событие было это освящение храма в прошлом году, который совершил наш дорогой владыка, митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий. И сейчас мы продолжаем, так сказать, стены храма мы уже восстановили, теперь мы продолжаем восстанавливать души людей и этого села, и нашего дорогого Кстовского района. И надеемся, что и наш фестиваль привлечет как можно больше людей не только к истории звона, не только к истории храма, но и самое главное, чтобы Господь привел людей этих в сам храм, к Богу. Вот это наша самая большая и главная цель.
0: Вот такой получился праздник. А завершилось все церемонией награждения, благодарственными письмами меценатов, попечителей и волонтеров, которые внесли вклад в дело сохранения святыни и организацию этого фестиваля. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
2: На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Дагестан с отдыхом на Каспийском море. В этой программе мы расскажем вам о паломнической поездке в Дагестан. Посещение святых мест дополняется отдыхом на Каспийском море. Поездка длинная, 7 дней. Кстати, группу сопровождает священнослужитель. Вначале паломники отправляются в Москву, а оттуда – в Махачкалу. По прибытии – интересная экскурсия. Памятник Расулу Газматову, Радобский бульвар, городской сад, памятник защитникам Отечества, смотровая площадка на Даре Тарки-Тау, театр поэзии, аллея памяти милиционерам, памятник скорби, мемориал погибшим при исполнении служебного долга и многое-многое другое. И вот после таких разнообразных активностей завершается первый день пребывания в Махачкале. А вот уже на следующий день большие планы. Это отъезд в Дербент. Город называют «Краса Азии, жемчужина Востока». Это один из старейших городов мира, расположенных на берегу Каспийского моря. Там паломники посещают церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Затем новый объект посещения – это крепость Нарын-Кала. Крепость парит над Дербентом и является его высотной доминантой. Цитадель при Каспийских воротах построили в начале VI века, когда Дербент принадлежал персам. Основателем крепости считают шаха из династии Сасанидов по имени Касават. А еще в этот же день паломников ждет прогулка по Магалам. Это исторический квартал, уникальный архитектурный памятник. Ну и еще одна обзорная экскурсия. Набережная, Дербентский маяк, домик Петра I, туристическая миля, архитектурный мост, стеклянный мост и много-много другого. Но вот день клонится к своему завершению, нужно подкрепиться, хорошенько отдохнуть, ведь завтра ранний подъем, но оно того стоит. Вам предстоит экскурсия на Сулакский каньон. Это самое популярное место в Дагестане. Только задумайтесь, этот каньон глубже знаменитого Гранд-каньона в горах Колорадо, и это притягивает к нему множество любопытных туристов. Там можно будет увидеть Буйнакский перевал, Черкейское водохранилище. Заняться там есть чем. Это и смотровые площадки, и подвесной мост, и пещера, катание на катере по Сулаку, трапеза в национальной таверне, прогулка по форелевому хозяйству. На обратном пути посещение заповедника Барханас-Ирукым. И вот наступает четвертый день паломнической поездки. Много всего интересного уже позади, но и впереди немало. Например, это поездка в село Гунип. Только пусть вас не смущает слово «село». Это настоящий музей под открытым небом. Естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гунип связана история Кавказской войны и становлением российского государства на Кавказе. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. После трапезы новой активности – Гунипский краеведческий музей. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты. Например, стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гунип в 1871 году. Медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне. Можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивое фото в национальных костюмах. И это еще не все. Если сказать, что день очень насыщен интересными событиями, значит ничего не сказать. Так вот далее паломников ждет экскурсия на Салтинский подземный водопад. Для тех, кто не знает, в Гунипском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад, единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в топ-10 природных достопримечательностей Республики Дагестан. Перед вами откроется невероятная картина. Сквозь камни, с 20-метровой высоты в ущелье, мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы. Ну и, конечно, после таких насыщенных впечатлениями дней требуется немного переключиться, поэтому у путешественников далее целый свободный день, который они проводят по своему усмотрению и отдыхают на Каспийском море. Последние дни в Дагестане наполнены более спокойными вещами. Например, можно будет побывать на божественной литургии в Успенском соборе Махачкалы, на экскурсии по кафедральному собору, поближе познакомиться с его историей и святынями, а затем возвращение в Москву и Нижний Новгород. подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца». «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Ах, лейся, лейся, ключ отрадный, журчи, журчи свою мне быль. Фонтан любви, фонтан печальный, и я твой мрамор вопрошал. Хвалу стране прочел я дальной, но о Марии ты молчал. Светила бледная гарема, и здесь ужель забвенна ты? Или Мария и зарема одни счастливые мечты? Или только сон воображенья в пустынной мгле нарисовал свои минутные видения, души неясный идеал?» Это стихотворение мы все знаем как «Прекрасный романс». По содержанию этого стихотворения мы понимаем, что оно было написано уже после того, как поэма «Бахчисарайский фонтан» пришла к читателю. Да, то есть, по сути, получается, что вот это стихотворение – такая рефлексия, в том числе и по поводу своего творчества. Это пушкинское стихотворение было написано в 1824 году. Что происходит в это время в жизни Пушкина? Пушкин в Михайловском, северная ссылка, когда из Одессы его буквально там в очень короткий срок, в течение 48 часов, высылают с курьером в Михайловское под надзор полиции, под надзор духовный, и Пушкин должен вжиться, перейти вот эти в новые для него обстоятельства. Как сам Пушкин позже говорил, он никогда так быстро не перемещался по России. Его везли, ну, почти как опасного государственного преступника, в сопровождении и вот в эту изоляцию. Что было там, в Одессе? А это открытый город, город-порт, где слышны разные наречия, где есть итальянская и французская труппа, где есть опера, которую Пушкин любит, большой круг образованных людей, с которыми он находится в общении и диалоге, где он влюблен, где он может творить, безусловно, конечно же, служит. Он входит в канцелярию губернатора Новороссии графа Воронцова. А что теперь? А теперь совершенно другие пейзажи. Имение, уединение. Дальше Пскова он никуда уехать не может. И полная-полная неизвестность, как долго это продлится, изменятся ли когда-нибудь эти внешние обстоятельства и вообще закончится ли ссылка. 24-й год, вот только этот жизненный перелом у Пушкина происходит. С чего начинается вот осознание себя в этих новых условиях, с воспоминаний. В Михайловском, там, где почти северная природа, и где густые леса, и где, кажется, как говорят, волки даже подходят к имению, он вспоминает совсем другие картины, видит совершенно другой пейзаж и совершенно другие краски. Но вот смотрите, что нам интересно еще здесь, в этом стихотворении. Это стихотворение ведь о том, как рождается образ и как из реальности того, что видит поэт, как рождается поэтический образ, который никакого отношения к этой реальной действительности почти не имеет. Ведь кто такая Мария? Кто такая Зарема? А это плод его воображения, это плод его фантазии. Это все то, что нажурчал ему тот самый фонтан любви, фонтан печальный, который Пушкин видит, когда путешествует вместе с семьей Раевских по Крыму. Все это будет рассказано в поэме «Бахчисарайский фонтан». И эта поэма будет на самом деле ярким и творческим результатом этой поездки, путешествия с семьей Раевских. Поездки, которая тоже была переломной. Дело в том, что когда в 20-м году Пушкина ссылают на юг, это его южная ссылка, там он искупается в Днепре, сильно-сильно заболеет. Генерал Раевский, герой войны 12-го года, едет в Крым, везет туда поправлять здоровье своих дочерей. И когда видит Пушкина, как он вспоминает, они нашли Пушкина в какой-то крестьянской избе, расслабленного, больного, стриженного, почти обездвиженного, потому что это была страшная лихорадка. Они берут его с согласия генерала Инзова с собой, и вот так начинается путешествие по Крыму. Почти аналогичное состояние переживает Пушкин в Михайловском. Там начинает рождаться вот это новое мироощущение. Безусловно, Пушкин задает себе вопрос, почему здесь я, что со мной произошло, что случилось. И при этом происходит такое как бы осознание себя через погружение в новую совершенно для него реальность. Он первый раз в Крыму, он впервые видит вот такое Южное море. И в том числе они путешествуют с семьей Раевских по историческим местам. Он воспринимает Крым как Тавриду, как вот это древнее место, где остались руины каких-то античных храмов, остатки оливковых, еще насаженных античными людьми, рощ. И в том числе они оказываются в Бахчисарае. Позже Пушкин напишет такие небольшие воспоминания. Это будет декабрь 1824 года, то есть почти тогда, когда пишется стихотворение «Фонтан у Бахчисарайского дворца». Он напишет свои воспоминания об этой поездке в Крым, которая состоялась в 1820 году. И эти воспоминания будут помещены в альманахе Дельвига «Северные цветы». Выйдут они позже, конечно, вот не в 24-м году, а значительно позже. Но вот посмотрите, как это преподносится, вот это же самое посещение Бахчисарайского дворца и вот это описание Бахчисарайского фонтана, как это происходит в письме. Пушкин этот фрагмент определяет именно так. Отрывок из письма к Д. Ну, Д – это, похоже, Дельвиг, да, поскольку для северных цветов. «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К, дальше там звездочки, поэтически описывала мне его, называя фонтаном слез. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан. Из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. Энен почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище. Но не тем в то время сердце полно было, лихорадка меня мучила. Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я об нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался. Растолкуй мне теперь, почему Полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую. Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание – самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему». Вот на самом деле, что осталось? Вот она реальность. Заржавленный фонтан, из которого какие-то робкие струйки текут. И воспоминания об этом. Воспоминания, которые сначала воплотилось в поэму «Бахчисарайский фонтан», да, где все домысленно, где из какого-то очень маленького упоминания факта вдруг рождается трагическая история противостояния двух героинь. Трагическая история любви вот этого хана Гирея. И вот и теперь здесь, в Михайловском, он вспоминает не вот эти заржавленные трубочки, да, и там ветхие ступени. Он как бы переживает вновь и вновь сам момент вот этого своего творчества. Когда опять посещает его Мария Зарема, когда он как бы вновь перевоплощается в ту реальность. Сам Пушкин, как мы помним, да, почему «Полуденный берег» имеет для меня прелесть неизъяснимую. А вот, наверное, потому, что они сопряжены для него еще и с творчеством. И вот смотрите, что интересно. Вот вся последующая литература и вообще культурное сознание, они начинают воспринимать Бахчисарайский дворец и Бахчисарайский фонтан именно через восприятие Пушкина. В русской литературе появится огромное количество стихотворений, которые раскрывают эту же тему. И всегда апелляцию к пушкинскому стихотворению и к пушкинской поэме мы там найдем. Ну, например, Петр Андреевич Вяземский. В 1867 году, то есть, сами понимаете, через сколько лет после того, как будет написана поэма «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение Пушкина, он напишет свое стихотворение «Бахчисарай», длинное, развернутое, большое. У него есть там подзаголовок «Ночью при иллюминации». Начинается это стихотворение так. «Из тысячи и одной ночи на части одна пришлась и мне, и наяву прозрели очи, что только видится во сне. Здесь ярко блещет баснословный поэтический восток. В свой рай прекрасный, хоть греховный, себе устроил здесь пророк». Да, то есть вот это что? Посещение. Да, он также в Крыму, он видит и описывает вроде бы некую реальность. Вот то, что видит здесь и сейчас, и то, что открывается перед ним. Но открывается вот при этом при свете иллюминации, да, поэтому появляются какие-то там свои особенности. Но что для него? А это вот сказка «Тысячи и одной ночи». Такая она на самом деле? Наверное, да, потому что вот этот призрачный свет иллюминации все меняет. Но самое главное, здесь у него возникает то же самое воспоминание. И вот это воспоминание пушкинское. Он опять же в этом стихотворении будет вспоминать пушкинский фонтан любви, фонтан слез, пушкинскую поэму, пушкинских героинь Марию Зарему и соединиться вот в этом воспоминании со своим другом, которого так трагически в 1937 году потерял, не веря в то, что вот это противостояние с Дантесом может привести к таким последствиям. Вяземский как бы идет тем же самым маршрутом, который по Бахчисарайскому дворцу идет и Пушкин. И вот помните тот отрывок из письма, который мы зачитывали? Здесь это излагается уже в другой немножко форме. «Вот стены темного гарема, от страстных дум не отрешась, еще здесь носятся заремы, загробной ревностью томясь. Она еще простить не может молодой сопернице своей, и тень ее еще тревожит, живая скорбь минувших дней. Невольной роковою страстью несется тень ее к местам, где жадно предавалась страстью и сердце ненадежным снам, где так любила, так страдала, где на любовь ее в ответ любви измена и опала ее скосили в цвете лет. В одни счастливых вдохновений тревожно посетил дворец страстей сердечных и волнений сам и страдалец и поэт. Он слушал с трепетным вниманием, рыданием прерванный не раз и дышащий ее страданием печальной повести рассказ. Вот этот самый мотив, да, когда фонтан навевает вот это воспоминание о прошлом, прожурчал вот эту повесть о Марии Зареме. Теперь этот фонтан то же самое, но уже через пушкинское посредствие рассказывает и Вяземскому. Есть такое воплощение Бахчисарайского фонтана и у другого поэта, Георгий Иванов. Тоже вот этот мотив воспоминания, фонтан, который навевает это воспоминание, появляется и у него. «Я вспомнил тот фонтан. Его фонтаном слез поэты в старину и девы называли. Но мне почудилось благоуханье роз и отблеск янтаря на легком покрывале. Блистательная ночь, восточная луна, взирали пленница, черкешенка молодая, откинув занавес в унынью окна, следит, как водомет, лепечет, не спадая. Лепечет и звенит о счастье и тоски, которые, как ночь, блаженны и просторны, и с розовой луны слетают голубки клевать холодные серебряные зерна». А вот это прошлое, которое рождается в отблеске луны через журчащую опять же воду, Бахчисарайский фонтан и сам Бахчисарай воспринимается через образы пушкинских героинь. Ну и, наконец, Николай Туроверов, известный поэт, эмигрант. У него вот эта тема Бахчисарайского фонтана будет связана с утратой родины. «В огне все было и в дыму, мы уходили от погони. Увы, не в пушкинском Крыму тогда скакали наши кони. В дыму войны был этот край. Спешил наш полк долиной Качи и покидал Бахчисарай последний мой разъезд казачий. На юг, всему конец. В незабываемом волненье я посетил тогда дворец в его печальном запустении. И увидал я ветхий зал, мерцало тускло позолото. С трудом стихи я вспоминал, в пустом дворце искал кого-то. Нетерпеливо вестовой водил коней вокруг гарема. Когда и где мне голос твой опять почудится, зарема? Прощай, фонтан холодных слез. Мне сердце жгла слеза иная, и роз тебе я не принес, тебя навеки покидая». Вот это пушкинское стихотворение вошло сюда абсолютно. «Фонтан любви, фонтан живой, принес тебе я в дар две розы». А здесь не принес. Не принес, ну и понятно почему. Потому что другие обстоятельства приводят поэта сюда. Вот как бы прощаясь, уходя, оставляя родину, да, он прощается с Пушкиным. И вот эта родина для него оказывается связана с Пушкиным. Не случайно в 1937 году столетие пушкинской дуэли станет очень важным культурным знаковым событием не только для советской страны, но и для русской эмиграции. Потому что это на самом деле для эмигрантов станет прощание с прежней Россией, но и Пушкин будет именно той фигурой, которую они понесут с собой. Пушкин и Россия – два имени почти синонимичны. Бахчисарайский фонтан – это то, что станет воспоминанием для Туроверова, но воспоминанием, опаленным войной.
1: «Когда б вы знали, из какого ссора?»

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Площадь Минина и Пожарского с улицей Звездинкой соединяет Алексеевская улица. Эта длинная улица определялась в плане города еще в 1770 году, но была пробита лишь в 1784-1787 годах. Название свое она получила по стоявшей на Благовещенской площади, площади Минина, церкви во имя митрополита Алексия. Улица тянулась мимо Мытного рынка и Черного пруда. С конца XVIII века почти два квартала в середине улицы занимали усадьба и сад князя Грузинского. В ходе градостроительного переустройства Нижнего Новгорода 1823-24 годов красные линии улицы были уничтожены, а от Большой Покровской к саду Грузинских был пробит холодный переулок. Особенно активно улица застраивалась по планам города 1834-1839 годов. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Алексеевской улице, а заодно узнать, как она выглядит сейчас. Движение мы начнем от площади Минина и Пожарского. Дом номер 3, трехэтажный доходный дом с проездной аркой и сводчатыми подвалами, был построен губернским секретарем Княгининским в 1839 году. Архитектор Георг Кизеветер придал ему сходство с крылом Адмиралтейства в Петербурге. В 1866 году здесь открылся всесословный клуб, сыгравший большую просветительскую роль в жизни города. В клубе имелись библиотека и большой зал, в котором читались лекции, шли спектакли и концерты, проводились заседания Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. В этом клубе выступали Короленко, Горький, Шаляпин, а в настоящее время в доме номер 3 действует Центр эстетического воспитания молодежи. Справа от третьего дома находится вход на Мытный рынок, один из старейших рынков Нижнего Новгорода. Свое название он получил от слова «мыт». Так называлась пошлина за провоз товара и припасов. Мытом облагался товар, привозимый в средневековый Нижний Новгород. На пересечении улицы Пискунова и Алексеевской стоит Чернопрудский небоскреб. Эта четырехэтажка с пятиэтажной угловой частью резко отличалась от соседних домов, за что и получила свое название. Дом был построен в 1927 году и предназначался для передовиков производства. В квартирах были большие комнаты и кухни, широкие прихожие и ванные комнаты. В подвале была прачечная, а в первом этаже встроенные магазины. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам нашего города.